0: надежды.
1: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
2: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
1: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
3: На Юмор ФМ.
4: Давай, Надеж, твоя песня.
2: Едет девочка на Бугатти, красит губы, глаза, лицо. Хором девочку кроет матом третье транспортное кольцо.
4: Позвольте, спою.
1: Я подлил Марусе виски в ее смуси. Шансы есть, что я с Маруси нынче развлекуси.
0: Шутки, песни, плюс!
4: Надежда?
5: Я, да?
4: Да.
2: Монитор одноклассницы столько всякого видал за 10 лет. Постоянно к ней стучится незнакомец с сообщением «Привет». Они с вами в пятом классе, мы одну делили парту на двоих. Вы тогда не разделили робких трепетных желаний моих. И вот шальная одноклассница в объятиях жарких незнакомца забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться. Как будто разочарование не наступит новым днем. Гуляй, шальная одноклассница, ведь вся страна на одноклассниках гуляет. В этот миг легко влюбиться, одноклассница. Когда стучится к ней в друзья очередной одноклассник.
5: А ты есть на одноклассниках? Честно.
4: Не знаю, правда.
5: Поэтому тебе никто не стучится там, понимаешь?
4: Ну да, ну не захожу, да.
5: И меня
4: нет. Нюш, давай ты.
6: У меня опять весьма краткий.
4: Давай.
6: А жирный лебедь на пруду кидал обратно мне еду.
5: Хорошо, что Нюша пела эту песню сейчас, не я, да?
1: Так, я, да? С подружкой Димка гулять ходил, ее на ветку дерева посадил. И с полною девчонкой, теплою ото сна, на Димку рухнула сосна.
6: Ой.
4: Нюша, теперь ты.
6: Ай-яй-яй.

0: Так. Студентки филфака, они если выпьют и гэкнут, и окнут, и договор.
1: И договор.
2: Шутки на Юмор ФМ.
1: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы. Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
0: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
1: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
0: Ну, приглашайте.
1: Класс! Стас Ярушин плюс Нюша плюс Надежда Ангарская. Шутки песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
2: Шутки песни плюс Ярушин, Ангарская и

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Смотрю на вас, молодой человек, и думаю, все-таки вы нет-нет, да попиваете из копытца.

0: Юмор ФМ.
1: Ты никогда не

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Эдику 5 лет. Утро мама его будет. Вставай, пора идти в детский сад. Из-под одеяла доносится сонный голосок. Ой, нет, мамочка, я лучше смотрюсь в постели. Аня 5 лет. Пошли с мамой на балет «Лебединое озеро». После первого отделения Аня вдруг говорит: «Мам, ты где же лебеди?» «Вот же, на сцене». «Нет, мам, это страусы». Из школьных сочинений Андрюши. Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож, как две капли воды. По всей площади был разбросан различный мусор. Камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был там и Ленин. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал с Евгением, громко цокая копытами.
0: Угарный папа.
1: Эрику 3 года. Мама его спрашивает: «Сына, я красивая?» «Да», — отвечает Эрик. «А что же во мне самое красивое?» «Ботиночки». Вечером 5-летняя Юля рассказывает родителям. В садике им говорили, что все люди похожи на животных. Папа, приосанившись, тут же говорит: «Ну да, посмотри, я же орел». Юля долго его разглядывала и потом сказала: «Нет, пап, наверное, ты пингвин». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Главная проблема современной молодежи в том, что ты к ней больше не относишься.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: животных. Дятел – это не птица, нет, это состояние души.
2: Бобрихи – самые верные жены. Они точно знают, что от бобра бобра не ищут. Эгоистичная курица не несет яйца, потому что решила пожить для себя.
3: Дрессировщик выпил, львы закусили.
2: Настоящий хомяк в своей жизни должен сделать 3 вещи: пожрать, поспать и сдохнуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Оптимизм – это когда тебя закрыли на 15 суток, а ты думаешь, о, как раз штаны с Алиэкспресса придут.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встречному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич с ударением произносил: «Три нитки жемчуга. Хорошо помню. Две по 40 бусин, а одна большая в 110. Бриллиантовый кулон. Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит. Старинной работы.
3: Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?»
4: «Тысяч 70-75.
3: Теперь, значит, стоит 150 тысяч.
4: «Неужели так много?»
3: — обрадованно спросил Воробьянинов.
5: «Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это».
4: «Как плюнуть?»
5: «Слюной», — ответил Остап. «Как плевали до эпохи исторического материализма. Давно сгорел ваш гостинный гарнитур в печках».
3: Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.
5: «Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%.
3: Ипполит Матвеевич посерел.
4: «Это грабеж! Средь бела дня!
5: А сколько ж вы думали мне предложить?
4: Ну, 5%, ну, 10, наконец. Ну, вы поймите, ведь это же 15 тысяч рублей.
5: А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром? Да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат?»
4: «В таком случае, простите», — сказал Воробьянинов в нос. «У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом».
5: «Ага, в таком случае простите», — возразил великолепный Остап. «У меня есть не меньше основания предполагать, что и я один справлюсь с вашим делом».
3: Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.
4: 20%,
3: сказал он угрюмо.
5: «И мои харчи?» — насмешливо спросил Остап.
4: 25.
5: «И ключ от квартиры?»
3: Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из 40%.
4: 60 тысяч!
3: — кричал Воробьянинов.
5: «Вы довольно пошлый человек», — возражал Бендер. «Вы любите деньги больше, чем надо».
4: «А вы не любите денег?»
3: — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.
5: «Я не люблю».
4: «Зачем же вам 60 тысяч?»
5: «Из принципа».
3: Ипполит Матвеевич только дух перевел.
5: «Ну что, тронулся лед?»
3: Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:
4: «Тронулся».
5: «Ну, по рукам, уездный предводитель Команчи».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым.
6: на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
7: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
8: В эту субботу ровно в полночь
7: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
9: Фоменко Фейк Радио!
7: Да, детка, именно так.
8: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы эволюционная теория Дарвина была верна, то у петербуржцев давно бы отросли зонты.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ.
2: Здрасте, здрасте.
1: Погнали. Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца 3-й по счету ребенок, а 3-й по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела. Сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире?» Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утком закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «Привет, я сейчас с Викой», а потом написал «Извини, не тебе». Вы такие: «звучит жалко, я знаю». Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идет, а ты стоишь и такой: конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.
0: Это большой стендап. На Юмор ФМ.
3: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Раньше я любил лето, но потом понял, лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если пересолил борщ, значит, переборщил с солью. Великий пост, знаешь? Я перепостил. Мосты разводные, знаешь? Я развел. Марианскую впадину, знаешь? Это я упал. Топленое молоко, знаешь? Я утопил. Снег растаявший, знаешь? Он вода. Однажды мне хотели вручить народного артиста России. Я отказался. Нахрена мне Киркоров?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый вечер жена находит в интернете гороскоп для меня. И каждый раз астрологи пишут, что мне завтра ни в коем случае нельзя пить.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Мы видим, как команды постепенно выходят на поле. Свеже оттаивший газон празднично украшен окурками, презервативами, кульками и пивными банками, которые напоминают нам о триумфальном прошлом сезоне. Нигерийского боксера вы можете отличить от польского по светло-голубой каемке на трусах. Опасный момент! Ребров ударил по мячу кончиком головы. Да! С такими результатами, вместо того, чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать. Пропустив такой обидный детский мяч, Лорис Кариус с досадой бросил перчатки и играл после этого практически обнаженным. Ну и что вы требуете от нашей бедной футбольной сборной, а? Вы только задумайтесь, даже Бразилия никогда не сможет стать чемпионом Европы по футболу. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скучно. Так хочется хорошую компанию. Хорошую маленькую нефтяную компанию.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Наши в Америке, да что догадались, гениально, гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки. Полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но... Со штрафом своим ездят много лет и сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу, а у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем... Звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли. Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю, понимаете, вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться, понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран. У него воровали дрова. В деревне жил. Он решил наказать вора. А кто не знает? Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Скоро. Очень скоро. Буквально вот-вот.
0: Нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
0: Юмор-ФМ. Шутки

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда погода пасмурная, хочется валяться и смотреть сериалы. Когда солнечно, и гулять в парке. А такой погоды, чтобы хотелось работать, просто не существует.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Так, Катя, мы отсюда не уйдем. Мы будем ждать, пока его не увидим. Понятно? А когда он придет, я ему вот так вот на губы наступлю, чтобы он никуда не убежал.

0: недели привозят. Это ненормально. Я тебе сразу говорила, давай подкопим немножечко и нормальный дом себе построим. Нет же, тебе же горит. Надо же быстрее, чтобы гнездышко свое было. Пожалуйста, Миша, у нас гнездышко вместо дома.
1: Здравствуйте. Как дела?
2: Мне кажется, вы чем-то недовольны, да? Что случилось, ребята?
3: Так а тебе не кажется?
2: Нет?
3: Нет.
0: А что?
3: Давай, забирай свой вонючий конструктор, а нам деньги возвращай.
2: О чем вы говорите? Я что-то понять не могу.
1: Что? Что не так?
3: Не может понять.
0: Не может понять. Ну, давай объясним, да.
3: Давай, загибай пальцы.
2: Ну?
3: Только сразу в обратную сторону, чтобы ты такую же боль испытывал от этого дома, как и мы. Хорошо? Значит, смотри. Во-первых, у вас не заделаны щели в доме.
0: Угу.
3: Очень сильно не заделаны, потому что мне обветрило губы, когда я просто зашел на секунду в угол дома. Мне казалось, что я еду на моторной лодке все время куда-то. Затем, смотри, вот вы когда проектировали дом, вы могли хотя бы на секунду задуматься, что вдруг может пойти дождь.
0: Угу.
3: Просто вчера пошел, и натяжной потолок мне вот так вот нос согнул. Мне казалось, что великан в белых плавочках мне на лицо сел. Это неприятно.
0: Да, это все неприятно. Мы, конечно, хотели жить подальше от городской суеты, какого-то единения с природой, но не до такой же степени, чтобы у нас в спальне можно было камыш косить.
3: Ну да.
0: А он, знаете, как-то очень легко пробивается сквозь ваши полы. Из чего мы их сделали? Из облачка вообще?
1: Молодые люди, давайте просто успокоимся, хорошо? Давайте просто успокоимся, выдохнем, да? И больше не будем нервничать, хорошо?
0: Давайте
3: успокоимся.
1: И тогда уже в спокойной обстановке, да, мы вместе с вами примем тот факт, что деньги мы вам вернуть не сможем. Но у нас, у меня есть решение, да? Мы вам все исправим. Все исправим. Мы сейчас, да, вместе с вами заполним заявочку и туда впишем наши жалобы, да? Ну, в смысле, ваши жалобы.
0: Давай!
1: Да? Пишем туда.
0: Начинай печатать! Ты сейчас первый в мире будешь, кто Excel до конца пройдет.
1: Давайте еще раз. А что вы конкретно от меня хотите?
3: Конкретно от тебя. Мы хотим, чтобы наш дом выглядел ровно так, как ты нам его описывал.
1: Так.
3: Например, ты говорил, что у нас дома будет камин. А камин — это же что? Это такая печь большая. А не надпись на входе.
1: Так.
3: Типа камин, типа заходите.
0: Да.
1: Да.
0: Разные вещи.
1: Да. Но в итоге что?
3: В итоге надпись.
1: Надпись.
3: Но
1: это недопонимание.
3: Короче, идем дальше. Ты обещал, что у нас будет хороший большой балкон.
1: Да.
3: Чтоб мы вечером могли с друзьями посидеть.
1: Конечно.
3: А у нас вот эта штука, как на мачте корабля, на которой человек стоит вдаль, смотрит и говорит: «Земля!»
1: Ну, это что же балкон?
3: Ну, он очень
0: да
3: маленький.
0: Да какой это балкон? Это вы что?
3: Хорошо. Дальше. Я вчера решил повесить картину.
1: Угу.
3: Забил вот такусенький гвоздик. Вышел из дома, обошел его и снаружи загнул.
1: Угу.
3: Потому что стены тоньше, чем вот такусенький гвоздик.
1: Но да. Это нанотехнологии. Если бы вы
0: да
1: читали,
0: вы понимаете, что вы людей обманываете. Мы на вас в суд подаем.
1: Девушка,
0: да
1: подождите, ребята, я вас прошу, мои хорошие. Не надо, какой суд? Ну, правда. Нет, смотрите, значит, что можно сделать? Можно ваш старый дом обменять на новый с небольшой доплатой. Как вам? И вот здесь можно ознакомиться с вариантиками.
3: Давай сюда.
1: Давайте, вот вам, пожалуйста.
0: Угу. Ну, тут все понятно, в принципе. Ну все, Миша, мы, наверное, в суде с ними встретимся.
3: А что?
0: Они там? Просто охамели уже в край. Просто картинки с интернета, фотографии скачали просто. И вот так вот нам показывают. Там на одной фотографии, значит, за домом надпись «Голливуд». На другой Папа Римский с балкона машет. Третья вообще Биг Бен.
3: Увидимся в суде.
0: Подождите,
1: все, ребята,
3: до свидания.
1: Вы не поняли. Стойте. Ну стойте. Ну, ребята, ну что вы...
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам только в июле. При покупке новых Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9.
2: А вот ГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Поел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло?

0: Потомственная бадунья и яснослышащая госпожа Фёкла объявляет о приеме денег у населения.
1: Проблемы в семье? Сложности на работе? Неразделенная любовь? Древняя магия и 10 тысяч рублей помогут.
0: Магический салон госпожи Фёклы.
1: Чистка денежных каналов, сексуальные отвороты, обливка воском, откатка яйцом, обсыпка песком, помывка мылом, сушка феном и еще более 100 мощных древних ритуалов.
0: Только в этом месяце универсальный оберег от эпидемий, наводнений, извержений, столкновения с астероидом и энцефалитным клещом доступен за полцены.
1: Магистр ордена Белого Лотоса, академик оккультных практик, заслуженный драконоборец Пензенской области. Это все она, госпожа Фёкла.
0: Индивидуальный прием денег у населения проводится по вторым вторникам, четвертым четвергам и пятым пятницам каждого месяца.
1: В том числе в полнолуние.
0: Магический салон госпожи Фёклы.
1: Защитите себя и ваших близких за мзду малую.
0: Подробности на сайте трахтебедох.сплюнь.
2: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем непопулярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
3: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
2: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки.
4: А ваши сторис, песни и клипы стране не нужны.
2: Займитесь делом.
3: Сперва станок, потом ТикТок.
2: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
3: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» заиграет для вас новыми красками.
2: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса.
3: Займитесь делом.
2: Подробности на сайте. Дочка лучше не пой. И точка.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
11: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Неудачная попытка метателя ядра из Польши прервала удачную попытку прыгуна в высоту из Кении.

0: FM. Шутки.
1: Поворачивая холодный кран на кухне, муж корректировал тональность поющей в душе жены.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На кассе.
4: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
5: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
4: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит? 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
5: Идите на кассу самообслуживания.
4: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
5: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
4: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
5: Мужчина, это стереотип. Мы уже никого не зовем.
4: Что с Галей?
5: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
4: Что с Галей?
5: Почему вам так принципиально эта касса?
4: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
5: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
4: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
5: Я вас поняла. Давайте сюда. Карты магазина есть?
4: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
6: Ну все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
7: Да.
6: Это прям
7: не,
6: точно.
7: Бурбол, можно же проще сделать.
6: Как?
7: Просто на богатой жениться и все.
8: Как что?
7: Там нормально.
8: А где такую найдешь сейчас?
6: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
9: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
6: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы.
10: Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
6: Почему?
10: 1%?
6: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо?
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Реклама.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто ни с того, ни с сего, посмотрите мужу в глаза и спросите, кто такая Лена?

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек приходит, на телеге едет, впереди лошадь, он ее стегает, заезжает в деревню, говорит: «Люди, выходите, я дрова привез!» Лошадь поворачивается, говорит: «Ага, ты привез». Из серии про блондинок, там же огромное количество анекдотов. Когда две блондинки елку выбирали в лесу, бродили практически до звезд на небе. Весь день. И вот уже одна стоит по пояс в снегу, говорит: «Ну ничего не поделаешь, придется взять без игрушек».
2: Больше всего Яков Лазаревич любил смотреть порнографические фильмы в обратную сторону. Очень ему нравилось видеть, как проститутка деньги обратно отдает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Возможно, максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
10: «Пятерочка» выручает!
11: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города. И на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Помнится, в фильме «Гости из будущего» космические пираты предлагали мальчику автомобиль «Жигули» за информацию о мелофоне. Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: в конце концов, суд начинается. Все, отучи, вставайте. Давай, Славка, вставай, вставай, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
1: Преступная халатность.
0: Вот, понял?
1: А что я сделал?
0: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами помогать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
1: Я просто вашу машину не узнал.
0: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую, вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни, дыхни. Что, так не видно, что ли?
2: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос, у меня там сослуживец работает.
0: Какой сослуживец, Русик? А ну-ка расскажи к нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Хватит ржать уже в конце концов, молодежь. Я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
1: В «Пусть говорят», что ли?
0: Какой «Пусть говорят»? Книга, говорю, как называется?
1: Преступление, наказание.
0: Преступление, наказание. Как там этого пацаненка наказали?
1: Ой, я уже не помню.
0: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама неучи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
1: Ну я же просила не рассказывать.
0: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешься, хихикаешь. Значит, приговор, все, ты ж, Русик, засекай. Хоп! Ла-лай-ла. Засекай, нормально говорю.
2: Поехали.
0: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Комитетский суд постановил, учитывая все обстоятельства высококонности характера, всем на общественной опасности, я не отношусь к категории преступления небольшой тяжести. Суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
2: 9:08. Усейн Болт.
0: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
1: Каких еще лягушек?
0: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тысяч, давайте.
3: До свидания.
0: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9. АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед. Точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Грузовой прогресс тайно завез водку на космическую станцию. И начался пир на весь мир.

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные, я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят «все». Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то, с такой эффектной жази, как ты, он такой, ну, пообнимались и чего, ну, нормально, ничего страшного, погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щечку, если. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, переволновался.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: поет и шутит Хабиб.
1: Мой пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Городской кроссовер Москвич 3. Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
16: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
17: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я был молод, я был беден. И через годы тяжелого, честного и кропотливого труда я больше не молод.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: И поезд мчит меня в сибирские морозы. О чем это я? А, вот о чем. Звонит типичный англичанин своему типичному русскому другу из сибирского такого небольшого городка и прям кричит ему в трубку и говорит: «Николай, привет!» Он говорит: «Здравствуй! У вас, говорят, какие-то страшные морозы!» «Ну что, минус 30, январь, нормально?» Он говорит: «Да нет, какие минус 30? Говорит, минус 65!» «Да, да не, это на улице!» Друзья, что бы ни случилось, мы продолжим болеть за наш футбол. Прям вот вопреки всему. Итак, футбол – ответственный матч, судья назначает штрафной. Прямо у ворот сборной России. Вратарь кричит: «Ребята, не спим! Стенку быстрее ставим!» 5-6 футболистов ставят стенку, вдруг один разворачивается в сторону своих ворот. Все, кто в стенке, недоумевают и спрашивают: «Ты что делаешь? Ты что, с ума сошел, а? Ну-ка, развернулся обратно!» Тот в ответ: «Ребят, вы, знаете, стойте как вам угодно, а я гол хочу посмотреть». Немного о внутреннем туризме. Беседуют две подруги.
3: Ну что, дорогая, давай поинтимничаем, а что, поговорим, понимаешь? Ты хоть раз скажи мне честно, в экстазе была? Ну хотя бы разочек.
4: В экстазе? Да нет, конечно. Я дальше Саратова никуда и не ездила.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый северный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
0: Реклама.
6: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiro.ru и найди работу уже сегодня. Робиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
8: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
9: Подробности по телефону 7115.
10: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
11: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
12: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
5: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о транспорте. Беларусь поставит в Челябинск 12 вагонов для метротрама. В Копейске теперь есть флюорограф на колесах. А в Челябинске за неправильную парковку эвакуировали уже 2500 самокатов. Республика Беларусь поставит 12 трехсекционных низкопольных трамваев, которые будут использоваться на линии метротрама в Челябинске. Реализацию такого соглашения обсудил первый заместитель министра промышленности республики Виктор Шитько во время рабочей встречи с министром транспорта Челябинской области Андреем Ксензовым. Первый вагон поступит в региональный центр уже в сентябре. Стороны подтвердили готовность продолжить сотрудничество и прорабатывают возможность поставок новых трамвайных вагонов в следующем году. Южный Урал также планирует наращивать сотрудничество с соседним государством и в других сферах. Еще об одной новинке на наших дорогах. В Копейске автопарк городской больницы номер 1 пополнился мобильным флюорографом-маммографом. Об этом сообщает «Уралпресс». Диагностический комплекс позволяет оперативно организовать массовые обследования, направленные на раннее выявление заболеваний, в том числе онкологических. Отмечается, что раньше для проведения флюорографии и маммографии, включенных в обязательное обследование в рамках диспансеризации, приходилось обращаться в поликлинику. С появлением передвижного аппарата появилась возможность сделать все на рабочем месте. Это повышает шансы на успешное лечение, сохранение здоровья и увеличение продолжительности активной жизни граждан. И о популярном летнем виде транспорта. В Челябинске с начала сезона операторы кикшеринга вывезли свыше 2500 электросамокатов с мест неправильной парковки. Об этом сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. По данным чиновника, еще 207 средств индивидуальной мобильности с начала сезона эвакуировали силами районных администраций. Невостребованными на штрафстоянке остаются 73 самоката. Напомню, с весны по инициативе городской администрации в мессенджере Макс работает чат-бот для сообщений о брошенных, где попало, электросамокатах. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Моя любимая поза. Я снизу, одеяло сверху.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство – люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что ж, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его же с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок, потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия — водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил и не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь: там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь. И не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме. Ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Ханикит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: FM. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор ФМ.
1: По чашке черного кофе бодрящего мы уже подняли за тех, кто с нами этим утром, друзья. Шутки шоу в студии Юмор ФМ. Привет всем и каждому. Ольга Сергеевна, тебе тоже привет. Доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Он сегодня, знаете, не очень внимательный, потому что у меня кофе был не совсем черный. Я его немножечко прибелила сливками.
1: Ты знаешь, Оль, я как-то не в твой кошелек не заглядываю, не в твою кружку.
2: Ну, конечно, еще бы ты заглянул в мой кошелек.
1: А что касается юмора, в рамках 60 минутки Николай Фоменко появится под занавес часа. 5 шуток про развод. Услышим. Детские перлы на экваторе 60 минутки в рубрике «Угарный папа». Гар Дмитриев все озвучит. А еще раньше здесь появятся и Стас Ярушин, и Люся Чеботина в рубрике «Шутки песни».
2: Ну, а еще раньше мы скажем наше традиционное «Доброе, бодрое!»

0: Еще
1: ну, я конкретно же о себе говорю. Угу. А, встретят богатого мужа. Ну,
0: да не просто встретят, а выйдут замуж
1: ну
0: за богатого.
1: Вот, давай. А, значит, богатый муж подарит мне машину в этом году?
0: А, то есть, подожди, мы уже не ставим, ставим под сомнение, что богатый муж тебе будет в 2026.
1: Давай, нет. А, подарит ли мне этот богатый муж машину?
0: Монетка. На одной стороне написано «да», соответственно, на другой стороне написано «нет». Давайте узнаем, Оль, ответ на твой вопрос.
1: Давай. Ну?
0: Ну что, я могу тебя порадовать?
1: Что, да, что
0: да?
1: ли? Ну тогда я пошла учиться, значит, вождению, потому что у меня нет никаких прав.
0: Вот она,
1: только человеческие.
0: Вот она, женская непостоянность. Ты, Оля, говоришь, что не нужны мне никакие права ваши, а тут...
1: Ну, слушай, ну раз будет машина, то нужны и права, конечно. Ну мало ли там за хлебом съесть.
0: Вот аппетиты растут, да, с каждым днем? За хлебом. Наши люди на такси. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор.ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор.ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Везде принимаем ваши вопросы. Задавайте его, отправляйте в веселый чат. Ну, а мы подбросим монетку, узнаем ответ на ваш вопрос. Да или нет?
1: Ну, а пока вы пишете нам, для вас поют и шутят Стас Ярушин и Люся Чеботина. Коротко, смешно и по нотам.
0: Шутки-песни прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что Илья? Что Илья приходил, на любовь и убедил, а вы думали, песня о чем, а? А?
3: Хорошо.
2: Илья какой, ловкий парень. Убедил на любовь. Дорогая, пойми, это жизненно необходимо. Смотри, сейчас нам нужно вместе собраться. Да? Как убеждают?
3: Ой, и нас не убеждают даже. Женщины, не тупите и машины, пощадите, хватит улыбаться, учитесь парковаться.
0: На Юмор ФМ.
2: Кинематограф странный, убогий, безымянный, таким он был когда-то, не думал, что попрет. Ну вот вам Чебурашка, у Спилберга кондрашка, такую кассу он не соберет.
3: Красота твоих глаз, ты их красила час. Губ прекрасных краса, рисовать полчаса. Это было тогда, когда ты собиралась в театр. 3 часа и 15 минут собиралась в театр.
2: Говорят, что не курсивом, не курсивом, не курсивом, а капслоком всех он в чате задолбал. Я одна, которая любит выражать свои эмоции капслоком, когда хочу показать свою эмоцию. Одна? Почему все кивнули? Вы никогда, значит, не ругались.
3: Чую, чую, оп, не чую. Нафига я, блин, 2 раза прививался.
2: Такие вот шутки-песни у нас на Юмор-ФМ. Как говорится, продолжение следует.
3: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор-ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ. Шутки-песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: После того, как начинаешь ходить к психотерапевту, ловишь себя на мысли, что окружающих так и хочется послать тоже к нему.

0: На Юмор ФМ.
1: Начинают потихонечку сыпаться ваши вопросы для вселенной в наш веселый чат, а мы сейчас насыпем еще и ответов. Итак, в ВК написал Виктор, интересуется, приедет ли к нему огромная фура с холодным квасом.
2: Ну, давай, спрашивай.
1: И хвастается немного опять. Алтай, 30 градусов и выше опять.
2: Мне кажется, он не хвастается. Он немножечко, ну, плавится уже от этого состояния. Честно говоря, тут вроде в Москве было плюс 25, вернее, в Подмосковье. Но раскочегаривается это так, что тебе кажется, что там плюс 40. Я представляю, это когда плюс 30, это сколько реально вот по ощущениям будет. Ну, давай
1: давайте
2: спросим
1: узнаем,
2: про квас.
1: Да. Что там с фурой кваса?
2: Выехала или нет?
1: Выехала.
2: Что, выехала?
1: Выехала.
2: Ну все, Виктор, встречайте, там окрошку можете уже рубить. Татьяна вот спрашивает, смогу ли я развернуть свой рукодельный бизнес на новой работе?
1: О, как.
2: Интересно.
1: Даже интересно стало, Татьяна, а что у вас, какие задачи на новой работе, что вы еще и рукодельный бизнес параллельно развиваете?
2: А представляешь, Татьяна работает, например, бухгалтером и параллельно там, значит, носочки шьет.
1: Ну что,
2: вернее, вяжет.
1: Есть вопрос, давайте получим ответ на него.
2: Да?
1: Неутешительный ответ для Татьяны, нет.
2: Ну, все-таки, потому что на работе надо работать.
1: Ну, как будто бы.
2: Да, Татьяна, поэтому...
1: Хотя бы чуть-чуть.
2: Не обессудьте, пожалуйста, нашу монетку. Вот Евгений, кстати, спрашивает. Вселенная, на твоих просторах есть еще где-нибудь женщины? А если есть, то такие же, как наши, или позговорчивее?
1: Я, когда Евгений ваш комментарий читал, чихнул два раза.
2: Значит, есть.
1: На оба вопроса, соответственно.
2: Да?
1: Ну, подбросим монетку.
2: Давай, давай, два раза, да?
1: Ну вот первый раз, да,
2: да,
1: есть женщины.
2: А второй раз?
1: Сговорчивее
2: нет.
1: Или нет? Сговорчивее,
2: серьезно?
1: Говорит монетка. Да?
2: Да ладно. Ну все, Жень, пока. Вы там ищите, пожалуйста, посговорчивее. А мы будем ждать ваши вопросы для вселенной. Присылайте нам плюс 7-915-0303-567, телеграм Макс, СМС.
1: Ну а пока, друзья, да, координаты прежние, пока детские перлы в рубрике «Угарный папа».
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
3: Анна 5 лет. Мама укладывает ее спать, она никак не укладывается. Мама на нее заругалась. Аня обижена. Мама, почему ты так со мной разговариваешь, как будто на папу орешь? Миша 10 лет отжег. Отправил маме сообщение. Ночую у бабы, не волнуйся. Из школьных сочинений Софии. Обломов ленился и по этой причине покрывался пылью. Он взял на себя отцовские заботы. Хотя не был ни отцом жеребят, ни ухажером кобыл. Великий французский писатель Антуан Экзюпери в своем бессмертном произведении «Маленький принц» высказал удивительно мудрую мысль. Мы в ответе за тех, кого мы придумали.
0: Угарный папа.
3: Дочка Маша 5 лет говорит папе, ты скоро не будешь моим папой. На что папа ей отвечает, это почему? Дочка, ты будешь дедушкой. 5-летний Илья ел конфеты. Бабушка сказала ему, что попа слипнется. Все уже забыли, как через некоторое время из ванной комнаты крик и громкий смех. Родня прибегает, а Илюша кричит с горшка. Ура, ура, ничего не слиплось, давайте еще конфет побольше. На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер телеграм для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если посмотреть ипотеку задом наперед, получится история про деда, которому платят, чтобы тот становился все счастливее, беззаботнее и моложе.

0: Своеобразный, в общем-то, телемост у нас сегодня со Вселенной. Вы задаете свои вопросы, отправляете в веселый чат. Вселенная вам отвечает да или нет посредством монетки, которая у нас специально припасена здесь.
1: Но у нас сегодня получается вселенская пресс-конференция.
0: Ну, как будто бы да. Москва на связи. Кирилл интересуется следующим. Найду ли я, говорит, смысл жизни?
1: Какой глубокий вопрос.
0: Давайте
1: Антон,
0: проверим.
1: Что ты скажешь?
0: Я-то скажу, может, и найдете. А вот что ответит монетка?
1: Давай.
0: Что? Да, найдете, да? Найдете,
1: ну,
0: Кирилл.
1: Ну все, Кирилл, ищите, и дано вам будет. Вот Дмитрий спрашивает, найду ли я автомеханика, не пьющего.
0: Вот вопрос куда глубже, там, чем смысл жизни. Так, Дмитрий.
1: А что, они все это, что, нет?
0: Нет.
1: Получается, пьющего? Ну, может быть, выпивающего?
0: Может быть, не автомеханика вообще. Может, не найдет автомеханика просто, понимаешь?
1: Да? Да. Может быть. Ладно.
0: Давайте так, Дмитрий, найдете ли вы автомеханика?
1: Вот давай так.
0: Да.
1: Да.
0: Не пьющего?
1: А уж...
0: Нет.
1: Нет. Ну, а чем он там будет заниматься? А давай так, он будет прямо на работе это делать?
0: Будет ли автомеханик будущий Дмитрий на работе выпивать, спрашиваем у монетки.
1: Давай.
0: Нет, на работе не будет.
1: Нет, все. А то, что он делает дома, вообще вас не касается. Уж простите. Я так, знаете,
0: сказала,
1: как будто бы...
0: Как отрезала.
1: Жена этого автомеханика.
0: Да-да-да. 915-0303-567, друзья, двери веселого чата по-прежнему открыты. Отправляйте свой вопрос, задавайте его. Мы озвучим, собственно, все это дело вселенной и получим ответ с помощью монетки. Да или нет. Шоу.

карточку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Рецепт того, как правильно готовить яйца в дискотеке аварии, мы только что послушали. Теперь ловите рецепт, как заполучить автомобиль в 2026 году.
3: Просто улыбайтесь и делитесь улыбкой на сайте веселое-радио.ру и слушайте это самое веселое радио, потому что в любую секунду, в любой момент здесь появится Николай Фоменко с проверкой.
2: То есть шуткой, которую кому-то из вас необходимо будет повторить. И не просто так, мотивация следующая. 3000 рублей забирайте сразу же. И путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
3: Да, ну а с проверкой это мы нагрянем, позвоним и зададим вопрос. Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что? А вы уж будьте готовы, ответьте на этот вопрос. Помните, в любую секунду, в любой момент это случится. Сейчас же, кстати, предлагаем вам выиграть классные летние развлечения.
2: 229-2909, код Москвы, 495. Ну а еще раньше встречаем Николая Фоменко. 5 шуток не в зачет, просто так, для настроения.
3: Про развод.
2: Интересно.
0: Фоменко. 5 шуток про развод.
4: Когда мужчина сразу после развода женится вновь, это уже азарт.
5: Доктор, помогите. Мне за 30, я разведена, и мне совершенно не нравится Стас Михайлов.
6: В воскресенье ходили с женой выбирать обои для кухни. Если бы в этот день работал ЗАГС, уже бы развелись.
7: Я избавился от 80 килограмм лишнего веса. Я наконец-то развелся!
8: Утверждающие, что счастье за деньги не купить, никогда не платили госпошлину за развод.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
0: Реклама.
10: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Рабиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на rabiro.ru и найди работу уже сегодня. Рабиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
11: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки, помните, если в 19 вы закатываете глаза, то в 35 будете закатывать помидоры.

0: Сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Лето в самом разгаре, и сегодня мы будем разыгрывать призы, которые точно потом превратятся в крики радости и веселья. Это два билета в грандиозный парк развлечений «Остров мечты» в Москве.
4: И действительно, друзья, стопроцентная информация. Крики радости вам гарантированы, потому что по этим билетам вы можете посетить абсолютно все аттракционы, которых в «Острове мечты» стало еще больше.
3: Ну и, кстати говоря, у вас есть сейчас, у всех, у каждого возможность заполучить этот подарок. Что нужно делать, Антон?
4: Как всегда, собственно, всем известный факт, что все песни «Планеты Земля» были написаны про город Воронеж. И у нас есть оригинальные версии данных композиций. У вас, соответственно, та самая возможность заполучить заветные билеты. 915-0303-567, этот номер вам пригодится. Услышим припев известной композиции. В данном случае, кстати, всего два слова.
3: Да.
4: Два будут перекрыты названием города Воронеж. Все необходимо верно расшифровать, назвать и прислать по номеру, который я огласил. Ранее.
3: Да, то есть получается, смотрите, два слова вы присылаете и получаете два билета.
4: Магия чисел не иначе.
3: Вообще.
4: 915-0303-567, единый номер для телеграма, мессенджера Макса, смс-сообщений.
3: Ну, тогда уж давай проиграем магию чисел до конца, досчитаем до двух и начнем.
4: Ну, давай.
3: Раз, два.
0: Песня про Воронеж.

0: Да-да-да-да-да. Значит, эти часики-то тик-так, тик-так. Поэтому давайте находить человека, который раньше всех написал. А, кстати говоря, вот же он. Своею смеются. Никита написал, кстати говоря.
1: Проверим.
0: Давай.

0: смеются.
1: А мы не смеемся, мы вас поздравляем!
0: Два билета в парк развлечений «Остров мечты» ваши, Никита.
1: Ну, а, кстати говоря, а скоро будет еще больше, так что нашему победителю действительно повезло. Можно будет испытать совершенно новые аттракционы, уже начиная вот с этой субботы, 11 июля. Еще до официального открытия нового пространства парка. Так что еще раз, Никита, вас поздравляем!
2: Реклама спонсора.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Песня про Воронеж на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился.
6: Мне тоже очень понравился.
7: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Маша, это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: День общения со Вселенной отмечается сегодня, и мы устраиваем специально для вас на телемост. Да, радиомост со Вселенной, если угодно. Вы задаете вопрос, отправляете его в веселый чат, мы подкидываем монетку, соответственно, и получаем ответ либо да, либо нет.
2: Готовь монетку, Антон, а вопрос от Ирины таков. Влезу ли я в старое платье или можно спокойно есть дальше? Давай.
1: Давайте узнаем.
2: И?
1: Нет.
2: Нет.
1: Ешьте дальше спокойно. Хорошо, давайте разделим, да, на снова две части этот вопрос. Влезу ли я в старое платье? Спрашивает нас Ирина. Монетка отвечает нет.
2: Все.
1: Можно ли спокойно есть дальше? Как будто монетку подкидывать не надо уже, чтобы получить ответ.
2: Можно, знаете, есть и оглядываться, что где-то там ждет вас платье.
1: Продолжаем принимать ваши вопросы. Друзья, двери веселого чата открыты. А здесь шутки шоу в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор-ФМ.

0: На календаре 8 июля давайте пробежимся по списку праздников, которые выпали на экватор рабочей недели. Всемирный день борьбы с аллергией отмечается сегодня.
1: Поздравляем. А вот ты сегодня чихал. Это интересно, у тебя аллергия или что-то
0: это
1: другое?
0: Значит, надо к аллергологу на самом деле сходить, потому что есть подозрение, что с возрастом на что-то имеется аллергия.
1: Или на кого-то.
0: Или на кого-то, да. Еще непонятно пока.
1: Так.

0: именно такая вот взаимосвязь как-то вот существует.
1: Ну да, в обратной последовательности, наверное, не очень работает.
0: Нет, нет, нет. Поэтому всем любви, семьи и верности.
1: Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится, конечно же. А мы готовы продолжать. Кстати, девушка, которая все знает точно о любви, семьи и верности. Поехали.
0: Однозначно.
1: Прямо сейчас. Надежда Ангарская. Big Stand Up в эфире Юмор ФМ.
2: И снова в эфире. Юмор. Эти. Ангарская. Нерюнгри. Республика Саха. Якутия.
3: Ребята, ребята, спасибо за аплодисменты. Всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение. Ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратнее с ответами. Да, да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне все нравится в этом возрасте. Девочки меня поймут. Но, кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». И это не очень приятное слово. Потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе в Пятерочке, да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила. На стенде все написано». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа, «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше, я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну, вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленые, там жареные. Здесь только на пару. Да, блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни я не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Я не хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня. А когда он после секса говорит: «Пойдем пожрем». Я за свои годы, поверьте, натерпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые: «Надя, слушай, я тебя так понимаю». В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек, вы видели? Это две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели. Вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят «шапку надень». Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. Акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям секси. Ну а что? На одну грудь положила, вторую крыла. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну, типа, чем больше батарея, да? Вот, да! В общем, не мерзните, народ! А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения и до встречи!
2: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

И я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир

0: Оля, есть вопрос. Как часто ты получаешь подарки от подруг своих, например?
1: Ну, время от времени. Но мы дарим друг другу какую-то мелочевку. Там, типа, вот я шла домой, а у подруги плохое настроение. Так. Я ей, ну, как бы вот по дороге собрала колокольчиков.
0: Колокольчиков. Да. Прекрасно. Тут просто подъехала статистика, в общем-то, выяснилось. Каждая третья москвичка дарит подругам подарки абсолютно без повода. То есть просто так. И чаще всего это как раз-таки цветы, уходовые какие-то средства и парфюм.
1: Ничего себе.
0: Да, вот так.
1: Но мы же подмосковички, поэтому мы дарим друг другу.
0: Колокольчики, цветы, да. В общем, да, чаще всего, кстати, девушки дарят друг другу цветы, 69% опрошенных. Косметику, уходовые средства 58%, парфюм 46%. Ну и различные сертификаты, какие-то, значит, приятные услуги. 37%. А также в топе этих подарков от москвичек к москвичке сладости, деликатесы и так далее и тому подобное. 34%, в общем-то. А сами же москвички больше всего хотели бы получать от подруг сертификаты на спа и процедуры. Так что имей в виду в следующий раз, когда будешь рвать колокольчики.
1: Да нет, слушай, у меня подруга не такая. Она себе может и косметолога сама позволить. А это просто вот мелочь, чисто поднять настроение. Ну вот, например...
0: Кстати, сейчас про мелочь чисто поднять настроение. Денежные переводы тоже входят в топ желанных подарков.
1: Но мы друг другу периодически так одалживаем на вечерок, так сказать.
0: Да-да. Лучший подарок в размере до 5000 рублей, да, это 5000 рублей.
1: Конечно, естественно. Но давайте продолжим говорить про москвичей. А, да, тут интересная новость подъехала, что, мол, москвичи начали сдавать себя в аренду на шашлыки.
0: Так, ты давай подробнее.
1: Да? Короче говоря, за 3000 рублей можно, значит, заказать себе компаньона для пикника. Человек поможет пожарить мясо, поможет съесть это мясо, поддержит разговор, тост сыграет там на гитаре и так далее и тому подобное. Удивительно, но за последний год говорят, что вот в 3-4 раза вырос спрос на таких людей. Но вопрос, у вас что, нет, ну вот реально друзей?
0: Слушай, да и вообще, на самом деле, я подумал, что довольно тщательно нужно подходить к выбору данного персонажа.
1: Это, конечно.
0: Это как выбрать себе ведущего на свадебное торжество.
1: Однозначно.
0: Плюс-минус.
1: Потому что кто знает.
0: Что это там за истории
1: вообще
0: и песни под гитару могут быть.
1: Вообще, ну вот опять-таки, даже если далеко не ходить, да, у меня потрясающие соседи, и с ними можно пойти и на шашлык, можно никуда не ходить, они тебе сами все принесут. Вот. А ты просто сидишь,
0: ешь предложи им, чтобы они себе, чтобы они себя в аренду сдавали тоже.
1: Нет, ты
0: так
1: что,
0: хвалила их. 915-0303-567, друзья, номер, который вам пригодится. Пишите свои варианты по теме сегодняшнего эфира, а новости к этой самой минуте вот такие.
1: Хочешь, я тебе их сдам?
0: Да, нет, не очень-то. Шутки шоу, давайте продолжать. Так, номер напомнили, давайте тему эфира напомним. О чем говорим сегодня? День общения со Вселенной отмечается. Вот такой праздник. Мы предлагаем вам прислать свой вопрос для Вселенной, но в наш веселый чат. Как-то так это работает. А мы подбросим монетку и получим ответ «да» или «нет» на ваш вопрос.
1: Что касается юмора, совсем скоро здесь появится рубрика «Реалити-криминалити». Ну а прямо сейчас любимый, неповторимый, блестящий ведущий Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Сплетничай с мужем сколько угодно. Он никому ничего не расскажет, ведь он тебя вообще не слушает. Запомни. Все разводы начинаются со слов «давай поженимся». Если самка-богомола не съедает самца после спаривания, это делает ее мама. Жениться нужно хотя бы потому, что некоторые участки спины невозможно почесать самому. Собираясь в отпуск, я всегда думаю, брать с собой жену или нет. Если брать, то чью? Если свою, то зачем? Мужики, запомните, жениться очень опасно. Ведь если после свадьбы поранишься, она уже никогда не заживет.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стогниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подобнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
15: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
16: В прятки интереснее втроем.
17: А для футбола нужно хотя бы четверо.
18: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Юмор ФМ

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее.

0: на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем получать ответы на ваши вопросы, подкидывая монетку. Да или нет, собственно, отвечает однозначно. Но давайте с жизненно важного вопроса начнем, который Кирилл написал нам в веселый чат. Так и с пометкой «жизненно важный» вопрос. Сварить ли кашу на завтрак, интересуется Кирилл.
2: Ну давай, сварить или нет?
1: Не надо, не стоит.
2: Кирилл, купите готовую.
1: Да, позавтракайте фуа-гра сегодня. Почему бы нет?
2: Ничего себе, там ничего не треснет. Есть, кстати, такой вопрос от Евгения. А Месси и правда инопланетянин?
1: Ну, интересный вопрос, кстати.
2: Лионель Месси, да?
1: Тот самый, да. Нападающий сборной Аргентины.
2: Красавчик такой, который женат за детьми. В общем, неинтересный парень.
1: Рост-то невысокого, кстати.
2: Ничего страшного, давай.
1: Так вот, инопланетянин или нет?
2: Ну что, да?
1: Да, говорит монетка. Но монетки виднее.
2: Ну, слушайте, он же, получается, с другого конца Земли, поэтому как будто бы вот немножечко, да.
1: Слушайте, давайте так, да, в футбольную тему, раз ее коснулись. Сборная Аргентины, да, вот завоюет ли она... в общем-то, кубок.
2: А да? Еще могут, да?
1: Еще могут.
2: Не выгнали?
1: Пока могут. Вчера были близки к тому, чтобы домой поехать, так. Но вот
2: ну,
1: все сложилось. Станет ли чемпионом мира сборная Аргентины по футболу в этом году?
2: Но.
1: Нет, не станет.
2: Нет, она... А мы, вот, слушай, моя подружка, значит, вчера мне так прям про футбол рассказывала.
1: Так.
2: Говорит, сборная Франции самая крутая, там какой-то Алессо, очень крутой этот самый нападающий, или как это называется? Короче, всем голы, а пасы передает.
1: Не знаю.
2: Нет такого?
1: Вот знаю, там крутой Мбаппе. Ну, давай узнаем, Франция станет ли тоже чемпионом мира или нет в этом году.
2: Ну что,
1: а вот
2: нет?
1: Говорит, монетку Франции ставит.
2: Вот, я же говорю, что моя Катюша говорит, что выиграет вот как раз-таки Франция. А может быть и не Алесса, потому что я сейчас, значит...
1: Это диджей, да. Ну и давайте так, ладно. А Испания станет чемпионом мира или нет?
2: Да нет, Франция,
1: не станет.
2: Все.
1: Но, в общем-то, мы продолжаем принимать ваши... Да, трепетные, интересующие вас вопросы. Дверь веселого чата открыта. 915-0303-567. Спрашивайте. Мы подбросим монетку, получим ответ, да или нет.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Выяснили мы, про какого там Алиса подруга рассказывала. Оля, Майкл Алиса, о нем речь шла. Ну и, собственно, мы выяснили, кстати, что все меньше дней осталось, остается до пикника. Юмор-ФМ, 26 июля, все случится, все вы приглашены.
2: Вот чьи имена я вообще никогда не перепутаю, хоть вот в ночью разбуди. Филатов and Keras. Именно
1: было бы,
2: они.
1: Было бы смешно, если бы сейчас ошибку допустил.
2: Во втором имени? Тогда бы я получила по голове.
1: Помимо ребят, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдон, Султан Лагучев, DJ D-Mixer, LX24 и многие другие также отметятся на нашем пикнике.
2: Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. Приходите все, вот прям всей семьей. Можете прям, хотел сказать, всем вокзалам, всем подъездам приходить, с соседями, с близкими, потому что вход абсолютно свободный. Будет вкусно, по-летнему жарко, танцевально, музыкально и, конечно же, весело. Ну, потому что по-другому на пикнике Юмор-ФМ просто-напросто не бывает.
1: А мы, кстати, готовы принимать ваши звонки. 229-2909, код Москвы 495. Есть пара билетов, которые разыграем.
2: На спектакль.
1: А пока реалити-криминалити.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Криминалити.
4: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
5: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей и сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
3: Реалити криминалити.
5: Lexus с регистрационным знаком O001OO01RUS был вывезен из зоны действия знака «Остановка запрещена» ошибочно, так как Воропаев СВ, оператор эвакуатора, не обратил внимания на его номер и не знал, что транспортное средство принадлежит племяннику председателя республиканского суда. Запрет на выезд за рубеж считаю необоснованным и излишне жестоким, потому что штрафы ГИБДД подождут, а чартер в Турцию нет. Сотрясение мозга Приходько связано с тем, что он не использовал шлем, который положен водителю мотоцикла. Так бы мой камень столько бед не наделал. На выпускном вечере Серегина предложила мне уединиться в раздевалке спортивного зала, но я сказал ей, что это не соответствует профессиональной этике учителя физической культуры, поэтому отвел ее в медпункт. Там мы употребили разбавленный спирт из запасов школьного врача. Дальнейшее помню смутно, так как сильно переживал из-за всех этих событий. Считаю, что вина в произошедшем лежит на Серегиной, потому что она оказывала на меня давление своим весом и авторитетом завуча. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор-ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
3: Реалити криминалити.
4: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый северный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохим работникам обойной фабрики зарплаты хватает стык в стык, а хорошим — внахлёст.

0: на Юмор ФМ. И вот мы к вам снова, кстати, не с пустыми руками. Есть возможность у каждого из вас, дорогие слушатели Юмор ФМ, забрать у нас 2 билетика.
1: В театр.
0: Окультуриться, так
1: да,
0: сказать.
1: Да.
0: Ну а что будет происходить? Вокально-речитативный эксперимент, имя которому Double Battle. Мы традиционно с Олей исполнили куплет-припев. Они написаны по мотивам какой-то известной композиции.
1: 100%.
0: Песня может быть как детская.
1: Может.
0: Из какого-то мультфильма, либо же кинофильма.
1: Вполне возможно.
0: Так и вполне себе и взрослая.
1: Я вот на секунду забыла, о чем шла речь, а сейчас вспомнила. Да там из мультика, короче, песня.
0: Ну да ладно, что я тут распинался, сидел, объяснял вообще. Ладно, да, из мультика песня будет, ребят. А задача какая? Отгадать оригинал.
1: Да.
0: Все, 915-0303-567, единый номер для телеграма, мессенджера Макса, смс-сообщений. Вот по этому, собственно, набору цифр и отправляйте свои варианты.
1: Кто первый, того и билетики. Раз, два, три, погнали.
2: Пошумим!
1: Жаришка.
3: Юмор ФМ.
1: Антон Бурный.
3: Ольга Маршара.
1: Мы так редко с тобой, малыш, отдыхаем. Ты ложись со мной рядом, позагораем, отдохнем малость, лимонад попьем, побеседуем, друг мой, и попоем.
3: Обгорели спина, затылок, плечо, ведь лежать на солнце очень горячо. Надо мне как-то встать сейчас, попытаться и на ком-нибудь здесь покататься.
1: В этой песенке есть

0: Вот идет по делам своим носорог.
1: Вот плывет по делам своим крокодил. Вдохновение в артисте он пробудил.
2: Я поняла, что это на самом деле наша с тобой песня. Я как будто бы черепаха, а ты как будто бы львенок.
3: Надо встать и на ком-нибудь покататься тогда.
2: Слушайте, но Алина раньше всех написала: «Я на солнышке лежу, львенок и черепаха для вас поют».
4: Я на солнышке лежу, ла-па-па-пау. Я на солнышке гляжу,
2: ла-ла-ла-ла.
4: Все лежу,
2: и лежу,
4: и лежу,
2: и усами шевелю.
3: Вот такая интерпретация.
2: Вот такая усатая черепаха. Алина, мы вас поздравляем, и ты получаешь 2 билета на премьеру комедии «Служебный роман», которая с 10 июля будет представлена в Театре комедии.
3: Мы вас еще раз поздравляем. Классного дня и настроения обязательно на 5 с плюсом.
2: Мяу-мяу.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 Клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Юмор ФМ.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: 8 июля на календаре День общения со Вселенной. И такой праздник отмечается сегодня. Устраиваем сегодня прямой телемост со Вселенной. Вы задаете вопрос, отправляете его в веселый чат. Мы подбрасываем монетку, которая отвечает да или нет на ваш вопрос.
2: Татьяна вот спрашивает, купим ли мы в этом году машину? Антон?
1: Непременно нет.
2: Нет?
1: Да.
2: А может быть, смотри, выиграем ли мы машину на Юмор-ФМ?
1: Непременно да.
2: Вот, видите? Татьяна, если вы в нашем Улыбайзере, тогда все внимание на Юмор-ФМ. Если вас в Улыбайзере нет, ну тогда нужно взять и поделиться улыбкой, и тогда... Наверняка.
1: Тогда личные средства тратить не придется, а еще
2: однозначно.
1: И у нас 3000 заберете помимо автомобиля.
2: Именно, поэтому все внимание на Юмор-ФМ. Здесь Антон Бурный.
1: Ольга Мажара.
2: Всем привет.
1: Доброе, бодрого.
0: Утром на Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Пара слов, как всегда, о тех, кто отвечает за юмор в рамках этого часа. Лига городов, юмористический проект и лучшие миниатюры данного проекта представим вам под занавес 60 минутки.
2: Еще раньше появится любимая фирменная трижды обладательница золотого микрофона Радио Мании.
1: Да, заходишь так в редакцию к нашему продюсеру, глаз радуется.
2: Да.
1: Микрофоны в ряд стоят. Тык-тык-тык-тык.
2: Тык-тык-тык-тык.
1: Тык-тык-тык-тык. Ну а еще раньше здесь, буквально через пару мгновений, герои любимого скейт-шоу.
2: Для вас мы, кстати, собрали все самое лучшее, поэтому наслаждайтесь. «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в учительской».
3: Ну что, вот они мои учителя, мои педагоги.

0: Слушайте, а что она такого сделала, а? Да, она не молодая. Да, слух и зрение подводит. Да, она несколько раз провела урок в столовой котлетам. Тройки им поставила, значит, они ей что-то отвечали. Получается, и с башкой тоже не то. Ну что, сразу увольнять?
1: Да, это здесь при чем?
0: Сразу увольнять?
1: Тихо!
2: Вы объясните, в чем претензия к Зинаиде Аркадьевне нашей? Что такого она сделала?
1: Зинаида Аркадьевна выложила фотографию. Да, на которой оголила часть тела.
2: Что?
1: Это значит, что ваша Зинаида Аркадьевна распоследняя подзаборная.
2: Зиночка!
0: А что?
2: Да они с мужем в браке 96 лет. Уже даже не могут этот материал придумать, в честь которого их следующую годовщину назвать.
1: Выложила фотографию в юбке с оголенными пальцами ног. Ха, как будто мы не знаем, что буквально в метре от них грудь находится. Сейчас учитель на фотографии должен быть минимум в скафандре, вам понятно? Минимум. И то очень сильно далеко. Чтобы у пубертатных школьников вообще не поднялось руки ни для чего, кроме ответа на фотографию, ясно? Вот вы вообще видели, что с Бузовой произошло?
0: Что?
1: Видели?
0: Что?
1: Видели?
0: Что?
1: Что?
0: Что?
1: Что? Что? Выступила в купальнике. В купальнике. И что-то я рядом проруби не видел, понимаешь? Так, а теперь вы, Михаил Игоревич.
3: Да я-то что?
1: Я вчера мощнейше изучал все ваши фотографии во всех соцсетях.
3: Что там изучать? Их всего две. И на обеих фотографиях я там на рыбалке, я в тулупе, в ушанке, с удочкой, что там?
1: Ага. А в руках у вас что, а? В руках что?
3: Что?
1: Абсолютно голый карась. Фу! Срамота! Понятно? Срамота. Но благо вторая фотография вас полностью реабилитировала. Вы молодец, да. Ну, та, на которой вы вспороли ему брюхо, выкинули кишки, сварили и съели. Вот правильно вы его наказали за то, что он фоткался голый.
3: Да я не за это с ним так, за то, что он карась.
1: Так, все, все. А с вами, Зоурбек Порубенкович, мы вынуждены попрощаться. Я думаю, вы сами все понимаете, так что до свидания.
3: Да вы гоните, мы просто однофамильцы.
1: Уважаемый Ивлеев, Зоурбек Порубенкович, нам проблемы в школе не нужны. Понимаете, еще лишнее внимание привлекать нет, это не для нас, все.
3: Ладно, Никита Оксанович, все по делу. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Физкульт, пока.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выигры до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. Алгайская, Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Любовь делает человека чище. По крайней мере, заставляет мыться, бриться и стирать носки.

0: на Юмор-ФМ.
1: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Пока мы с вами спали, значит, тут обновился рейтинг самых комфортных для жизни городов мира.
2: А ну-ка.
1: Ну, поехали. С первой строчки или с десятой начать, Оль?
2: Ну, с первой, конечно.
1: Думаешь,
2: ну,
1: вообще... сразу нет. Все карты раскрыть.
2: Да. Обычно, конечно, с конца, поэтому давай с конца.
1: Давай, десятое место – Токио. Mm-hmm. Далее – Ванкувер, mm-hmm. Аделаида, Осака, Женева, Цюрих, Сидней. Мельбурн, да. Вена и на первой строчке Копенгаген.
2: Я нигде не была из вышеперечисленных городов, поэтому, ну, допустим.
1: А где Иваново, да, Оль? Надо спросить. Этот рейтинг учитывает стабильность здравоохранения, инфраструктуру, образование, культуру и окружающую среду. Так вот, еще немного городов. Значит, 31 место занял Париж. В Париже ты была?
2: Нет.
1: В Барселоне была?
2: Нет.
1: 38 строчка. В Москве была?
2: Да,
1: 60-е место.
2: Я тут сейчас.
1: Да, 60-е место заняла столица России. Ну и Дубай, 67-е. Даже пониже, чем Москва, представляешь?
2: Обалдеть. Слушайте, а Красногорск где там, поищите, пожалуйста.
1: Где-то рядом с Москвой должен быть, недалеко.
2: Ну, так себе рейтинг, честно говоря. Мне кажется, вот от балды просто придумали там что-то. Скорее всего,
1: это
2: кстати
1: просто те,
2: говоря,
1: кто составляли рейтинг, в Москве не бывали.
2: 100%. Вы вообще давно видали, как похорошела Москва? М? Я расскажу сейчас, кстати, тоже интересную новость из Китая. Я, честно говоря, в шоке. Я боюсь увидеть счет от своей подруги. В общем, для многих выгул чужих собак – это подработка. Но в Китае все по-другому. Там в начале этого года появился проект в нескольких городах Китая. И, значит, по задумке... Пользователи размещают на сайте своих пёселей, а другие пользователи могут, собственно, взять в аренду, ну, на прокат эту собаку, ну, чтобы погулять. Самые дорогие вот пёсели стоят примерно 700 рублей в час. Сейчас реально популярность обрела эта платформа. Люди, потому что действительно кайфуют от того, что они гуляют с собаками, но при этом не надо тратить деньги на корм, не надо, значит, там, мыть его, не надо водить ветеринарку и так далее. Я всем этим занимаюсь уже ровно год. Я практически каждый день прихожу к подруге, пока ее нет дома, забираю ее пса, и мы идем просто гулять. Это лучшее, что можно было придумать.
1: Да, да, так звучит, как будто она не в курсе, что ты пока ее нет дома.
2: Да,
1: да, да. Ну, слушайте, тот самый момент, когда питомцы наконец-таки начинают зарабатывать.
2: Ну, да. Да, и на самом деле все счастливы, вот, потому что на самом деле собакам нужно гулять много, в зависимости, конечно, от породы. А у людей, которые работают вот с утра до вечера, есть
1: такой
2: возможность,
1: да,
2: только утром выгулить собаку и вечером. А тут, понимаешь, и днем собака выгулена, и денежка, значит, в семью пришла. Ну, моей
1: подруге...
2: Ну, ты
1: не подсказывай, да, тут пока денежка в семью пришла. Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте возвращаться к юмору. Наш фирменный пародийный проект прямо сейчас. Не реклама, в эфире Юмор ФМ.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
4: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
5: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?
6: Конечно, он. Гудрон.
7: Сажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
5: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
7: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
5: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
7: Но сначала попробуй выковыряй.
5: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
7: Ковыряка.
5: Ваш стоматолог скажет вам.
7: Добро пожаловать.
4: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
7: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
5: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ.
8: Вы любите выпить, а выпить любит вас. Самое время рассказать об этом всему миру.
9: Новая социальная сеть «300 грамм». Открытое интерактивное пространство для всех, кто любит хлопнуть по рюмашке.
10: А также накатить, прибухнуть, остаграмиться, махнуть, клюкнуть, дернуть, лизнуть, употребить, опрокинуть, треснуть, прихлебнуть, смазать печень, оросить небо, потушить трубы, поддать, булькнуть, вздрогнуть, отведать, смочить, выкушать, продегустировать, распить, полирнуть, усосать, лакернуть, залить воротник и пропустить по стопочке.
11: 18 миллионов ваших единомышленников уже завели аккаунты в 300 грамм.
12: О, звучит как тост.
10: Социальная сеть 300 грамм. Фото до и после, короткие видео, вкусные рецепты и полезные знакомства.
11: 300 грамм.
12: 300 грамм.
11: Наливам и выпивам.
13: Первая национальная премия в области некачественных товаров и услуг. Фуфло России. Фуфло
14: России. У вас действительно плохой товар?
15: Кормите всякой дрянью?
14: Хамите клиентам?
13: Станьте соискателем премии «Фуфло России» в номинациях «Автохлам», «Отрава», «Кто это сшил?», «Кинокака», «ЖК Хрен» и многих других. Публичная порка лауреатов премии состоится в научном центре Сколково. Впишите свое имя в историю. Подайте заявку на сайте fuflo.rf.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
6: Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В новых отечественных автомобилях не будут устанавливать кондиционеры, так как в любой момент можно открыть окно удобной механической крутилкой.

0: на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем общение со Вселенной. Вы пишите свои вопросы в наш веселый чат. Мы озвучиваем, подбрасываем монетку, получаем ответ «да» или «нет». Татьяна написала, интересует ее следующее. «Скажите мне...» Чувствую нотки возмущения в голосе. «Дадут нам воду хотя бы до обеда? Хочу кофе, проснулась, нет воды». Это вообще удивительная способность этих служб. Такие, мягко скажем, неприятные сюрпризы, да, преподносить. Ну, давайте узнаем, до обеда дадут вам воду или нет. Да, дадут.
2: Скоро будет кофеек. Я вот, кстати говоря, всегда держу воду в большом количестве. Ну, мало ли, уж попить и ручки помыть там, чтобы была...
1: Ты же обновляешь ее периодически?
2: Конечно.
1: Ну, хорошо.
2: Екатерина написала, Вселенная, получится ли вернуть мужа его маме обратно?
1: Пу-пу-пу. Кто-то накосячил, да? Ну, давайте узнаем, получится.
2: Мне кажется, нет. Нет?
1: Ты чертовски проницательна, Оля. Нет, не получится.
2: Катя.
1: Увы и ах.
2: Да, но нет, слушайте, ну, может быть, там перевоспитаете все-таки. Может быть, он не безнадежный такой уж.
1: Еще один комментарий от Татьяны. От другой, кстати, уже. Да, доброе-бодрое.
2: Доброе-бодрое.
1: Оно самое. Вселенная, вот скажи мне, муж снова на рыбалку уехал. Мне опять готовится чистить рыбу. Может, он хоть сегодня ничего не поймает? Ну, давайте узнаем, да, у Вселенной. Готовится ли Татьяне чистить рыбу? Итак.
2: Будет рыба, будет, да?
1: Нет, говорит монетка.
2: Нет?
1: Нет, не надо готовиться.
2: Ну, не готовьтесь. На самом деле, всегда можно раздать соседям, потому что у меня тут тоже, я как-то рассказывала, соседи ездили на рыбалку, причем на платную, наловили карпов море. Вот. И мне одного отдали. Я сказала, я не буду брать, потому что я не люблю чистить.
1: Не собираюсь чистить, да.
2: Да, но в итоге, короче говоря, мне моя соседка и почистила, и порезала. Мне осталось просто...
1: У тебя просто великолепные соседи. Ты уже прям на протяжении всего эфира их рекламируешь.
2: Конечно, они у меня самые лучшие.
1: Ну а муж-то поймает или нет что-то? Давайте тоже узнаем.
2: Подожди.
1: Не поймает, кстати.
2: А, только не поймает. Ну, подожди. Но если не готовить, чистить.
1: Что-то со связью. Ничего не слышно. 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты.
0: На Юмор ФМ.
3: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца. В мою бьются без конца.

0: FM.
1: Это вам не шутки. Это
2: шутки шоу.
1: Каждое утро на Юмор ФМ.
0: Антон, подкинь, пожалуйста, монетку. Выкуплю ли я белое платье на пикник Юмор ФМ?
3: Но оно больше бежевое там.
0: Ну, бежевое, ну ты его видел. Вот, да. Вот это вот платье, которое я тебе сейчас показала.
3: Давай его сдаем.
0: Оно мне подойдет, мне понравится, да? Ну что ты так мне смотришь, да? Нет?
3: Ну как тебе сказать?
0: Нет?
3: Нет.
0: Ну все, придется что-то другое искать.
3: Ну смотри, монетка, в общем-то, выдала вариант «нет». В момент, когда ты сказала «мне подойдет, мне понравится», она говорит «нет». Но выкупишь ли ты его?
0: Давай.
3: Да.
0: Да. Как это по-женски? Не понравится, но я куплю. В общем, если мне понравится, вернее, если я выкуплю, то я буду в бежевом.
3: Приходите посмотреть на Ольгу 26 июля в гастроквартал «Три вокзала Депо». Масштабный семейный фестиваль «Пикник Юмор ФМ» с участием таких артистов, как Филатов и Гарас, Галибри Мавик, Султан Лагучев, Диджей Демиксер, Дмитрий Колдун, LX24 и многие-многие другие.
0: Да, ждем всех и каждого. Вход абсолютно свободный. Будет музыкально, будет вкусно, будет по-летнему жарко, весело, круто. Раскачаем это лето вместе с Юмор ФМ уже совсем скоро, 26 июля. Прям вот сердечком обведите эту дату у себя в календаре.
3: А пока Лига городов. Лучшие миниатюры прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
4: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
4: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
5: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
6: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
7: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
6: 37,2, итого 39, Катюш.
7: Это так не работает, Макс.
6: Так и работает, Кать. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
7: Ну так ее машина сбила.
6: Ну ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
7: Ты в своем уме? Всем респект?
6: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
5: Что ты сделал?
8: Ах ты, сынульку моего довела.
7: И вам не хворать.
8: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
6: Мамочка, у меня 37,2.
8: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь в папку «Царствие небесное».
6: Мам, папа жив.
8: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
6: Ой, что-то я посмотрел вообще, это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
7: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
8: Да ты лучше бы его лечила!
7: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играет в свою приставку целый день.
8: Ты пообрывал бы провода у приставки.
6: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
7: Обеспечение.
6: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал, там футбол, я пошел на стадион.
8: Ты ж болеешь.
6: Ну я ж в шарфике.
1: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
1: Реклама.
10: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Бурный и Мажара.
1: Ну что, заканчивается наша вселенская пресс-конференция.
2: Да.
1: Вы задавали свои вопросы вселенной. Мы, как могли, точнее, монетка это делала, отвечала на ваши вопросы.
2: Я вот поймала себя на мысли, что, Антон, ты скромно не стал спрашивать ничего у монетки. Или ты втихаря там что-то прошептал?
1: Да нет, я просто даже у меня никаких вопросов вообще.
2: Вообще
1: сегодня
2: никаких?
1: Сегодня никаких вопросов.
2: Вообще никаких?
1: Вообще.
2: Точно никаких?
1: Точно.
2: Вообще никаких.
1: Да. Ну, кстати, состоится ли у нас собрание сегодня? Давайте узнаем.
2: Давай.
1: У монетки. Нет, говорит монетка, я домой.
2: Все, Антон, пока. Если что, так и скажешь. Мне монетку сказала, что...
1: Начальство так и передашь, Оль.
2: Да-да-да.
1: Почему бурно монетное собрание?
2: Конечно.
1: Потому что. Спасибо вам за ваши комментарии, друзья. Ну, надеюсь, вы получили все ответы на ваши вопросы.
2: А мы встретимся завтра. А завтра уже четверг, и хорошее настроение будет. В 7:00 ровно прям завезут его сюда.
1: Как летит время.
2: Прикинь.
1: Уже четверг завтра. Да, в 7 часов утра в студии МРФМ появится Ольга Мажара.
2: А Антон Бурный тоже будет здесь. А уже через мгновение здесь появится Настя Иванова. Тоже обещает хорошее настроение. Обещает, кстати, кому-то позвонить. Возможно, да. Поэтому все внимание на Юмор-ФМ. Ну и кайфуйте, наслаждайтесь. Лето продолжается.
1: Чао, пока, до завтра.
2: На Юмор-ФМ.

0: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинские полдень. На Юмор-ФМ.
1: Чтобы нравиться девушкам, надо быть умным, красивым, богатым, ну, или котиком.

0: А еще пусть весь мир подождет, пока мы с вами играем в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Напомню, что под Новый год кто-то из наших слушателей может забрать новенький автомобиль. И это, возможно, будете именно вы, если вы, конечно же, загрузите свою классную фотку на сайт веселорадио.ру и внимательно будете нас слушать. Ну, а это утро продолжаю с вами я, Настя Иванова. Всем доброе утро. Здравствуйте. Желаю всем продуктивного дня. Поздравляю, конечно же, с днем семьи, любви и верности. И вы тоже можете поздравить своих любимых родных. Пишите поздравления на наш номер +7 915 0303567. Ну а в веселом чате я все это озвучу. А смешно, в этом часе в финале послушаем Жванецкого, а также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа сатья с юмором, ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
3: Песенка запасного футболиста.

0: почему я не играю, а зарплата идет?
1: А потому что по версии журнала «Спорт-экспресс» свои 36 ты все еще перспективный футболист.
0: Да.

0: меня большая черепаха?
1: А нет.
0: Тогда расскажи сказку, тренер.
1: Ты самый быстрый, самый ловкий в мире футболист. Без тебя нам не одержать победы.
0: Да, без меня никуда.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Havel City Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых Havel дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. Havel City Июль. Копейское шоссе 88/9. АО КСК Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Написал свое резюме, перечитал, расплакался. Жаль такого человека на работу отдавать.

0: FM. Шутки.
1: Каково же было удивление кобылы, когда баба упала с возу, а легче не стало.
0: И песни.

0: Так, друзья, ну а после группы Hi-Fi однозначно нужно открыть календарики и записать себе важную дату. 26 июля. Именно в этот день состоится наш музыкальный пикник Юмор ФМ. Будет весело, вкусно и музыкально. Наш любимый артист на главной сцене — Филатов ЭКРС, Дмитрий Колдун, Галибри Мавик, Султан Лагучев, LX24 и многие другие. В 17 часов по Москве стартует наш грандиозный праздник. Ваши любимые ведущие будут там тоже. И вы приходите 26 июля. Ну а прямо сейчас наслаждаемся рубрикой «Сатья с юмором».
1: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
1: Сатья отвечает.
3: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
2: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать.
3: Но
2: больше.
3: Хотелось бы, чтобы
2: Но
3: завтра
2: хотелось бы, чтобы
3: и миллионы.
2: Было быстрее.
3: Ну, конечно, конечно, конечно. Не знаю, не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена так говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне, все же было хорошо. Ну, хороший вышибало. Деньги платили, $150 в месяц. Ушел в свободное плавание, а где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплаты. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
3: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по тому возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня аж сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Ну, Господи, ну сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
1: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
14: Вот можно было весь день играть.
15: Мир игр стал ее реальностью.
16: Я в игре?
17: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть. Вот поиграешь.
15: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
18: 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
19: Да наша школа сошла с ума от этой новенькой. Мой класс она зашла и сразу по...

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дельфины действительно умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку?

0: хит-чарт. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
1: Друзья, это веселый чат. Начинаем передавать приветы и поздравления прямо сейчас. Если вам есть что сказать, номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Любимого мужа Анатолия поздравляю с днем семьи, любви и верности. Спасибо, что любишь и терпишь меня уже 16 лет. Жена Евгения. Класс. Мы желаем, чтобы еще постолько же, знаете, столько же и постолько же было вашей любви. Владимир передает привет всем абсолютно и желает хорошего настроения. Также есть еще сообщение от Сергея, который желает хорошего дня своей любимой супруге. Анжелика поздравляет друга Илью. Пусть этот особенный день будет наполнен радостью, теплом и светом. Мы тебя любим. Пусть все мечты сбываются. Анжелика и Максим. Класс, именинник. Мы тоже вас поздравляем. Так, до конца часа мы с вами послушаем анекдоты самого лучшего Дэна и Жванецкого. Ну а веселый чат ровно через час. Поэтому шутки и приветы, накопившиеся, срочно присылайте.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Поделись улыбкой.
3: Если хочешь танцевать,

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Попробуем развеять скуку. Представьте, двое в баре, вечер, дамочка игриво спрашивает: «Мужчина, вы скучаете?» Мужчина, внимательно посмотрев на нее, отвечает: «Да, я скучаю, но не настолько». Поговорим о доверии, друзья. Кот бегает за мышкой. Она от него, понятно, убегает, прыгает с полочки на полочку и попадает в бокал с шампанским. Бултыхается, чувствует, что тонет и говорит: «Котик миленький, ну пожалуйста, ну вытащи меня отсюда. Вытащи, а потом делай со мной все, что хочешь. Вот все, что хочешь, только вот вытащи». Ну кот запускает лапу в бокал, вытаскивает ее, она такая: «Юрк!» И в норку. Ну кот, естественно, с претензией говорит: «Мышь, ну что такое? Ну как же, ты же мне обещала, спасу и могу делать с тобой все, что захочу». Мышка из норки: «Ну котик, ну глупенький. Ну разве можно верить пьяной женщине?» А вот вам, друзья, потрясающая идея. Ловите и не благодарите. Встречаются два друга. Один другому говорит: «Ну ты как, научил свою жену играть в покер?» «Да конечно, слушай, спасибо тебе за идею, просто блестящая, потрясающая. Представляешь, прошлую субботу я выиграл у нее половину своей зарплаты».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
0: Реклама.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
6: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
7: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
9: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
10: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о необычных прогулках. Челябинцев приглашают на парад семьи. В поселке Пороги запустили аудиопроменад. А в Карабаше появится прогулочная зона со смотровой площадкой. Челябинцев приглашают на парад семьи. Он пройдет сегодня в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие состоится уже в четвертый раз. Сбор участников в 6 часов вечера у памятника Курчатову. В 18:30 начнется шествие в сторону центрального входа парка Гагарина. С 7 до 9 часов вечера в парке пройдет праздничная программа. Горожан ждут концерт, чествование выдающихся семей, интерактивные площадки, мастер-классы и фотозона. Администрация ждет жителей с семьями. Приглашают собраться всем вместе. Детям, родителям, бабушкам, дедушкам и друзьям. И интересно провести время. Возрастное ограничение 0+. Интересно прогуляться теперь можно и в поселке Пороги, недалеко от Садки. Здесь запустили аудиопроменад. Теперь каждый желающий может приехать сюда, надеть наушники и услышать истории о старейшей ГЭС региона и о природных достопримечательностях. Маршрут проходит вдоль улицы Порожской, поворачивает к местной турбазе и возвращается обратно вдоль реки Большая Садка. Прогулка занимает около получаса. В озвучке участвовали более 20 местных жителей. Все они лично связаны с Порогами. В записи голоса те, кто когда-то работал на заводе, рыбачил, отдыхал и помнит времена, когда поселок был густонаселенным. Авторы рекомендуют скачать аудиофайл и карту маршрута заранее. Мобильной связи в Порогах нет. А в центре Карабаша появится современная прогулочная зона со смотровой площадкой. В округе реализуют очередной этап проекта «Гусиха. Медный подъем». Одноименная гора высотой почти 400 метров находится прямо на берегу пруда. Вдоль прогулочного маршрута здесь появятся видовые площадки с местами для отдыха и интерактивными элементами. Для горожан установят амфитеатр и новый арт-объект под названием «Крылья». Напомню, также в этом году в Карабаше запланировано благоустройство пляжа металлургов на озере Серебры. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жаль, что в космос не отправили кота. Я бы с радостью посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола вазу, а она не падает.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дали этим женщинам два выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время, как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула на меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, тут же не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Вахтерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Что ты орешь, ты мышь белая? Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех. Музей, нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил. Вот приспособился под конем. Железяку какую-то оторвал, только ударил. Как заверещит, у меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале... Ну, я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну, что ты дребезжишь? Что, я тебе трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну, хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну, я ей тихо совсем, ну, совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать. А вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку. Пропихнул внутрь. Но настроение уже не то. Какой-то гробницы в одиночку. Когор, в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну, хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил. Колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: скоро.
3: Очень скоро.
2: Буквально вот-вот.
3: Нас накроет.
2: Пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселаярадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Собака, хозяин которой любит долго поспать, сделала себе вторые ключи.

0: Так, друзья, руки вверх были только что в эфире. Это значит, что вам тоже нужно поднять ручки вверх со своими мобильными телефонами. А, потанцевали и хватит. Теперь мы поднимаем руки для того, чтобы поймать связь. И, конечно же, быть вот ближайшие 15 минут точно на связи, особенно если вы в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Шутка Николая Фоменко прозвучит буквально через несколько минут. Я кому-то из вас позвоню. Если вы назовете ту самую шутку, заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. Думаю, что все подробности вы уже знаете, поэтому просто ожидайте. Ну а пока я, Настя Иванова, поприветствую всех каждого и расскажу, что будет в этом часе. Например, будет веселый чат, где я передам приветы, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Из смешного в финале часа послушаем проект Ильф, Петров и Бурунов. Также услышим 5 шуток Фоменко про офис. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и рэпер СТ будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Шутки, песни плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс Надежда Ангарская.

0: звезды.
1: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
2: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
1: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
3: Все готовы? Тогда дайте шуму!
2: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
4: На Юмор ФМ.
2: Позвольте, спою. Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас. Надя, дальше.
1: За ним я столько ездила по свету и столько лет верна была звезде. Поставь мою любимую кассету про то, как и целуй меня везде. Летит со сцены фейерверк, талант кумира не померк. Фанатка Жукова Наташа с улыбкой поднимает руки вверх.
3: Браво!
4: Шутки, песни, плюс!
2: Сань, твоя песня.
5: У меня коротенькая. Над спящей Олей опускается Вован. Так начинается в Балашихе роман.
2: Надя, твоя песня, спой, пожалуйста.
1: Если выпил ты кумыс, ну а он чуть-чуть прокис, веселей дорога.
4: На Юмор ФМ.
1: Стас, давай.
2: Слышу громкой песни мотив, что не раз напевал в отпуску. Отдыхал я в Корее, про все забыв, бродил босиком по песку. Этой песни огонь и напор, край корейский напомнил ли мне. И девчонку ту, что с недавних пор часто вижу в страшном сне. Воу-воу, кореянка, корейская гражданка. От скуки эликсир, на память сувенир, а на лицо как Ким Чен Ир. Так, хорошо, Саша, твоя песня.
5: Начало многообещающее, да. Продолжение широко раскрывающее. Но мой рот создан для пива и шпрот.
2: Просто, блядь, больше ничем.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Зашел ночью на кухню воды попить, а там жена на диете сидит.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Так, друзья, обещанная шутка Николая Фоменко прозвучала только что в эфире Юмор-ФМ. Прямо сейчас запустился наш улыбазер. Там уже крутятся ваши улыбки. Совсем скоро улыбазер кого-то из вас выберет. Ну а после того, как он выберет, мы кому-то позвоним. И если вы правильно назовете шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом. И, возможно, в суперфинале именно вам достанется наш новый автомобиль. Ну а если вы еще не с нами, то ждем ваши улыбки на сайте веселорадио.ру прямо сейчас. Вот сегодня загружайте, а уж завтра можем позвонить именно вам. Помните, пожалуйста, что на кону новый автомобиль, еще раз это проговорю. Ну а теперь самое время переходить к игре, и я говорю, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Виктория, город Екатеринбург. Прямо сейчас я буду набирать ваш номер. Очень хочется услышать ваш голос. И, конечно же, хочется услышать шутку Николая Фоменко. Надеюсь, что все именно так, как я и сказала, сейчас и сбудется. И, конечно же, сбудутся все мои хотелки. Виктория, пожалуйста, набирай ваш номер. Так, номер мы набрали. Будем ожидать соединения с Екатеринбургом, с Викторией.
3: Вызываемый абонент занят. Ага. Звонок был перенаправлен.
2: Так, спасибо большое, голосовой помощник. Виктория, ну ничего-ничего, вы пока там поговорите с кем-то по телефону, а потом, может быть, мы вам, конечно, еще раз позвоним, потому что по правилам нашей суперигры действительно может быть такое, что мы перезваниваем нашим слушателям и повторно у них спрашиваем, какая шутка прозвучала только что. Ну а пока, Виктория, оставляем в нашем улыбайзере, не удалось нам сегодня с ней связаться, но ничего. Друзья, ну а вы присоединяйтесь к нашей игре. Напомню, что участие бесплатное вот сейчас. Вы загружаете фотки, а уже завтра можем позвонить именно вам. И если вы назовете правильно шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль. Ну, а прямо сейчас перехожу к самому приятному моменту и раскручиваю улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Саше 4 года. Мама говорит: «Сашка, поцелуй сестренку». Он в ответ: «Не буду». «Почему?» – спрашивает мама. А у нее губы не накачанные. 4-летняя Ника спрашивает у мамы: «Мам, а что такое секс?» Мама не готова к такому вопросу в столь раннем возрасте и отвечает: «Доча, давай ты подрастешь, и мы с тобой об этом поговорим». На следующий день Ника приходит из садика и заявляет: «Мама, я все спросила, я все узнала и не хочу это обсуждать». Из школьных сочинений Алёши. Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки. Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем. А мне дали грабли, и я стал сенограбителем. У нашей учительницы красивое лицо с сердитым характером.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Регина помогала семье весной сажать картошку на даче. Осенью пришло время собирать урожай, и семья принимается за работу. Регина помогает как может, копает, устала и говорит с недовольным видом: «Вот зачем закапывали? Теперь ищем». Степе 5 лет. Пришел на кухню и говорит: «Папа, давай приготовим яичницу с колбасой». «Давай, а как?» «Ну, разогреем сковородку, положим туда колбасу, яйца и подождем. Если это не сработает, закажем суши». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на «Юмор-ФМ».

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
9: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот,
10: нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
11: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
12: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
13: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
14: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
15: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
16: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: нет, без тебя жизни нет.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Лучший способ передачи информации от поколения к поколению — это подзатыльник.

0: чат. Шутим, передаем привет и поздравляем здесь в веселом чате на Юмор-ФМ. У нас для этого есть целых несколько минут, друзья. Ну а если вам есть что сказать, то я, конечно же, тоже ваши смс жду с нетерпением и с превеликим удовольствием все это озвучу. Номер плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, Лиза из Михайлова передает привет своей сестре Алене и ее мужу Роме. Также подруге Ане и желает им всем хорошего настроения. Класс, передали, идем дальше. Значит, Микрукову Михаилу летит привет от его супруги, от сына Савелия и от дочки Юлии. Скучают они по вам очень сильно, ждут домой и написали, что письмо получили. Очень любят и желают хорошего настроения. Класс, идем дальше. Привет коллективу из Сарапула, дорогие девчонки, с праздником вас, нас всех, от Александры. Класс. Сергей поздравляет жену Надежду с праздником, с днем семьи, любви и верности. Любящий муж Сергей, я тебя очень сильно люблю. Также он добавил. Ну, вообще хорошо. Привет коллективу Тане, Марине и Оле. Кристине позитива. Я скоро в отпуск. Написала все это Анна. Так, и еще есть сообщение от Дмитрия, который также поздравляет всех с днем семьи, любви и верности. И желает всем крепкой любви. Вот здесь я точно присоединяюсь, Дмитрий, и желаю вам такой же всем абсолютно любви. Друзья, до конца часа 5 шуток Фоменко про офис. В финале проект Ильф, Петров и Брунов. На шутки с приветами ровно через час. По-прежнему жду по тому же номеру. Пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: офис.
2: По статистике, самая распространенная производственная травма в офисе – вывих челюсти во время зевания. Работа в команде, точная постановка задач, четкий расчет бюджета и соблюдение дедлайнов – именно так мы заказываем еду в офис. Если ваш офис обставлен по фэншую, то ОМОН уже не ворвется с обыском, а гармонично вольется. Дай человеку рыбу, и он разогреет ее в офисной микроволновке. Качественный офисный стол просто обязан выдерживать двоих.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый северный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
0: Реклама.
4: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней. Бульбаса.
0: Юмор ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Зонт отлично уберегает от дождя. Стоит взять его с собой, и дождя точно не будет.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: В цветнике было очень много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял пляску комаров. Нарзаном торговали в киосках и в разнос. Никому не было дела до двух грязных искателей бриллиантов. «Эх, киса», — сказал Остап, — «мы чужие на этом празднике жизни». Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. Только здесь, в Пятигорске, когда театр «Колумба» ставил третий раз перед изумленными горожанами свою женитьбу, компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников из-за отсутствия денег, каждодневно похмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа Дусей и соглашался. «Можно», — говорил он. «Это всегда можно, Дуся. С нашим удовольствием, Дуся». Остап сразу же понял, что монтер — великий дока. «Ну», — сказал Остап, — «за все дело десятку». «Дуся!» — удивился монтер. «Вы меня озлобляете! Я человек, измученный нарзаном! Сколько ж вы хотите?» «Положить полста! Ведь имущество-то казенное, я человек измученный!» «Хорошо, берите 20, согласны?» «Но по глазам вижу, что согласны!» «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон!» «Хорошо излагает собака!» — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. «Учитесь!» «Когда же вы стулья принесете?» «Стулья против денег». «Это можно», — сказал Остап, не думая. «Деньги вперед», — заявил монтер. «Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, а на другой день утром стулья». «А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги?» — пытал Остап. «Я же, Дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает». «Но ведь я», — сказал Остап, — «только завтра получу деньги по телеграфу». «Тогда и разговаривать будем», — заключил упрямый монтер. «А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника. А я пошел. У меня с прессом работ много, сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?» И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация. консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Девочка выручает! Фильм нам очень понравился, прям супер.
10: Хороший фильм, мне понравился.
11: Мне тоже очень понравился.
12: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
0: Юмор

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сначала она сама предложила перейти на «ты», а потом как-то незаметно на «мы».
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: Предлагаю сделать громче звук ваших динамиков, чтобы точно все районы знали, какую радиостанцию вы слушаете. И все непременно к нам присоединились, потому что напомню, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку», и каждый может выиграть новенький автомобиль. Ну и, конечно, помимо этой игры у нас еще есть много всего смешного, классного, интересного. Например, «Веселый чат», где я передаю ваш привет и поздравляю, и шучу. А вы пишите на наш номер плюс 7-915-0303-567. Самое главное, не забывайте подписываться. И смешного в этом часе мы услышим задорного. Также послушаем гол «Ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. Вас всех приветствую, я Настя Иванова. Всем доброго дня, здравствуйте. А все это юмор вам, шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
2: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
3: Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прям на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Причем, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну. Просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с ним с женой думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то пух, это второй ребенок у нас? Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я же

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Николай ненавидел золото. Особенно эти 5 граммов на своем безымянном пальце.

тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Вы знаете, а нам бы не хотелось, чтобы вы пропустили веселый чат на Юмор.ФМ и случайно не передали свои приветы, поздравления и шутки. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Уже пора писать, потому что через 13 минут я все это буду озвучивать. А самое главное, не забывать подписываться. А вот о смешном финале часа услышим задорного. Также послушаем рубрику «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым. Ну а прямо сейчас те самые-самые-самые лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор.ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если на сольный концерт артиста пришло мало зрителей, то это малосольный концерт. Старики-бодибилдеры ходят в кресло-качалку. Инопланетяне, которых похитили другие инопланетяне, чувствуют себя не в своей тарелке. Одна белочка случайно хлебнула пивка и поняла, зачем она всю жизнь собирала орешки. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, и зрители в зале получили кэшбэк. Средний возраст – это когда тебе все равно, куда идет жена. Лишь бы не тащиться вместе с ней.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор.ФМ.
3: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном. Не стой, танцуй.

этот воздух, как вата густой. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее.

0: Юмор-ФМ представляет. Тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Ну, женщина, романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Скоро. Очень скоро.
0: Буквально вот-вот.
2: Нас накроет
0: пикниковый период на самом веселом радио. Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Китайская поговорка гласит: «Все, что не делается, все у нас».

0: Чат. Сделаем небольшую паузу, друзья. Отвлекитесь от работы, отвлекитесь от своих дел. Прям даже если вот вы сейчас в саду работаете, сядьте и отдохните. Просто послушайте, вдруг вам передали привет. Ну или себе же передайте привет, почему бы и нет. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, пишет нам Анастасия. Хочу всех поздравить с праздником любви, семьи и верности. Особенно своего мужа Федоренко Виктора. Желаю нам пронести нашу любовь до самой старости. И хочу сказать, что я его очень сильно люблю. Самое лучшее. Лучшая жена Настенька. Анастасия, даже не сомневаюсь, что вы самая лучшая жена. Потому что что? Потому что Анастасия не могут быть плохими женами. Ладно, шутки, идем дальше. Хотя не шутки. Привет от Арине из... Точнее, привет Арине из города Барнаул, Алтайский край. Мы поехали гулять, написала нам тоже, кстати, Арина это сообщение. Идем дальше. Значит, коллегам Катерине, Нуре, Еве и нашему замечательному бригадиру Егору. Хорошего рабочего настроения и позитива от Дины из Москвы. Сообщение, и есть сообщение еще от Оли, которая желает хорошего настроения своим дорогим коллегам и своим дорогим родственникам. Привет Кристине от Маргариты. Пожелайте ей хорошего дня. Пожелали. И еще Семену летит тоже привет. Анонимный, кстати. Друзья, до конца часа гол «Ой, штанга» в финале «Задорнов навсегда». Ну а ваш привет с шутками ровно через час. Пишите больше и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент!
0: Гол!
1: Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол!
3: Ой!
1: Штанга!
2: Ну-ну, посмотрим, что покажут серенькие футболисты Дании в матче с черненькими футболистами Нигерии. Когда ты видишь такое очевидное превосходство эстонских спортсменов, ну, в этот самый момент тебе и приходит мысль о допинге. Да, а вот здесь мы видим, как канадец оттягивает чеха. Я не знаю, чем забил нападающий, но сделал он это эффектно. Вообще, арбитр – это тот игрок, который бегает со свистком и не пытается пинать мяч. Вратарь был одет в черный свитер, синие шорты и забинтованную ногу. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол!
3: Ой!
1: Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый северный ветер. В Сатке, Златоусте и Миасе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
0: Реклама.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
7: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
8: Подробности по телефону 7115.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Мы никогда не станем похожими на западных людей. Знаете почему? Выручит русский язык. Моя знакомая водила по Третьяковке шведов и говорила им: пойдемте в следующий зал, козлики мои. Сколько ласки в этом. Шведы спросили, что она приговаривает. Переводчица не смогла перевести, потому что у них нет ласкательных суффиксов. Как смогла, так перевела. Сказала, она вас называет ласково небольшими козлами.
2: Человек приходит в магазин, спрашивает при мне: у вас есть безалкогольное пиво? Ему говорят: да. Он говорит: тогда две бутылки водки.
1: Вот объясните, в чем логика?
2: У администратора в гостинице спрашиваю: море теплое? Он говорит: тут рядом.
1: Я не спрашивал тебя, где море.
2: В гостинице в номере нет зеркала, картонка одна осталась. Вот что нарисуешь, что и видишь, когда смотришь. Я говорю: я уезжаю, у вас даже зеркало вы не починили. Мне говорят: ну зато мы вам второй стул принесли. Это как может сочетаться?
1: Да, у нас особая логика.
2: Таксисту говорю: довези до метро. Он говорит: нет, я еду дальше.
1: Только наши люди бегут за автобусом, вскакивают в автобус и спрашивают: какой номер? И пол автобуса: а черт его знает.
3: А еще у меня был знакомый австралийский атташе по культуре. Он жил в Москве, очень хорошо знал русский и много других языков знал. И выписывал разные выражения. Русский, он совершенно тащился от наших выражений. И когда выписал много выражений, говорит: слушай, ни в одном языке нет такого количества выражений о пьянстве. Почему? Я говорю: а прочитай мне. Он прочитал, я ему сразу сказал: потому что у нас кто как напивается. Сапожник — в стельку. Плотник — в доску. Портной — в лоскуты. Охотник — в дупель. Стоматолог — в дупло. Писатель — до ручки. Железнодорожник — в дрезину. Шофер — в баранку. Там сварщик — в дугу. Истопник — в дрова. Садовник — как шланг. Стекольщик — в дребезги. Футболист — в аут. Боксер — в нокаут. Экстрасенс — до зеленых чертей. Патологоанатом — мертвецкий. Гробовщик — в усмерть. Свинопас — до поросячьев. Там даже виск раздался где-то. Пожарный — в дымину. Электрик — в отключку. Работник мясокомбината — в сосиську. Физик — до потери сопротивления. Химик — до выпадения в осадок. Математик — в ноль.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь пожрать.

0: сердце точно будет биться чаще, потому что совсем скоро прозвучит шутка Николая Фоменко. Кому-то из наших участников суперигры «Автомобиль за улыбку» я позвоню, и если вы назовете ту самую шутку, заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. В общем, пока мы ожидаем, расскажу, что еще будет интересно в этом часе. Кстати, всем привет, у микрофона Настя Иванова. В финале этого часа послушаем анекдоты Игоря Маменко, также услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». Кстати, еще и будет веселый чат. Пишите привет, шутки, поздравления на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. В середине часа услышим нашу фирменную не рекламу, ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». А это все Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете чиновника».
2: Можно?
3: Давай, заходи. Присаживайтесь. Моя есть директор по делам национальной общины, понимаешь? Твоя есть кто? Что надо?
2: Женщина, вы как разговариваете? Во-первых. Во-вторых, я прекрасно говорю на русском языке. Не надо так, что вот так вот.
3: Батюшки.
2: Что?
3: И что, ты отдал за это умение? Жену?
2: Очень смешно, женщина. Вам повезло, между прочим, что узбахи – необидчивый народ.
3: Кто?
2: Узбахи. А, я забыл представиться. Меня зовут Руслан Русланович. Я по национальности узбах.
3: Ага.
2: И по совместительству являюсь председателем Всероссийского общества узбахов.
3: Подождите.
2: Я пришел сюда к вам, чтобы защитить свои права, понимаете? Есть казахи, есть узбеки, есть таджики, есть туркмены. А есть узбахи.
3: Так, все, я поняла. Получается, мать узбечка, отец казах, а ты, значит, прокреативил и узбах, да?
2: Да нет же, у меня мать узбах, отец узбах, и я, соответственно, тоже узбах. Понимаете вы или нет? И вам, кстати, повезло, что я в первую очередь к вам пришел сюда, в Комитет национальных общин, понимаете или нет? Я бы мог спокойно пойти, пусть говорят, рассказать свою историю, что вот такая вот женщина сожгла всех нас, я один остался. А потом бы психолог сидел бы, спокойно объяснял, почему ты так поступила.
3: Что ты несешь вообще, а?
2: Я говорю, что узбахи очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
3: Так, слушай, ты мне уже голову заморочил, честное слово. Что ты хочешь, узбах?
2: Вот с этого надо было начинать. Все очень просто. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
3: Трехкомнатное?
2: Да.
3: В центре?
2: Я вас правильно понимаю, то есть вы не хотите признавать наше общество?
3: Нет.
2: Нет. Будем судиться.
3: Ой, давайте.
2: Будем судиться.
3: Судите, сидите, пишите. У меня в суде, знаете, сколько этих бумажек на меня? Больше, чем вас в однушке помещается.
2: О-о-о! Вы сейчас вообще себя закапываете. Тогда я буду, знаете что? Я буду жаловаться вышестоящей инстанции. Я подам на вас, между прочим, женщина, в узбахский суд.
3: Ой,
2: и там, по узбахским законам, вас привяжут к лошади.
3: Ну да. И чё?
2: Как чё? Всё? И всё? Привяжут к лошади, и никуда вы не сможете пойти. Только по делам лошади. Все.
3: Вот что ты меня пугаешь? Пуганая, понятно? Мне тут цыганка тоже сидела, распиналась. Порчу на меня наводила за то, что ей паспорт не дала. И что, нормально, видишь, с порчей, живая. Даже не похудела. Только муж ушел. Мой. К ней. Все, иди, уходи, не морочь голову.
2: Ну, пожалуйста.
3: Нет.
2: Ладно, последний шанс. Не надо нам никакого посольства. Вот, пожалуйста. Подпишите разрешение на арбузную клетку, на Фрунзенской.
3: Не надо мне ничего не буду
2: подписывать. А за это я буду ходатайствовать за то, чтобы вас назвали героем Узбахии. Вы войдете в историю Узбахии, понимаете? Вас детям будут на каникулы задавать.
3: Не надо, я и так в историю войду, поверь мне.
2: Хорошо, тогда за это вам 500 узбахских долларов. Вы не смотрите, что это 500 рублей, просто у нас курс один к одному. Пожалуйста, я вас очень прошу.
3: Ладно, это, конечно... Не тортик причуда от киргизов за прописку, но тоже кое-что. Как говорится, будем дипломатические отношения налаживать.
2: Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья.
3: Всего доброго.
2: Все.
3: До свидания. Да, до свидания.
1: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись і виграй автомобіль.
1: Щоб діло мастера боялось, он знает много страшных слов.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Шутка Николая Фоменко только что прозвучала в эфире Юмор ФМ. Друзья, стартует наш эпизод суперигры «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может стать счастливым обладателем, да, того самого автомобиля. Предлагаю вам вступить в игру прямо сейчас. Делайте классные фотки, загружайте их на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте шутку, забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом и, возможно, в суперфинале заберете новенький автомобиль. Правила предельно просты. Помните, что участие бесплатное. Все рассказала, всем поделилась, все важное сейчас проговорили, а сейчас переходим к еще более важному и говорим улыбайзер. Стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Бор, Марина, прямо сейчас буду набирать ваш номер. У Марины очень интересные фотографии. Зайдите в трансляцию, понаблюдайте. Там Марина с медведем стоит. Марин, надеемся, что вы сейчас этим медведем слушаете Юмор ФМ. И знаете, какая шутка прозвучала? Набираю ваш номер. Так, номер мы набрали. Марин, вы слышали? Надеюсь. Сейчас, пожалуйста, подойдите к телефону, потому что будем вам звонить. Ну, постараемся дозвониться хотя бы до вас. Надеемся, что получится у нас-то. Так, пока. Ага, гудки побежали. 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки. Но я надеюсь, что мы справимся быстрее. Марина, Бор, город. Марина, здравствуйте, это Юмор ФМ. Вас беспокоит суперигра «Автомобиль за улыбку». Марин, вы в прямом эфире. Марина...
3: Очень здорово, но я на так. Улице, и радио не слушала сегодня.
2: Марина, вы не знаете, какая шутка... Да, да, вот, Марин, нужна шутка, которая прозвучала вот буквально несколько секунд назад. Знаете ли вы ее?
3: Да нет, конечно, потому что я на улице, радио не включено.
2: Марина, на улице теперь тоже радио включать, всем будете говорить. Вы тоже вступаете в игру, зовите, как раз заодно нам такую рекламу сделаете. Марин, но, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что давайте будем считать, что мы просто репетировали. И у вас действительно будет, возможно, еще одна такая возможность, и улыбайзер может вас еще раз выбрать. Поэтому вы не расстраивайтесь, хорошо?
3: Хорошо.
2: Классного хорошо. Дня, Марин. Привет городу Бор и, конечно, всем тем, кто сейчас вместе с вами находится на улице. Друзья, да, такое есть, что не с первого раза попадаем мы к нашим слушателям в трубочки, или же наш слушатель не с первого раза называет шутку. Ничего страшного. Оставляем в улыбайзере, возможно, он еще раз сделает выбор в их пользу. Ну, а если вашу пользу еще не сделали выбор, наш улыбайзер конкретно, он один, если вы еще не загрузили улыбки, ждем прямо сейчас на сайте веселорадио.ру. Вот прямо сейчас загружайте, и уже завтра можем позвонить именно вам. И если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, возможно, в суперфинале заберете новенький автомобиль. В общем, присоединяйтесь. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Усть-Заборский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
2: Без йоды жить нельзя на свете, нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
1: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Нейрооперетта «Звездные войны».
3: Поцелуи в невесомости.
1: Танцы с лазерными саблями.
3: Передовая графика. Фантастические спецэффекты. Недорогая водочка в буфете.
1: И главная интрига.
4: Люк, я твой отец.
5: Да, я твой папенька. Да, я твой тятенька. Мой юный подаван. Я батя и пахан. Отвечу, нет, а я твой предок, это я. Эх, да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
1: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
5: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
3: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
6: Вас укусил клещ? Это не приговор. Клеща еще можно спасти.
7: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
6: Аккуратно вытащите клеща и тащите клеща к нам. Мы окружим его заботой и вниманием. Вылечим, выходим и отпустим на свободу.
8: А я смогу навещать моего клеща? Ну, чтобы потрещать с клещом о том о сём.
6: Навещать клеща? Ну, разумеется. Как только он окрепнет и наберется сил, вы сможете навещать клеща и трещать с клещом.
7: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
9: Сообща, спасем клеща.
1: Антикоррупционный комитет при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
10: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка».
1: Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий рогатый скот». «Казнократство и мздоимство на Руси». Не дать не взять.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот, нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды меня заберет прекрасный принц куда-нибудь далеко-далеко. Теперь об этом мечтает мой муж.

0: Чат. И шутим, передаем привет и поздравляем здесь в веселом чате на Юмор ФМ. А все это можно написать нам на номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Федор, Галина, Андрей и Настя Маничева передают привет спортсменам Бийского района, которые сейчас в пути на летнюю Олимпиаду. Желают, значит, удачи и победы. Кто чемпион? Бийский район. Классно, мы теперь уже всей страной за вас болеем. Ну, желаем, конечно же, удачи. Из города Заречный Антон передает привет Эдуарду, Коле, Тимофею и Юре. Также идем дальше. Привет коллегам Катерине, Нуре, Еве и нашему замечательному бригадиру Егору. Хорошего настроения и позитива, Дина. Привет мужу Сереже Масюгину. Обнимаем его и целуем. Жена Нюсечка. А кто тогда? Мы? Если только жена... Интересно. Так, с днем семьи, любви, верности, семью Салминых, Фазулзяновых, Агафоновых и Тульневых. Я вас всех очень сильно люблю. Из Читы данное сообщение прилетело. Дальше идем. Значит, привет Кристине от Маргариты. Пожелайте ей хорошего дня. Заранее спасибо. Спасибо вам. И еще привет летит от Сергея всем близким, родным. Друзья, Денис Савельев уже в студии Юмор-ФМ. Вы можете в трансляции понаблюдать, как он ходит здесь, круги наворачивает. Пишите приветы. Ну а пока вы пишете, послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов», а в финале услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло?
4: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
3: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
4: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
3: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
4: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Ну я ж не буду звонить человеку, у которого я записан как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
5: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
6: Да.
5: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
6: Подождите, подождите. Это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
5: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так. Ну и родственница курицы тоже там.
6: Кто?
5: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может, заловка вообще. Вот эчпочмак.
6: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
5: Эчпочму не просили, эчпочмак. Как для себя готовил.
6: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду. Вы уж меня простите, ладно?
5: Опа, не понял, а что началось? А, звезда. Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
6: А чего началось?
5: Марин, корона не жмет?
6: Какая корона? Слабон, ты... Так, стоп номер, ребят.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый северный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
0: Реклама.
8: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
9: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
8: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
12: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
10: Подробности на сайте востоклада74.ру.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
2: «Юмор-ФМ».
0: Хорошие новости.
13: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
14: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде». Чем богаты, тем и рады. Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
7: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о необычных прогулках. Челябинцев приглашают на парад семьи. В поселке Паруги запустили аудиопроменад. А в Карабаше появится прогулочная зона со смотровой площадкой. Челябинцев приглашают на парад семьи. Он пройдет сегодня в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие состоится уже в четвертый раз. Сбор участников в 6 часов вечера у памятника Курчатову. В 18:30 начнется шествие в сторону центрального входа парка Гагарина. С 7 до 9 часов вечера в парке пройдет праздничная программа. Горожан ждут концерт, чествование выдающихся семей, интерактивные площадки, мастер-классы и фотозона. Администрация ждет жителей с семьями. Приглашают собраться всем вместе. Детям, родителям, бабушкам, дедушкам и друзьям. И интересно провести время. Возрастное ограничение 0+. Интересно прогуляться теперь можно и в поселке Пороги, недалеко от Садки. Здесь запустили аудиопроменад. Теперь каждый желающий может приехать сюда, надеть наушники и услышать истории о старейшей ГЭС региона и о природных достопримечательностях. Маршрут проходит вдоль улицы Порожской, поворачивает к местной турбазе и возвращается обратно вдоль реки Большая Садка. Прогулка занимает около получаса. В озвучке участвовали более 20 местных жителей. Все они лично связаны с Порогами. В записи голоса те, кто когда-то работал на заводе, рыбачил, отдыхал и помнит времена, когда поселок был густонаселенным. Авторы рекомендуют скачать аудиофайл и карту маршрута заранее. Мобильной связи в Порогах нет. А в центре Карабаша появится современная прогулочная зона со смотровой площадкой. В округе реализуют очередной этап проекта «Гусиха. Медный подъем». Одноименная гора высотой почти 400 метров находится прямо на берегу пруда. Вдоль прогулочного маршрута здесь появятся видовые площадки с местами для отдыха и интерактивными элементами. Для горожан установят амфитеатр и новый арт-объект под названием «Крылья». Напомню, также в этом году в Карабаше запланировано благоустройство пляжа металлургов на озере Серебры. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Учительница младших классов переехала жить к своему молодому человеку и сразу предложила сдать деньги на шторы.

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В автобусе заика, человек заикающийся, у мужика спрашивают: скажите, пожалуйста, который час? Тот не отвечает вообще, хотя вопрос слышит, но не отвечает. Тот повторяет, опять не отвечает: пожалуйста, скажите, который час? Никакой реакции. В третий раз повторяет, но тот молчит упорно. Тот отходит в стороночку, заика, ничего не поделаешь, А к мужику обращается другой пассажир, говорит: скажите, а вот почему вы не ответили этому несчастному? Я же вижу, что у вас есть часы, а вы не отвечаете. Тот говорит: а зачем, чтобы по харе получить? Женщина встречает свою подружку, а рядом с ней стоит мальчик, и рот перебинтован полностью так, вокруг головы. Они переговорили, говорят: а что это с Антошей случилось? Дурак. Разгрызал орех и порвал рот. Да ладно, серьезно, как можно грызть орех и рот порвать? Вот тебе и купи, мама, кокос. Милая, прости, я не знал, что ты на меня нашло, и я наговорил лишнего. Прости, пожалуйста. Она говорит: да ничего страшного, ты погоди, не ешь, я сейчас что-нибудь другое приготовлю.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: В Велкой Поповице даже козел знает: есть вещи, которые не стоит пробовать, петь под окном чужой пани.
5: О пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре?
10: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дзюдоист Анатолий, просматривая Камасутру, заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой.

ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. Сто из ста выбиваем прочно.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Время приветств и поздравлений в эфире Веселого Радио. Целый час у нас есть с вами для этого, и весь этот час только ваш, друзья. Плюс 7 915 0303 567. Сообщения принимаются в мессенджеры Макс и Телеграм, либо же в обычном смс-формате. Пишите, не забывайте указывать, от кого и для кого ваше послание, а также оставляйте заявки на любимые рубрики. Ведь в Юморе на заказ именно вы решаете, на чем мы всей страной будем смеяться. Денис Савельев с этой минуты у микрофона, а вот и первые теплые слова. Борис передает привет своим родителям, папе Семену и маме Евгении. Желает им прекрасного дня и очень по ним скучает. От мамы Валентины далее привет направляется ее детям, Святославу, Миле и Виктории. Хорошего и интересного им дня в лагере. Анна поздравляет с днем рождения мужа Владимира. Желает ему здоровья, счастья, а главное, самого замечательного настроения. Поставьте его любимый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима», город Курск, и команда «Со...» «Ок», город Самара.
4: Господин редактор!
5: Буквально одну минуту.
6: Якушев.
4: Что вы умном басни, или как я их назвал, черномасни?
6: Я так понимаю, вы все равно будете читать.
4: Я всегда поражался вашей проницательности.
6: Так давайте читайте уже. Поражался.
4: Юнона и Авос. На стройке санатория Юнона имени Авос замечен был и прячется от ОМОНа, залез Авос в пустой цементовоз. Но лишь залез, как в следующий момент, в цистерну начал поступать цемент.
6: Так, давайте это, давайте к морали.
4: Мораль. Уже 5 лет, как санаторий сдан, Авос и ныне там.
6: Так, я поражаюсь, вот неужели вы думаете, что вот приезжим это интересно?
4: Отдыхать. У меня есть про приезжих, пожалуйста. Приезжий и стриптиз. Жена супруга Вадлер собирала, а Вадлер денег нужно брать немало. Для безопасности он попросил ее зашить все деньги в нижнее белье. А в Адлере один есть стриптиз-клуб, и как-то вечером в него забрел наш друг.
6: Давайте мораль.
4: 10-й день в вечерние часы, качают деньги из трусов в трусы.
6: Так, что за бред вы несете? Черномасни, он пишет. На побережье Черного моря масса курортных зон, санаториев. Где это отражено?
4: Ну вот есть Хоста и Мацеста. Я женщину увидел дивных форм. Таким, что прямо хостпомацеста
6: ее. Так дайте сюда. Хостпомацеста. Медуза и пакет.
4: Почитайте.
6: Медуза и пакет. Коснулась ляжки, а ожога нет. Ну, значит, не медуза, а пакет. Пошел вон отсюда!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Оставил на полу ноутбук. Бабушка подумала, что это весы. Короче, бабушка весит 230 тысяч.
2: Твое имя плюс мое Настя. Знает целый двор о тебе и обо мне.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 03 03 567.
1: Это «Чайни» в эфире «Веселого Рамая». Время, как то, о чем хотели признаться. 15-03-03-567. Макс, Телеграм, СМС-формат. Все к вашим услугам. Заходите, пишите и не забывайте подписываться. Ольга поздравляет с днем рождения свою лучшую подругу Людмилу Алешкину. Желает ей здоровья, любви, хорошего настроения, достатка, чтобы все желания сбывались и родные и близкие люди только радовали. Алина поздравляет с днем рождения свою любимую мамочку Галину. Ей исполнилось 72 года. Ну а Юмор-ФМ и, конечно же, вся страна тоже присоединяется к теплым словам. Еще, кстати, Алина поздравляет абсолютно всех с днем семьи, любви и верности. Привет мужу Лыкову Михаилу. Очень люблю его. Подпись «Жена». Огромный привет направляется в Нижний Новгород друзьям Матвею и Игорю. Здесь Владислав отметился. От Марьяны далее привет папе Алексею. Поздравляю его с тем, что он наконец-то стал дедушкой, о чем так давно мечтал. У него родился внук. Здорово! Поздравляю с днем рождения свою лучшую подругу Кристину и хочу передать, что очень сильно ей дорожу. Здесь Ангелина отметилась. Далее привет брату Николаю. Поздравляю его с юбилеем. Будь самым счастливым, и пусть рядом будут только самые классные люди. Здесь Борис подписался. И еще есть привет Надежде. Желаю ей прекрасного настроения. Она у меня самая лучшая. Пишет Виктория и заказывает сатью с юмором. Ну и давайте откроем праздничный календарь и посмотрим, какие события можно отметить в эту среду, 8 июля. Ну, во-первых, самый главный праздник сегодня – это, конечно же, День семьи, любви и верности. Абсолютно всех, всей страной поздравляем от всей души. Из интересных праздников День обнаруженных заначек сегодня отмечается. Давайте-ка найдем парочку. День снова стать ребенком – вот тоже такой интересный праздник, когда взрослые ведут себя как дети.
0: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
2: Сатья, здравствуйте.
3: Привет.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?
0: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос, отличный вопрос. Мне очень нравится. Ну, надо понимать, что женщина-интриганка, которая помешана на своем сыне, это практически все женщины, у которых есть сын, да, или дочь, неважно. Обычно та женщина, которая возмущается, что ее свекровь, или как это такое называется, интриганка, свекровь, помешанная на сыне, это та женщина, которая поймет свою свекровь через 20 лет, когда ее сын вырастет и будет общаться с этой овцой, которая, ну, которая вообще непонятно для чего нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мою солнышко, которое вот в ладошках как бы носила. Это нормально. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно, ну, творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, это тетка покупает, а мы его утром едим, да. Ну и так далее. Так, не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете у кого? У мамы. Вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, ну и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к этой, к источнику информации, максимум оттуда получить и превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну это нормально. И я точно скажу, что счастье семейное в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, ну, допустим, приедем и убьем его мать. Вот возьмем ее, ну, и просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Ну, счастье-то не придет. Поэтому учитесь, учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
2: Давайте, спасибо большое.
3: Да, пожалуйста.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Пешки Плюс. Для вас поет и шутит Елена Борщева.
1: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дай женщине достаточно денег, и она разведется. Дай мужчине денег, и он создаст вторую семью.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Время приветов, поздравлений и признаний в эфире Веселого радио. Друзья, мы продолжаем это юмор на заказ. Пишите, подключайтесь и заказывайте любимые рубрики. Плюс 7 915 0303 567. Еще раз повторю номер. Написать можно в мессенджеры Макс, Телеграм, либо же в обычном смс-формате. Выбирайте, как вам удобнее. Пишите, ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Привет моему горячо любимому мужу Даниилу Петровичу. Поздравляю с праздником, днем семьи, любви и верности. Здесь подписалась жена Оксана. На связи у нас Архангельск. Антон поздравляет с праздником свою любимую семью, сына Илью, любимую супругу Марию и домашних животных. Я вас очень люблю, признается Антон. Елизавета передает привет всем, кто сейчас в дороге. Привет из города Чебоксары. Поздравляю любимую Наташеньку с днем семьи, любви и верности. Ты моя семья, ты моя любовь, здесь отметился Федор. И Ольга из Нижнего Новгорода передает привет своим коллегам по офису, Даше, Кириллу и Максиму. Ребята, хорошего нам рабочего дня, хотим послушать большой стендап. Давайте послушаем.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Привет, друзья! Какие у всех здоровые лица? В чем ваш секрет? Я хочу иметь крепкое здоровье, но в наше время это капец как дорого. Ни один врач ни разу не выписывал мне что-то бюджетное в лечении. Типа, молодой человек, не нужны вам антибиотики. Просто недельку вот эти трусы из крапивы поносите, и все болячки как бабка отшептала. Кстати, вот номер Авдоти, зайдете к ней за чабрецом. Платить не надо, просто на трехлитровые пустые банки поменяешь и все. Ни один. У них рецепт всегда похож на меню ресторана «Мишлен». Лечиться очень дорого, поэтому я очень сильно надеюсь, что у моей девушки сразу родится врач. Есть же уникальные дети Индиго, которые уже в 3 года играют на скрипке или знают 7 языков. Я хочу, чтобы мой ребенок в 3 года из кубиков уже мог выкладывать диагноз. Чтобы к нему подходили мои родственники и такие: «А что это за каляки-маляки нарисовал малыш?» И он такой: «Это твой рецепт, дядь Жора. Не затягивай с циррозом. С тебя 5000». В детстве я сильно отвергал народную медицину, а сейчас, когда узнал, сколько стоит обследование в платной клинике, я стал просто адептом барсучьего жира. Промоутером Каланхоя. Типа, что, дорогая, 7000 на иммунолога? Есть вариант намного лучше. Элеутерокок. И иммунитет повысим, и веселое занятие на вечер. Узнать, как правильно пишется это слово. Так часто слышу везде про стоп-слово. Но мне кажется, нам в жизни не хватает старт-слова, после которого я бы точно начал делать то, что до этого давно задумал. Я столько раз хотел начать бегать с понедельника, но пока максимум получается только спортивно лежать. Вообще нет мотивации бегать. Один раз у соседа из двора в мою сторону выбежал алабай, а у меня первая мысль была: круто. Сереге косарь не придется возвращать и заходить вечером за ее долбанной тушью Wildberries. Рос с очень праведной бабулей, которая на все мне говорила: «Саша, это грех». Абсолютно на все. Я у нее спрашивал: «Ба, действие или помышление, которое ведет к отступлению от праведной жизни? 4 буквы. И она: «Саша, это грех». Или там: «Ба, помоги с рэпом». Я смотрела на орех, и бабуля такая: «Это грех, это грех». Мне с моей бабулей было расти очень весело. Не знаю, как от жизни, но от плохо охраняемых мест она брала абсолютно все. Как только начиналось лето, у бабули вечерами наступало сафари по стройкам, где я был ее постоянный напарник. Мы работали с ней как Бэтмен и Робин, которые тоже появлялись в ночи. Но только когда включался прожектор, мы наоборот сваливали. Бабуля любила охотиться за трофеями со строек, и меня это очень сильно пугало. Я из-за нее в школьных сочинениях на тему «Как я провел лето» всегда врал. Писал, что работал с бабулей на даче, но не уточнял, на чьей. Мне еще русичка постоянно говорила: «Странно, что вы с бабулей в сочинении картошку всегда выкапываете, но никогда не сажаете. Не воруйте в супермаркетах, любите бабушек. С вами, как всегда, Александр Лукашов. Услышимся на Юмор-ФМ».
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Это час приветств и поздравлений в эфире Юмор-ФМ. Друзья, подключайтесь. Напомню, номер +7 915 0303567. Макс, Телеграм, СМС-формат. Все к вашим услугам.
1: Юмор на заказ.
0: Привет направляется парню Андрею. Он сейчас работает. Подпись «Твоя любовь». Идем далее. Передайте привет моим родным Кате, Тёме и Сереже. Тёму с днем рождения. Спасибо мужу за такого чудесного сыночка. Люблю их всех очень. Подписалась мама и жена Аня. Игорь из Перми передает огромный привет своим родителям в Чусовой. Мам, пап, скучаю по вам очень. Желаю здоровья, тепла и чтобы у вас всегда было отличное настроение. Привет мужу Валерию в город Смоленск. Желаю ему легкого дня на работе и хорошего настроения. От Марианы это сообщение и заявка на самого лучшего Дэна, которого мы прямо сейчас и услышим.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Поговорим о подарках. Муж приходит домой с работы и говорит жене: «Любимая, а что это у нас за красивые пакетики в прихожей стоят?» «Не трогай, это подарки нашей поварихи, уборщицы и няни». «Подожди, ну ведь у нас их нету». «Как нету? А я?» Вот говорят, что математика во взрослой жизни не пригодится. О, ребята, еще как пригодится. Вот вам яркий пример. Одна большая авиакомпания нанимает пилота. Претендует на эту работу немец, американец и русский. Немец проходит собеседование. «Сколько бы вы хотели получать?» «Ну, я хочу 1003 в месяц, 1000 мне, 1000 отдам жене и 1000 на страховку». Следующий на собеседование американец. «Я бы хотел 6000 евро в месяц, 2000 мне, 2 любимой жене, ну и 2000 на прочие расходы». В кабинет заходит русский пилот. «А вы сколько готовы получать за полеты?» «Вы знаете, я летать не буду. Признаться, я вообще боюсь высоты, но получать бы хотел 1009 евро». «Постойте, ну а как так? Мы вас позвали, мы ищем пилота как бы для полетов». «Да-да, я все понимаю, 9000 в месяц меня устроит». «Ну а в чем прикол, вы объясните, наконец?» «Ну как, ну 3000 мне, да? 3000 вам. А летать кто будет?» «Ну как кто? Немец? Он же за трешку согласился».
4: И снова о любви. Представьте, ресторан, романтическая атмосфера, двое беседуют за столиком. «Милый, ты меня любишь?»
3: «Да».
4: «А как?»
3: «Ну, как ни странно».
1: «Самый лучший Дэн».
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый северный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе +23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме +25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Сатке и Златоусте +25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске +27.
1: Реклама.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
7: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускоренице.

0: Час приветов и поздравлений в эфире «Веселого радио» продолжается. Ну а если быть точнее, постепенно подходит к логическому завершению. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших сообщений. Если еще не успели отметиться, пишите прямо сейчас.
1: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: Раиф поздравляет себя с наступающим днем рождения. Мы, конечно же, тоже эту волну подхватываем. И Раифа всей страной от всей души поздравляем. Читаю далее. Передайте привет моему любимому мужу Саше. У нас сегодня двойной праздник. День семьи, любви и верности. И мы в этот день познакомились. Поздравляю, очень его люблю. Подписалась жена Ксюша. Владимир из Москвы поздравляет с днем рождения любимую жену Ольгу. От Дины привет коллеге Кате. Она поздравляет вас с праздником. Желает позитива и хорошего настроения. От Юрия из Новокузнецка пламенный привет любимым родителям. Всю страну Юрий поздравляет с праздником, желает отличного настроения, счастья, тепла, уюта и позитива. А еще Юрий желает послушать Жванецкого, что мы прямо сейчас и сделаем. Друзья, к вашим сообщениям вернусь уже в веселом чате. Продолжайте писать. Номер прежний, плюс 7-915-0303-567. К вашим услугам Макс, Телеграм и обычный СМС-формат.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Борис Ефимович Друккер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас с седьмого класса по последний день, ненавидимый нами самодурый деспот, лысый в очках, которые в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам. Бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. И если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому, о чем вместе или раздельно. Что ты скажешь, получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание, внимание. Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал 2. Он переживает, он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще 2, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Ты посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая, простреленная в 10 местах тетрадь. Но я дал тебе 3. 3 с плюсом тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинение Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть на меня. Нет, Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович Друккер, его брат, литературный критик, был арестован в 48-м или 47-м. Мы это знали, от этого нам тоже было противно. Брат врага народа. Борис Ефимович Друккер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте. Борис Ефимович Друккер, никогда не проверявший тетради. Он не унижался, он для этого брал 2 отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друккер брызнул слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друккер, умерший в 59 лет в 66-м году. И никто из нас не мог идти за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую вечную память о нем. сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык. Его язык, ставший нашим и во веки веков. Аминь.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Фильм нам очень понравился, прям супер.
8: Хороший фильм, мне понравился.
9: Мне тоже очень понравился.
10: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

Все мы порой любим погрузиться в ностальгию по давно ушедшим временам. Я же предлагаю не жить прошлым, а наслаждаться каждым днем, каждой минутой и брать от них все. Например, новый автомобиль, который мы разыгрываем в суперигре «Автомобиль за улыбку». Добро пожаловать на сайт веселаярадио.ру. Заходите, читайте правила, присоединяйтесь. Это просто и совершенно бесплатно. Все, кто уже с нами, делайте громче и будьте внимательны. Скоро прозвучит та самая автомобильная шутка. А еще в этом часе обязательно появится Михаил Полицеймака с веселыми историями из жизни оперных певцов. 5 шуток про синоптиков представит Николай Фоменко, Гар Дмитриев расскажет самые смешные детские перлы, и прямо сейчас пару смешинок от Люси Чеботиной и Стас Ярушина. У микрофона Денис Савельев, вы слушаете радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки-песни. Запевай.
2: Шутки-песни. Накатила вермута соль. Взгляд а соль немножечко косой. Больше принц не нужен с парусами. Можно просто с алыми трусами.
3: Ну, я немножко не так спел.
4: Синенькая юбочка, ленточка в косе, хлебушек на рюмочке, Люба помнит все.
5: А помнишь, плыли в вышине, парарап, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, тарадап, что тебе было все равно. Лайла, ла-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
6: Хорошо получается у тебя.
3: А, да?
6: Может, Лев Валерьянович, это, если что.
3: Алло, Лев Валерьянович, я готов.
4: Помидоры пожухли, коровы мычат. Бабка вот уж неделю как покинула. Чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат.
0: Шутки-песни.
7: В Бурбоне я в телефоне иду по списку. Я напишу, ты спишь знакомым дамам, и разбужу Тамару и Лариску. Ватсапом пользуясь и телеграммом, и мне плевать, что на часах два ночи, и всем давно уже и сладко спится, а мне любви охота, между прочим, и я успела побриться и напиться в Бурбоне я.
3: Не очень хорошо знаю эту песню, но как получилось?
6: Вот это, смотри, страшная история.

0: буду.
1: Я представил, что Люси эту песню выходит и поет.
0: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9. АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Шоу. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Если пугать страуса каждые 15 сантиметров, то за ним можно сажать картошку.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Да, хотелось бы мне это попробовать, ну либо хотя бы на это посмотреть. Ладно, на самом деле очень бы хотелось прямо сейчас отдать кому-то из вас 3000 рублей, заветную путевку в суперфинал за повтор вот этой самой шутки. Друзья, наш сайт веселыйрадио.ру, на всякий случай напомню, если вы все еще не в игре, заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию, внимательно слушайте Юмор ФМ и ловите автомобильные шутки Николая Фоменко. Да, 3000 рублей с удовольствием дадим вам в моменте, пропустим в суперфинал, а уже оттуда легко и просто можно запрыгнуть в новый и роскошный автомобиль. Ну, не просто запрыгнуть, конечно, а взять и уехать на нем туда, куда глаза ваши глядят, потому что автомобиль этот мы тоже вам с удовольствием подарим уже в конце этого года. В общем, всем удачи, заходите на сайт веселорадио.ру, добавляйтесь, ну а прямо сейчас сыграем с теми, кто уже в игре. С кем будем играть? Как всегда, выберите наш улыбайзер, он уже готов, и я говорю 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Юлия появилась на экране. Доказательство того, что красивую и улыбчивую фотографию легко и просто сделать дома. Но вы только посмотрите, яркая, замечательная. Давайте-ка ей позвоним. А звоним мы с вами в Ангарск, в Иркутскую область. Там сейчас уже, ну, можно сказать, глубокий вечер. Надеюсь, Юлия пришла с работы, отдыхает, ну и, конечно же, проводит время за прослушиванием любимой радиостанции. Ждем гудки, номер набран, все-таки далеко нам звонить. Есть ли соединение? Вот в чем вопрос. Алло, добрый день, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», мы в прямом эфире. Нам нужна Юлия из Ангарска, это вы? Как будто бы автоответчик.
3: Так, откуда вы звоните?
2: Да, это автоответчик. Все правильно? Автоответчик? Да, все-таки голосовой помощник вышел с нами на связь. Не Юлия, это явно в любом случае. Видимо, все-таки Юлия уже отдыхает и, может быть, какими-то домашними делами занимается. Но в любом случае ее голос мы не услышали. Шутку мы тоже в ее исполнении не услышали. Ну и ладно, как говорится, в любом случае игра продолжается. И фотография Юлии продолжает находиться в улыбайзере. Еще раз попробуем с ней сыграть, если, конечно, такой шанс улыбайзер нам снова представит. Такое случайно. Да, чудеса все-таки бывают. Друзья, заходите на сайт веселорадио.ру, еще раз повторю, абсолютно бесплатно, можно добавиться в игру. Правила у нас, как видите, максимально простые. Все, что от вас требуется, по сути, это внимательно слушать Юмор ФМ и ловить автомобильные шутки Фоменко. Звучат они каждый день, даже не один раз, поэтому шансы есть абсолютно у каждого. В общем, заходите в веселорадио.ру, сказано предостаточно. Давайте вновь раскрутим улыбайзер и продолжим наслаждаться вашими улыбками.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

Обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: Марк, 5 лет, спрашивает у папы. «Пап, ты куда идешь?» «На работу», отвечает папа. «А зачем?» «Деньги зарабатывать». Марк удивленно отвечает. «Пап, я был у тебя на работе. Нет там никаких денег». Ариша, 5 лет. Плотно поужинала и говорит. «Ну что же, поели, попили, пора и честь терять». Из школьных сочинений Стаса. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Отелло рассвирепело и убило Дездемону. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
0: Угарный папа.
1: Мама с дочкой Ксюшей едут на поезде. Проводник-мужчина прошел мимо. И тут Ксюша говорит: «Мама, смотри, поездун прошел». Семья едет с детьми на машине. Останавливают сотрудники ГИБДД. Глава семейства на такие остановки реагирует очень спокойно. Достал все документы, отдал сержанту и ждет, когда тот посмотрит и вернет обратно. И тут сзади раздается очень громко и внятно вопрос от дочки Ирины, 5 лет. «Пап, а ты уже все деньги ментам отдал?» Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
14: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

против. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт, меняю отель. Эти модели в постели мне так надоели. Я снова растерян и снова пишу, но сотру сообщения. Чувства остались.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы знаете, что до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и морская свинка-зайка?

чат. Наступило время приятных слов, приветов, поздравлений, признаний и пожеланий. Все это прямо сейчас будет звучать на всю нашу большую страну. Ну а подключиться можно по номеру +7 915 0303567. Ваши сообщения принимаются в мессенджеры Макс, Телеграм, либо же в обычном смс-формате. Пишите и не забывайте подписываться, ну и, конечно же, указывайте, для кого ваше послание. Иван из Петербурга поздравляет с праздником любимую жену Ольгу. Надежда из Челябинска поздравляет с днем семьи, любви и верности всю свою семью. Отдельный привет направляет мужу Сергею, который сейчас занимается ремонтом машины. А вот вечером мы обязательно отметим праздник. Кирилл шутит. Мальчик, учившийся целоваться на помидорах, по привычке съел одноклассницу. Какой ужас. Ну, смешно, смешно, ладно. А всех с праздником, днем семьи, любви и верности. Передайте привет моим любимым и близким, маме Ларисе, папе Фериту, мужу Роману, сыну Владиславу и дочке Дарине. Также поздравляем Дарину с днем рождения, который был вчера. Желаем счастья и успехов в учебе, мы все тебя любим, подписалась любящая жена и мама Эля. Татьяна из Ростова-на-Дону передает привет своей семье и поздравляет ее с праздником. Пусть все будут здоровы и счастливы. Ну и шуткой Виктора все это дело завершается. Решим. Кровать – это волшебное место, где я вспоминаю все, что не успел сделать за день. Шутить изволите, для вас в финале этого часа, а буквально через пару минут 5 шуток от Николая Фоменко про синоптиков. Дождемся. Веселый чат. Поделись

0: Фоменко. 5 шуток про
1: синоптиков.
2: Метеорология – наука точная.
3: Поэтому бубен надо держать в левой руке.
2: О погоде. Такого бессмысленного перелета на юг птицы еще никогда не совершали.
3: Объявление. Требуется симпатичная врушка на должность ведущей прогноза погоды. По прогнозам гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой. Требуются сотрудники в Росгидрометцентр. Зарплата 30 тысяч, ощущается как 45.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый северный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
5: Реклама.
6: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
7: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
6: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
9: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudersbier.ru и в соцсетях 0+.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
11: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
12: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Персидский кот сделал на персидском ковре небольшой персидский залив.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Скажите, друзья, как давно вы посещали оперу? Думаю, большинство ответит – довольно давно. Сейчас мы это исправим. Предлагаю с головой окунуться в удивительный мир оперного искусства. Забавные истории из жизни звезд мировой оперы вашему вниманию.
0: Шутить изволите!
1: Однажды в личной беседе некий молодой баритон похвастался знаменитому Энрико Карузо. «Вы обратили внимание, вчера в опере мой голос звучал великолепно и был настолько мощен, что заполнил собой весь театр». «Да-да», — ответил Карузо. «Я своими глазами видел, как публика поднялась и вышла из зала, чтобы уступить ему место». Прославленный итальянский оперный певец Марио Ланца выступал в провинциальном городке. На афише среди других произведений значилось «Брамс, кузнец». Перед самым концертом к певцу подошел местный житель, мужчина богатырского вида, и поднес в подарок огромный каравай хлеба. «Видел на афише, вы про кузнецов поете?» – пробасил детина. «Так вот, я здешний кузнец, и могу сделать вам более ценный подарок. А вы за это вставьте в свою песенку пару слов о том, что я также чиню радиоприемники и мотоциклы». Однажды известный русский оперный певец Осип Афанасьевич Петров во время бритья получил порез от театрального парикмахера. Зная пристрастие последнего к зеленому змею, он недовольно буркнул: «Это все от пьянства!» Парикмахер невозмутимо согласился: «Совершенно верно-с. От водки известно, кожа грубеет».
0: Шутить изволите?
1: Так-то. Забавная история может быть еще и поучительной. Желаете сохранить гладкую и нежную кожу? Не злоупотребляйте. Пламенно салютую вам бокалом со смузи и удаляюсь на поиск новых историй. До скорой встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
10: «Пятерочка» выручает!
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Весь мир театр, а люди в нем офигевают от цен на билеты.

0: Слушайте, но получается, все-таки удобно жить на четвертом этаже, потому что, ну скажем, если бы девушка жила на 25-м, ни о какой песне под окном и речи бы, конечно, не шло. Хотя что для нас, мужчин, 25-й этаж, никаких преград не существует, когда хочется сделать подарок для той самой и единственной. Всех с днем семьи, любви и верности. Движемся дальше, наслаждаемся лучшими шутками и песнями. Впереди у нас монолог Михаила Задорнова, приколы протоколы в рубрике «Реалити Криминалити» и лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. Начнем мы с большого стендапа. Денис Савельев вместе с вами. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
2: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальный был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, и у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское-женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твоего бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня, мне сегодня 30 лет, а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, а тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем, да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно, мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, кто оказался в этом виноват? Я! Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба, злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.
1: Большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 000 рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5.
7: Алгайская, Югория. Акция до конца июля этого года.
8: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед. Точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.
9: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я никогда не дергал в школе девочек за косички, потому что один раз в деревне дергал за хвост коня.

0: Ну и, кстати, не только девушки как звезды, но и сами звезды 26 июля соберутся на нашем очень веселом, вкусном и музыкальном пикнике «Юмор-ФМ». Друзья, встречаемся в гастроквартале «Три вокзала Депо», где вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филатов и Керес, Гали Бримавик, Дмитрий Колдун, Анна Немченко и многие-многие другие. Приходите, будет весело. 26 июля, начало концерта в 17 часов. Вход свободный, ждем всех и каждого.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Самая страшная вещь на свете – это банка тушенки. Снаружи жесть, внутри мясо. Мир построен на лжи. В глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра. Вся жизнь — это кипящая кастрюля с пельменями. А ты в ней вывалился на пол и отдан коту. Если вы режете хлеб не той стороной ножа и офигеваете от его тупости, то самое время офигеть от своей. Если в руках у женщины появилась скалка, еще не факт, что тебя ждут пирожки. А мне одному кажется странным, что мы варим суп в большой миске, потом переливаем в миску поменьше, а потом едим его с помощью маленькой такой миски на палочке.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
11: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
12: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Сбербанк 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, весьма странно, что люди берут на свидание нож.

0: Веселый чат.
1: Уверены, нам с вами тоже будет счастье. Все-таки день семьи, любви и верности сегодня отмечается. Прекрасный повод для того, чтобы написать поздравление в веселый чат, для того, чтобы оно прозвучало на всю нашу большую страну. Плюс 7-915-0303-567, номер для ваших сообщений, которые принимаются в Макс, Телеграм, либо же в СМС-формате. Поздравьте, пожалуйста, с днем семьи, любви и верности моего любимого мужа Виктора Бутакова. Очень тебя люблю, ты мое счастье, признается Наталья. Сестра Рита передает привет брату Кириллу. Улыбайся, даже когда тебя все бесит, у тебя это получается лучше всех. Вот так. Максим с нами шуткой поделился. В школе я изучал два иностранных языка. Английский и геометрию. Свекровь Валентина Ивановна передает привет невестке Марине. Ты у нас золото. Желаю тебе легкого дня и добрых слов от окружающих. Даниил передает привет своей девушке Софии. Любимая, пусть рабочий день пролетит незаметно. Вечером все компенсируем вкусняшками. Все-таки праздник. Мама Наталья передает привет и поздравляет сына Сергея с днем рождения. Желает ему всегда быть здоровым, спокойным и любимым. Все остальное приложится. Ну и шутка Евгения. Тебе может быть сколько угодно лет, но утром ты выглядишь на все 100. Друзья, в финале этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Буквально через пару минут полистаем протоколы самых нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Дождитесь.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
3: Во избежание дальнейших нарушений ПДД со стороны Дегтярева, я показал ему монтировку, намекая на возможную аварию и неизбежный дорогостоящий ремонт. Однако Дегтярев продолжил опасные и непредсказуемые маневры, поэтому на следующем светофоре я вышел из автомобиля и направился к машине Дегтярева для личной беседы. А он, вероятно раскаявшись в своем поведении, несколько раз сам ударился головой о собственный руль. О высокой стоимости микрозайма меня не предупредили. Точнее, сделали это мелким шрифтом, то есть почти шепотом. 17 апреля сотрудники охраны обнаружили меня в подсобном помещении алкомаркета после закрытия, потому что я плохо спрятался. Автомобиль каршеринга был в плохом техническом и косметическом состоянии еще до того, как я начал им пользоваться. Единственный ущерб, который действительно касается меня, это разбитое боковое стекло пассажирской двери автомобиля. Но иначе я бы не смог его угнать. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый северный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
5: Реклама.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: В самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
9: Юмор ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лето. На Юмор ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
11: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
12: Подробности по телефону 7115.
13: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
14: Юмор ФМ. Хорошие новости.
15: Спонсор выпуска ПАО «Челябинвестбанк».
16: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: в тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады. Но счастья много не бывает. А стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о деньгах. Молодежные инициативы на Южном Урале поддержат на 53 миллиона рублей. Южноуральские семьи с детьми смогут брать ипотечные каникулы. И челябинцы рассказали, сколько и на что откладывают. Молодежные инициативы на Южном Урале получат грантовую поддержку на сумму более 53 миллионов рублей. Средства пойдут на реализацию 57 проектов, разработанных молодыми жителями региона. В числе приоритетных направлений – волонтерское движение, патриотическое воспитание, развитие спорта и творческих практик. Одним из поддержанных проектов стал президентский грант директора музея мотоциклов «Мотоэпоха» Николая Авдеева. Он создает молодежную лабораторию «На колесах мечты», где старшеклассники смогут развивать техническое и художественное творчество, учиться работе с электроинструментами и реставрировать историческую технику. Занятия по проекту начнутся в сентябре. Южноуральские семьи с детьми смогут брать ипотечные каникулы на полтора года. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, пишет информагентство «Первое областное». Появится возможность подать заявление о кредитных каникулах при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Приостановить платежи можно будет по достижении возраста полутора лет, либо на период полутора лет с момента усыновления. Воспользоваться таким правом семьи смогут один раз. Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года. Пока же кредитные каникулы доступны только на полгода при условии, что доходы заемщика снизились на 20 и более процентов, а расходы по ипотеке превышают 40% среднемесячного дохода. Жители Челябинска рассказали о своих финансовых стратегиях. Экономить старается половина горожан, сообщили специалисты портала SuperJob. Треть участников опроса постоянно откладывают что-то на черный день. Каждый пятый копит деньги на недвижимость. Еще 18% экономят ради отпуска. Остальные откладывают без определенной цели – на обучение и открытие своего дела, покупку дорогих вещей или медицинские услуги. Причем мужчины чаще ориентированы на инвестиции в будущее детей, а женщины копят на отдых и образование. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
13: Всегда хорошие новости.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вчера заказал жену на час, потом мужа на час. Целый час смотрел, как выглядит нормальная семья.

Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Меня встречают люди на улицах и говорят: мы были в Америке, вы не представляете, они такие тупые. Знаете, я горжусь, 70 лет коммунисты не могли объяснить, почему они считают американцев плохими. А у меня всего один концерт показали, и вся страна стала играть в эту игру. Перестали рассказывать даже анекдоты про чукчи. Датчанин недавно рассказал чудесный случай, который произошел с ним. Американец спросил у датчанина, такой ли алфавит в Дании, как и в Америке. Тот сказал, да, латинский. Американец почесал тыковку и спросил, скажите, а как так может быть? Буквы одни, а слова разные. Немец рассказал мне, можно сказать, пожаловался, что американец спросил, откуда он приехал. Немец сказал, из Германии. Американец спросил, ты немец? Да. Американец внимательно посмотрел на немца и сказал, а не похоже, что ты из Азии? Я сам видел американца, который спросил у француза, как француз прибыл в Америку. Француз ответил, что на самолете. Американец переспросил, почему не на машине. Француз задумался, собственно, не совсем понимал, как ответить на этот вопрос. Решил ответить честно, сказал, вообще-то океан между нами. Американец тут же задал вопрос, не думая, сказал, вы же туннель прорыли. Француз опять задумался, сказал, вообще-то это в Англию туннель. Американец сказал, ты бы из Англии приехал на машине. Я могу новую программу теперь сделать по рассказам людей, которые шлют мне письма, приходят имейлы, останавливают на улицах. Остановили два молодых человека на улице, правда, в Латвии это было, и говорят, мы были на стажировке в Америке. Случай, который вызовет у вас сейчас гордость. И они мне рассказывают, что они стали варить картошку. Был один, у одного из них был день рождения. И они пригласили американцев. Американцы спрашивают, почему вы варите картошку? И тогда один из наших говорит, ну, дешевле, чем покупать в магазине. И американец задал гениальный вопрос. А как вы узнаете, что она сварилась? Я понимаю, вами уже овладевает гордость за нас. Итак, наши ребята научили их, как проверять картошку, что она сварилась. То есть вилкой протыкать. Американец проверил, принес картошку. Я почему улыбаюсь, я представляю, что с вами будет сейчас. Готовы? А потом наши стали варить яйца. Американец говорит, я пошел проверять с вилкой яйца. Я всегда говорю, с точки зрения соображалки, нам не нужно ядерное оружие. Мы справимся с соображалкой своей. Знаете, когда снег выпадает в Америке, у них в кому впадает экономика. Ко мне на концерт никто не приехал в Нью-Йорке, потому что выпал снег толщиной 0.5 сантиметра. Разделительных полос не видно было. Какие ж они тупые.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани!
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Юмор ФМ

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лучшая реклама платной медицины – это медицина бесплатная.

0: А нам с вами, друзья мои, тоже повезло, потому что мы вместе на одной волне наслаждаемся лучшими шутками и песнями. Вечер «Маленькой пятницы» официально открыт, настроение отличное, всем успешного завершения рабочих дел, ну и приятной дороги до дома, конечно же, в нашей компании. Впереди тройка анекдотов Игоря Маменко, лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов» и очень смешные нерекламные ролики. Начнем с народного шоу «Однажды в России». У микрофона Денис Савельев. Все это «Юмор-ФМ», шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: «Юмор-ФМ» и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на встрече друзей».
2: Садись. Всем приветики.
3: Привет, ребят.
2: Смотрите, у нас для вас необычное известие.
3: Ух ты.
4: Мы, в общем, решили из Москвы в другой город переехать. Ну, в какое-нибудь более тихое, спокойное место.
3: Что?
2: Ну да, просто не наш темп. Не наш темп в Москве. Мы вообще не высыпаемся. Я вот, чтобы на работу не опаздывать, просто с нее не уезжаю.
5: Ребят, подождите. Вы решили уехать туда? Замкат?
3: Замкат? Там такие ужасы происходят. Там люди до сих пор телевизор смотрят.
6: За МКАДом все самое лучшее — это белорусское.
3: Там во дворах столько бездомных собак. Ты, если выйдешь из дома погулять, хочешь, не хочешь, погуляешь с собакой. Реально.
6: Реально, так
3: реально.
6: И есть. Так
3: там,
6: и есть.
3: Там люди готовы в любой момент сесть в тюрьму.
2: Что?
3: Да, их родители готовят специально, чтобы они умели заходить на хату. Они знают все ответы на все эти поговорки и все такое. Реально, там все разговаривают на фене на уровне интермедиат, Валера.
2: Это почему?
3: Потому что, Валера, потому что у них в каждой семье есть носитель языка.
6: Да, реально. Так, стоп, гайс, я сейчас скажу одну информацию. Просто верьте, хотите нет, да, но реально, за МКАДом девочки рожают, внимание, в 25.
2: Это нормально.
6: 25.
2: Ребят, хорошо, вот смотрите, там нормально люди в России живут. Я вам говорю, если там все ваши кроссовки взять, продать, на эти деньги там можно в Ульяновске, допустим, коттедж с фундаментом поставить.
4: Да, ребята, ну в Москве же даже невозможно детей растить. А там свежий воздух, там и школы там есть.
6: Школы. Да какие там... школы, Аня, алло, приди в себя, спустись с небес, что с тобой, Аня? За МКАДом девочки после окончания школы сразу превращаются в грустных, жирных теток с четырьмя детьми.
3: Реально, а пацаны нажираются на выпускном, и у них до конца жизни лицо красное.
2: Что за бред? Что за бред? Откуда это у вас в головах? Объясните.
6: Да в смысле откуда? Зайди просто на любой новостной паблик. Там всегда такие новости. Там типа в Омске замерзла женщина, потому что ходила голая, чтобы у нее ничего не украли.
3: Реально.
5: Валера, Аня, вам этого мало?
3: Вам этого мало? Тогда слушайте сюда. Там люди ездят на числах.
2: Что?
3: Послушай меня. Там реально человек может ездить на восьмерке. Реально, а кто-то на девятке? А у кого побольше денег может позволить себе 14-ю? А если тебе по бизнесу надо что-то перевозить, то человек покупает себе 4-ку. Где логика вообще, это сумасшествие?
4: Вы совсем дебилы, это машины.
2: Это машины, это автомобили.
6: Там вообще нет магазов, там реально нет магазов. Там просто вдоль дороги сидят бабки с ведрами, и люди у них все покупают. Реально.
3: Реально, реально. У меня друг ехал, жена просила телек взять, так он 50-дюймовую плазму прямо из ведра у бабки купил. Реально, реально.
2: Все, окей, все, окей, жизнь. Окей, мы же вас не заставляем, правильно? Мы сказали, что мы хотим переехать. А я считаю так, счастье оно не в лайках. Счастливым можно быть и не в Баленсиагах. Мы с Аней уезжаем жить в Россию, а вы здесь выживаете в Москве. Все, чао.
1: Брат, «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну, соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не веселятся, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Привет, а ты чего такой смурной?
2: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1,5 часа болтала-болтала. Какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы. Ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
1: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен, мужик. Чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
3: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее, гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
1: У Сереги еще опция такая классная есть – обмыть результат. Я ж говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
3: Мужской таролог Серега погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картойнебабскоедело.нет.
4: Министерство фотографии Казахстана при поддержке Центра казахского языка и скульптуры представляет фильм продюсеров Екербулата Екербуланова и Кудайбергена Нуардулетова. От режиссера Бекмухамбета Жолдыбаева, Гульдерига Зейнеп-Зейнапова и Кабаланды Шалахмет-Бильдыев в фильме «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
5: Аленушка, мен ишким келеди.
6: Иванушка, ишпенис, козленочком баласын.
4: Философская притча о семье, любви, проступке и наказании. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Жақында барлық кинотеатрларда. 16+. Шектеу.
7: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте «Какая песня без баяна.ух».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
11: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Юмор ФМ

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Собеседование на должность трудовика ограничивается словом «дыхните».

0: Чат. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Время приветов, шутка, поздравлений в эфире Веселого Радио. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас в Макс, Телеграм, либо же направляйте обычные смс-сообщения. Главное, не забывайте подписываться. Катя из Карелии поздравляет своих родителей, маму Наталью и папу Александра с Днем Семьи, Любви и Верности. Илья поздравляет жену Юлю с Днем Свадьбы. Родная, спасибо, что когда-то сказала «да». Пусть у нас будет еще много таких счастливых дней. Я тебя очень сильно люблю. Признается он на всю страну. Шутка Алексея. С возрастом все больше понимаю кота, который может уйти прямо посреди разговора. Семью Соколовых из Егорьевска с праздником поздравляет брат, а Лена передает привет подруге Марине и поздравляет ее с днем рождения. Пусть у нее все сложится, она будет счастливой и любимой. Друзья, в финале этого часа любимый анекдот Игоря Маменко, также скоро Лига городов, ну а в следующем часе встречайте вечернее шоу «2 июля».
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На предприятиях часто проводят День семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
4: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет. Без мата.
5: Без мата.
4: Ну, замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
6: Здравствуйте!
5: Птички-синички. Добро пожаловать на наш птичий завод. Мы здесь делаем эти синичьи болты.
7: А чем вы здесь еще занимаетесь?
5: В основном пинаю птиц.
7: Вы жестокий.
5: Такая работа.
7: А что это за бутылка?
5: Я в нее сливаю масло.
7: А это что за бутылка?
5: Это портвейн.
7: А в чем заключается смысл вашей работы?
5: Не перепутать бутылки.
7: А почему вы без каски?
5: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
7: Птичья зарплата.
5: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
7: Петь Синичкин.
5: Я бы тебя по-другому и не назвал.
4: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
6: Пока, большая птица!
4: Идемте.
5: Обидно, блин.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
8: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
9: Ну, а я ей говорю, куда в первые классы без виниров? Ну, засмеют же.
10: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
9: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
10: Согласна.
9: Да. А у вас сколько домработников?
10: 512.
9: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
10: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
9: О, это зачем?
10: Так трюфели вкусней.
9: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
10: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
9: Вы даже запомнили?
10: А сейчас с нулевых считать легко.
9: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
10: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
9: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
10: Богатый.
9: Так скучно.
10: Скучновато.
9: Может, закажем дельфини икры?
10: Они вроде не мечут.
9: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
10: Ну, их вроде люди открывают.
9: Что за чушь? Тогда бы назывался Людинарий.
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый северный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе +23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме +25°. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Сатке и Златоусте +25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске +27.
0: Реклама.
12: Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
13: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
14: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
12: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Еще два блинчика и расходимся, шептали Ленке швы на юбке.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик возвращается домой, с работы идет в деревню к себе. На улице ненастная погода, снег заждем, промозгло, сыро, очень неприятно, холодный ветер. Он решил сократить путь, пошел через лес. Идет через лес, смотрит, на лесной тропе стоит машина легковая. Он вовнутрь посмотрел, никого нет, дернул, дверь открылась. Ну, он думает, сяду, обсохну, согреюсь немножко. Сел на заднее сиденье, закрыл дверь, и вдруг машина поехала сама. Медленно едет, что-то в этом такое есть. Сама машина едет. Вдруг из темноты появляется рука. Одна рука страшная, волосатая, с такими ногтями коричневыми. За руль и рулит рука одна. Все по Стивену Кингу идет, даже страшней. Едет машина, вдруг уже огоньки появились, и пропала рука. А машина едет дальше. Уже огоньки появились, явно деревни подалеку. Вдруг вот такая морда заглядывает к нему в окно. Говорит, ты что тут делаешь? Говорит, еду. Говорит, прекрасно, я машину толкаю, этот козел едет. Женщина доктору говорит, доктор, все говорят, что я толстая, как корова. Ну что, какая вы толстая? Просто пышечка. Нет, все утверждают, что я просто как корова, и что на меня невозможно. Да ну что, ну нет, ну даже не думайте об этом. Так, откройте рот, скажите. Мужик стоит, небоскреб огромный такой, он стоит, курит возле небоскреба. И подходит девушка, говорит, здравствуйте, я из общества борьбы с курением, социальный опрос. Как давно вы уже курите? Говорит, около 20 лет. Она говорит, 20 лет. Я поняла. Берет калькулятор. Понятно. Скажите, а сколько в день сигарет вы курите в среднем? Он говорит, ну, около 2 пачек. Около 2 пачек. Как можно так портить тебе здоровье? Одну секундочку, посчитал на калькуляторе. Понятно. Вы знаете, что если бы не курили, на сэкономленные деньги вы могли купить бы вот этот небоскреб. Он говорит, а вы курите? Она говорит, нет, разумеется. Он говорит, а небоскреб у вас есть? Она говорит, нет. А я и курю, и небоскреб мой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Вот я сказала сейчас 18.00, надел наушники и слышу какой-то странный звук. Думаешь, что такое? Да? Как будто бы несколько треков одновременно играют. А это Деточкина, милая Деточкина поет. Как хорошо, что вы этого не слышали. Всем привет, вечер добрый.
2: Привет-привет. И мы уже здесь, как вы понимаете, солнечное меня уже унижает, а я, как обычно, не реагирую, потому что у меня хорошее настроение. На улице настоящее лето, тепло, легкий летний дождик прошел. И сегодня главное праздник, День семьи, любви и верности. Всех россиян поздравляем с этим праздником. И тему подобрали как раз подходящую. Кстати, на нее можно уже посмотреть в соцсетях. Заходите в нашу группу ВКонтакте и в наш Телеграм-канал и пишите свои комменты. Ну, а всем остальным тему заявим уже совсем скоро.
1: Вот, между прочим, не надо говорить, что я тебя унижаю. Как газлайтит меня, Деточкина, можно прямо сейчас посмотреть в соцсетях Юмор-ФМ. Заходите в Телеграм-канале, ВКонтакте. Везде этот рилс висит. Ну и, действительно, тему озвучим через пару минут. Вы успеете посмотреть, кстати. Так что вперед.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: FM.
1: И не забывайте на Юлий. Смотрите в видеотрансляции. Напомним, что она есть в ВКонтакте Юмор ФМ. Включайте и смотрите, как Деточкины сейчас красиво озвучат тему вечера.
2: Если увидите, конечно, но точно услышите, я надеюсь. Мы сегодня увидели новость, что 21-летний англичанин, вот говорят, что зумеры, потерянное поколение, ничего подобного. Потратил человек 10 тысяч фунтов стерлингов, но он же в Британии. Это почти 1 000 000 рублей, он их копил на дом и потратил на поездку на чемпионат мира со своим дедушкой, потому что дедушка мечтал там побывать. Вот какой хороший мальчик. Но, с другой стороны, конечно, чего бы там купил бы, да, на 1 000 000 рублей в Британии, тем более. Там недвижимость еще дороже, чем в Москве, например. Но мы решили у вас узнать, на что вы готовы ради любимой семьи. Может быть, вы тоже бросили все деньги, отвезли их куда-нибудь, оставили там. А может быть, на что-то большее или меньшее готовы. Короче, пишите нам, и чем креативнее и забавнее будет ваш коммент, тем, конечно, веселее получится наш эфир. Спасибо всем за понимание.
1: +7 915 0303 567 наш номер. А писать можно смс-очки. Нам главное подписывайтесь, как вас зовут, в Макс и в Телеграм. Если он работает, тоже пишите. И про голосовашку не забывайте. Мы же без нее не ходим. И сегодня вывесили вот такой опрос. Семья – это самое главное в день любви, семьи, верности. Или про себя тоже забывать не надо. Я голосую за этот вариант. И со мной пока что большинство в Телеграм-канале. Что будет дальше, посмотрим в течение эфира. Заходите, голосуйте, комменты пишите. А сейчас у нас КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
4: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
5: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
4: Доктор, ну честно говоря, живот болит.
5: Так, а что вы вчера ели?
4: Ну, голубя ел.
5: А вы голову голубя ели?
4: Ну да, общипал и голову голубя ел.
5: А голову голубя ели?
4: Голову голубя ел.
5: А вы голую голову голубя ели?
4: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
5: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
4: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
5: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
4: Зачем?
5: Ну, просто мы хотим построить ель.
4: Зачем?
5: Как зачем? Путин приехал.
4: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
5: Ну да, это же экономический форум. Друзья! Где-то здесь, во Владивостоке, потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки, переходите на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.

0: на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в день любви, семьи и верности мы решили узнать у вас, на что вы готовы ради своей семьи, на какие подвиги. Делитесь в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте.
2: И вот с нами делится, значит, Олег пишет: «Я айтишник, потомственный горожанин, никогда не любил деревню, но ради семьи переехал жить за город. Теперь на удаленке, но это ладно. Пришлось освоить не только триммер для газона, но и научиться сажать огород и ухаживать за ним. А пару лет назад мы еще и баранов завели». К козам баранов и курам, которые уже были, да, потому что семью нужно кормить мясом. Так что теперь Олег айтишник-фермер, так он себя называет.
1: Ничего себе.
2: Ты бы завела баранов?
1: Да, а когда успевает?
2: А что за ними успеваю? Ну, выгнал их, они вон там в загоне пасутся. А он в это время коды пишет какие-нибудь на питоне.
1: Коды на питоне. Абсолютно серьезно согласен поделить пополам последний ролл в Филадельфии, пишет нам Иван. Только если до этого договорюсь забрать себе весь васаби и имбирь с тарелки.
2: Ну, логично.
1: Вот ты отдашь последний ролл в Филадельфии?
2: Нет.
1: Почему?
2: Почему я должна его отдавать? Я себе заказываю свой сет роллов. Я ни с кем не делюсь.
1: Деточкина любит роллы, но, к сожалению, никто ей их не заказывает, не дарит и не привозит. Вот даже когда у нас день рождения в офисе отмечается, знаете, сколько лет она пишет: «А, пожалуйста, давайте в этот раз без пиццы, пожалуйста, закажите суши». И хоть бы один коллега.
2: Они просто боятся отравиться.
1: Не один.
2: Трусы.
1: А просто никто не хочет делиться с тобой последним роллом в Филадельфии.
2: Ярослав нам пишет: «Ради любимой семьи я готов бросить нелюбимую семью, развестись и жениться на любимой». Вот такой вот отчаянный мужчина.
1: Ого, вот это заявка.
2: А сколько раз вы готовы, Ярослав? Сердце красавца.
1: Пишите Деточкиной в личку, если ей так интересно. Видите, она там вам еще и песни может петь, а может быть даже станцует с вами сальсу. От остальных ждем комментарии. +7 915 03 03 567 на этот номер. В Макс пишите смс-очки и в Телеграм, на что вы готовы ради семьи. Ну а у нас в эфире Сатья с юмором.
0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
4: Сатья, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
5: Конечно, должна.
4: О своих финансах, если ее содержит муж.
5: Это как? Как?
4: Ну, до 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
3: Сатья отвечает.
5: Так тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что она дает деньги, и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
4: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитываются?
5: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал: ушло. Все. Все, только так. А что? Ну, такое ощущение, что вы нигде ни перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит: «Я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться». «Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя?» Да она так напишет, что ты, ну, как лох будешь думать, что потратился на себя. Не должна отчитываться.
4: Все,
5: нет,
4: спасибо.
5: Пожалуйста.
3: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
6: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу: «Я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, сё, а ты что должна?» Я теряюсь.
3: Сатья отвечает.
5: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась.
6: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
5: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
6: Не знаю, поддержку, любовь, заботу. Что женщина дает?
5: Да я, что ты меня спрашиваешь? Я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси. А зачем ты со мной? Ты так много мне даешь. Ты обо мне заботишься, ты обо мне ты беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко по-сарказмил, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну что такое? Я все объяснил.
3: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Наташа Краснова.
1: Розовый фламинго, дитя заката, розовые яйца, дитя фламинго.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
14: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов, значит, вы молоды, и у вас все еще впереди.

0: Это вечернее шоу «2 Юли» на Юмор-ФМ.
1: Зачем
0: и продолжим мы его хорошими новостями. Чтоб ты рассказала.
1: Ладно.
2: Деточкина. Не виноват.
0: Теперь можно? Теперь включать?
1: Вот теперь в самый раз, но ты опять опаздываешь. А, друзья, россияне считают главой семьи маму, а вовсе не папу. Вот такой неожиданный матриархат произошел по итогам опроса. Большинство, 63%, убеждено, что главой семьи является мать. На вопрос, почему она, а не папа, 43% ответили: «Так сложилось». А каждый третий сказал, что мама имеет более твердый и решительный характер. И еще треть высказалась, что женщина в семье зарабатывает больше и всех содержит. Ну и каждый четвертый назвал ключевым возраст. То есть мама, она еще и, видимо, самая старшая, поэтому держит всех в ежовых рукавицах. При этом опрошенные за советом чаще обращались именно к отцам. Ну, потому что батя не будет он орать. Он же сначала посоветует, а потом ремня даст, если что. Продолжаем семейную тему. Про выплаты гражданам за долгие браки все уже слышали. Что-то там 5 тысяч за...
0: Слышали или видели? Вот это две большие разницы.
1: Нет, ну кое-где выплачивают прямо деньгами. Но там надо 50 лет продержаться. Это долго. Так вот, лидер партии «Справедливая Россия» и, опять-таки, лидер одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил ввести выплаты за то, что продержался в браке хотя бы 5 лет. То есть 5 лет – 5 тысяч, 10 лет – 10 тысяч, ну и дальше по нарастающей. Вот это мне прям нравится.
0: 5 тысяч за 5 лет, ну... Достижение, конечно, но что-то маловато.
1: Ну, конечно, маловато, но все-таки хотя бы 5 тысяч, потому что у меня уже 15 набежало, я бы с удовольствием забрала свои деньги. Ну, в смысле, 5 за первые 5 и 10 за вторые 10.
0: Как мало тебе надо, Юль?
1: Группа энтузиастов, кстати, обратилась в Госдуму, чтобы внести поправки в Семейный кодекс. Предлагают жестко наказывать за измены. При этом предполагается, что супруги станут прописывать в брачном договоре, что именно является, по их мнению, блудом. Ну, потому что у каждого свое. Кто-то считает изменой поцелуй в щечку, а кто-то детей, нажитых на стороне. А также за походы налево предлагают штрафовать. Ну, это для начала. Потом, видимо, товарищеский суд, позорный столб, там плеть и все такое. Ну, я что-то расфантазировалась. Если, короче, не поможет вот это вот штрафование, то тогда предполагается отбирать все имущество в пользу пострадавшей стороны. Ну, то есть изменил он вам, и вы его раз и оставили без всего. Ну, отдадите, может быть, носки из жалости. Что-то мне подсказывает, что этот закон никогда не примут.
0: Песня вспомнилась. Изменил, так душою не криви, уходи и люби свою Наташку. Боюсь я как-нибудь без твоей любви.
2: Деточкина. Свободу, Юля!

0: Ты сейчас не будешь кашлять? Я могу включить тебе микрофон, все в порядке?
1: Вот видите, как она меня...
0: Я теперь буду каждый раз спрашивать. Ну, а вдруг опять какой-нибудь конфуз?
1: А ты не можешь заранее спрашивать, а не в эфире?
0: Все мы живые люди, человеки.
1: Конечно, ты вообще чихала.
0: Да, чихала, и ничего страшного не произошло.
1: Да, я вытерлась, и мы работаем дальше, потому что она чихала на меня.
0: Это самое главное. Вот на работе тоже должна быть, мне кажется, семья. Никто не должен друг другу газлайтить, Юлечка. Или про себя тоже не надо забывать. Я подозреваю, что эгоистка Деточкина проголосовала именно за этот вариант.
1: Да, конечно.
0: Ну и с тобой.
1: Нет, я проголосовала за вариант «семья» — это самое главное.
0: Правда?
1: На самом деле, да. Но я не тебя имела в виду, так что не
0: радуйся.
1: Короче,
0: в Телеграм-канале большинство голосуют за то, что про себя тоже забывать не нужно. А что ВКонтакте?
1: А ВКонтакте считают, что семья — самое главное, 63% опрошенных, и только каждый третий про то, что себя забывать не надо.
0: Рассказывайте, на что вы готовы ради семьи, ну а мы послушаем самого лучшего Дэна.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Самое лучшее!
4: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Ребятушки мои, лучшие друзья девушек — это кто? Правильно, их мужья. Ну вот как раз анекдот на эту тему. Разговаривают две подруги за бокальчиком вина. Одна другой говорит, ну, более старшая, более опытная, говорит, Лен, послушай, вот никогда, никогда не предлагай своему мужу быть лучшим другом. Она говорит, почему? Ну, потому что я из собственного опыта тебе могу сказать. Я вот пришла к своему, говорю, Сережа, я хочу быть твоим лучшим другом. На что он удивленно спросил, ты уверена? Я говорю, да, я уверен, я хочу быть твоим лучшим другом. Он достал бутылку водки, налил нам по 100 грамм и начал рассказывать, как я его задолбала. Книга «Источник знаний». Давайте перенесемся в лихие 90-е. Представьте, книжный магазин, такой, значит, продавец в очочках, такой букинист, прям букинист, фанат книг, прочитал вообще все, что только можно. Открывается дверь, заходит, соответственно, тому времени человек в малиновом пиджаке, такой, с золотой цепью, серьезный такой бандос. Встает так, оглядывает эти полки с книгами и говорит ему, а это книжный магазин, да? Он говорит, да-да-да. Ага, а вот это все у вас книги, да, вот это все, вот это? Да-да-да, это все книги. Ага, понятно, симпатично. Ну ладно, дайте две. Постоянство, друзья, признак мастерства. Представьте, друзья, католическая церковь, девушка приходит на исповедь. Святой отец, я согрешила. Дочь моя, ну как же ты задолбала, а? Ну каждый день одно и то же.
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.

0: и выиграй автомобиль!
1: Отдам кота в хорошие руки. А если руки очень хорошие, то и меня забирайте.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Прямо сейчас играем в «Автомобиль за улыбку» на Юмор-ФМ. И заходите в видеотрансляцию на сайте веселоерадио.ру, в нашей группе ВКонтакте. Смотрите, как крутится улыбайзер. А вместе с ним фотографии участников, тех, кто зашел на сайт наш и загрузился.
3: Да, загрузил свое улыбающееся фото. Кстати, некоторые наши слушатели, я знаю, развлекаются тем, что смотрят на эти фотки и ищут себя. Но такое бывает, что не могут найти. Говорят, а где же я? А у нас огромное количество участников.
2: Ищут пожарные, ищут милиции.
3: Да.
2: Не могут найти.
3: И мы можем с любым из наших участников, а их несколько сотен тысяч, сыграть прямо сейчас. Если вы фотку загружали, готовьтесь. Мы остановим улыбайзер и позвоним именно тому человеку, который выпал на экране. Давай же уже скажем волшебные слова.
2: Да, а волшебные слова все те же. Улыбайзер. Стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
3: И нам выпадает очень солнечная Елена из Москвы. Ну, ее просто солнце прям освещает. Она классный такой ракурс выбрала, прикольный. Давай звонить Елене в Москву. Надеюсь, что там хорошая погода и солнце по-прежнему светит.
2: Это не факт. В Москве то ливень, то солнце, то ливень, то солнце. Звоним нашей слушательнице Елене. Надеемся быстро. Ух ты, у меня такой голос, как будто я в стакан говорю. Вот, быстрое соединение.
3: Зачем ты говоришь стакан?
2: Потому что вот так вот. Люблю разговаривать со стаканом. Когда нет деточкиной, занимаюсь обычно этим. Алло.
4: Алло.
2: Да, добрый вечер, это Юмор-ФМ. Мы сейчас с вами в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». И нам нужна Елена из Москвы.
4: Ой, блин. Вы знаете, к сожалению, я не слушаю сегодня ваше радио.
2: Леночка, ой, как плохо. А это вы, да?
4: Да, да.
2: У вас зато фотка классная. Вас прям так солнце освещает. Вы хорошо выбрали место. Свет, самое главное. Со светом не все умеют работать. А это у вас на дачном участке?
4: Да.
3: И вы как раз сейчас там, наверное, да, что-нибудь там жужжится, пилите, и поэтому и не прослушали в нашу шутку.
4: Да, у нас пикничок небольшой, точно.
2: Ой, ну здорово.
3: Слушайте, ну у вас там классно.
4: К сожалению, без музыки мы сегодня.
2: А вы ничего страшного, передавайте от нас, от солнечной, от Деточкиной и от всей радиостанции Юмор-ФМ большой привет своей компании. Кстати, про пикничок. Слушайте, у нас же тоже намечается пикник Юмор-ФМ 26 июля в три вокзала Депо. Да, вы можете прийти, вход свободный.
4: К сожалению, работы, я с удовольствием вас посетила.
3: Ну, может быть, ваши близкие придут, мы всех приглашаем. Друзья, приходите. И, конечно же, Елена остается в нашем улыбайзере.
2: Спасибо, Леночка, хорошего вечера, до свидания. Вы действительно тоже можете загрузиться, сделать это легко. Заходите на сайт веселоерадио.ру, видите Фоменко, опирающегося на автомобиль. Вот этот автомобиль может стать вашим. Желаем вам удачи.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Скоро. Очень скоро. Буквально вот-вот. Нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
5: Юмор ФМ.

0: Снежински, 21 час. Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Деточкина, чего ты с таким серьезным лицом? Юля, еще не пятница, улыбайся. А, хотя наоборот, она в пятницу будет улыбаться. А пока не заходите в видеотрансляцию на сайте Веселое радио.
2: В смысле не заходите? Там же ты улыбаешься,
1: заходите,
2: пусть
1: да,
2: на тебя
1: потому
2: смотрят.
1: Что, да. Я специально камеру сделала так, чтобы было видно только меня сегодня, потому что я улыбаюсь широко. Что в понедельник, что в среду, пусть даже ливени нет. Лето в этом году в Москве. Я все равно рада всегда.
2: Ну, понимаете, не носила каску в детстве. Но мы сегодня не про солнечную, мы сегодня про День семьи, любви и верности. Его отмечаем и спрашиваем у вас. Рассказывайте нам, на что вы готовы ради любимой семьи. Евгений вот нам пишет, что готов слушать музыку в наушниках, хотя очень любит через колонки. Но чтобы семья не напрягалась, наверняка он тяжелый рок слушает. Поэтому вот включает в наушничках себе и глохнет потихонечку. А с другой стороны...
1: Сказала Деточкина, которая вообще всю жизнь работает в наушниках и глохнет потихонечку.
2: Ну, я же не постоянно, а он всегда. Короче говоря, пишите нам свои версии ВКонтакте и в Телеграм-канале Юмор-ФМ. Ну, и еще у нас есть специальный номерок, там улыбается солнечная.
1: Плюс 7-915-0303-567. А смс-чиками отправляйте в Максе, тоже пишите, в Телеграме рассказывайте, на что вы готовы ради семьи. Ваш комментарий почитаем в веселом чате.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: утро на Юмор-ФМ.
1: Юлия.
2: Юлии расскажет, что в этом часе мы с вами услышим много шуток Фоменко. Будет рубрика «Фоменко Про». И напомним, что не нужно пропускать его шутки. Нужно, даже если вы на пикнике, слушать Юмор-ФМ, потому что эти шутки могут принести вам автомобиль и деньги.
3: Да, могут принести деньги, а могут и нет. Если вы, конечно, не загрузились на нашем сайте веселыйрадио.ру, то, конечно, ничего не принесет. Так, друзья, еще, конечно, не пропустите рубрику «Деточки не виноваты», где мы продолжим отмечать День семьи, но уже со звездами. И там появится твой любимый актер, Юля, Дмитрий Певцов. Не пропусти этот момент.
2: Я до этой секунды не знала, что у меня есть любимый актер. Спасибо, что ты сказала. Угарный папа тоже ожидается. Вы делаете эту рубрику, потому что вы отправляете гару забавные высказывания ваших детей, как они где-то что-то сказанули. Пишите, кстати, номер тот же, плюс 7-915-0303-567. Мы гару все передаем. А прямо сейчас Виталий Гагунский в нашем собственном проекте «Шутки, песни, плюс».
0: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин.
4: Шутки, песни, плюс.
0: Надежда

0: звезды.
1: Да, друзья, это «Шутки, песни, плюс». Все здесь. Надежда Ангарская.
2: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
1: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
2: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
3: На Юмор ФМ.
2: Ну, давайте тогда для этой замечательной публики уже споем что-нибудь, Стас.
4: Утка, заяц, тетерев, сайга, слон, бизон и жирная корова, соловей, российский славный птах, в день рождения на столе Дроздова из полей несут ему зверей.
5: Хорошо, вот, что не в пост выходит передача.
1: Надя?
2: Я, да?
6: Пирожок взял в Думу Вассерман и забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и как пустой.
2: Вот честно, я бы никогда не забыла, в какой у меня кармане пирожок. Шутки, песни,
7: плюс! Что ж, походу это будет сейчас моя любимая карапуля. Поехали.
4: Ноги у тебя просто загляденье, талия твоя смогла меня привлечь. Руки нежные, и в этом нет сомнения, подвело лицо, и об этом речь. Я люблю тебя до плеч. Я люблю тебя до плеч.
1: Я люблю тебя до плеч.
5: Подвело лицо. И в этом, об этом речь. Да.
1: Очень хороший способ знакомиться с девушками на одну ночь. Здравствуйте, я могу вас полюбить до плеч? Продолжим?
2: Ты продолжаешь.
6: Очень трудно морякам, их походы длинные. Через год, когда придут, то на берегу может что угодно стать женщиной любимою. Я боюсь, что убежать тоже не смогу.
3: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
2: Да, я спою. Давай, можно? Да, спасибо.
6: Гороховый суп-пюре, волшебные ароматы, шеф-повар творил как бог. Диеты последний писк, гороховый суп-пюре. Мы ели с тобой когда-то, в основе его горох. И это огромный риск.
7: У тебя сегодня в еду просто...
2: Я просто все про пирожок, мясо, пюре.
1: Где толпы?
4: Казахушки, браво, ребятушки, а где ваши кони? Наши кони плавают в бульоне, вот где наши кони.
5: А вот, кстати, интересно, человек, который ест конину, это конибал?
1: То есть такой юмор, да, сейчас.
3: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
1: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты. Виталий Гагунский.
2: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
3: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

Все сбывается, если ты идешь за мечтой. Что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой. Ты же знаешь, что я искал.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У студентов две приметы: снег выпал, скоро сессия. Снег растаял, скоро сессия. Вывод: во всем виноват снег.

0: Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: В веселом чате читаем ваши комменты, а вы сегодня рассказываете, на что вы готовы ради своей семьи. Ведь сегодня отмечается День любви, семьи и верности. А как-то тихо он в этом году отмечается. Обычно перед ним так все время. Со всех сторон.
2: Я сегодня выхожу из трамвая, а там прям отмечается.
1: Семьи прямо отмечают.
2: Да, флажки. Нет, серьезно, там прям была большая куча народу, стульчики какие-то красные. В общем, отмечают. Молодцы. И мы сегодня в эфире решили тоже отмечать и спросили, на что вы готовы ради своей
1: семьи. Я это уже сказала, Юля. И вот Глеб пишет, что в принципе я готов уступить водительское кресло своему папе, когда он говорит: я знаю короткую дорогу. Спойлер, дорога всегда оказывается длинной, пишет Глеб.
2: Я как-то раз папа после таких слов вообще заблудился. И нам потом пришлось 2 часа выезжать из места, которое казалось бы короче.
1: Ну, потому что большинство пап вот возраста там плюс все-таки не пользуются навигаторами. У них карта в голове, заедут куда-нибудь, а там теперь одностороннее движение, и крутить потом. А иногда еще, знаешь, можно вот так вот попасть на платную дорогу. С тобой было, что ты едешь, ты что-то там, непонятно куда, и хоба, заезжаешь на платку.
2: Нет,
1: и чтобы просто развернуться, там 5 метров проехать, тебе приходится платить.
2: Со мной такого не было, я всегда езжу по платке.
1: А со мной было.
2: Татьяна пишет: семья — это куча маленьких мелочей, поцелуйчики, обнимашки, внимание, понимание и так далее. Поэтому Татьяна готова тоже к таким мелочам, как не спать, чтобы испечь вкусняшку, приготовить блинчики после тяжелой стройки, выслушать, когда это необходимо, а еще целовать и обнимать. В общем, Татьяна готова на многое ради своей семьи. Не все готовы целовать и обнимать.
1: Да, это, конечно, нужно прямо решиться. Сергей готов ради своей семьи на настоящие подвиги. Могу даже посуду помыть и пол пропылесосить. Да. Ради семьи хожу на работу, представляете, пишет он. С утра до вечера каждый день. И вся моя семья счастлива не видеть меня днем. Эх, что бы было, если бы я постоянно их всех дома донимал. Но вот видишь, ради них он уходит, чтобы их не донимать, чтобы они такие: ура, папки нет, можно мусорить, ведь он ради нас может пол пропылесосить и обязательно сделает это сегодня вечером. Ждем ваши комментарии, +7 915 030 3567. Наш номер, пишите смс-чики, пишите в Макс и в Телеграм. А сейчас угарный папа.
0: Юмор ФМ представляет угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
3: В садике дети летом гуляют в трусиках и панамках. 5-летний Леша говорит маме: «Мама, а Тёма влюбился в Диану. Он сегодня сказал, что у нее красивые трусики и красивое туловище». Мама подходит к холодильнику, чтобы взять оттуда творожок. Творожка нет. Странно. Интересуется у 5-летнего сына Саши: «Сань, а ты творожок брал?» «Да, я его переложил». «А куда?» «В себя». Из школьных сочинений Лёши. Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит хотя бы отсутствие у него детей. Когда я прочитал роман Горького, то сам захотел стать матерью. В библиотеку вошли двое – мальчик и девочка. Они были братьями. Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым. «Тля я или право имею?»
0: Угарный папа.
3: Саша 3 годика спрашивает: «Мам, зачем мы каждый день покупаем продукты? Их что, кто-то ворует?» Утром мама оставляет 5-летней Соне записку: «Соня, наведи в комнате порядок», и уходит на работу. Вечером, вернувшись, она находит в комнате записку дочки: «Неохота». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Телеграм +7 915 030 3567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
10: Категория 6+.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
11: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Квашеная капуста – самая классная закусочка. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.
2: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица –

0: где чужом, где-то улица.
1: Деточкина не ходит ни по каким улицам. А Деточкина сидит каждый вечер в студии Юмор-ФМ и приносит своим слушателям разные хорошие новости.
2: Деточкина не виноват.
3: День семьи сквозь призму знаменитостей. Певица Анна Асти купила несколько домов в деревне, где жила ее прабабушка. Говорит, что это специально для того, чтобы все гости, которых она к себе будет приглашать, смогли разместиться. «Хочется, чтобы они все поместились в один день на какой-то нашей деревенской тусовочке», призналась артистка. «Там очень красиво, там очень солнечно, много природы, очень красивые домики», радуется Анна. И вот мне только одно интересно, как к такому соседству отнесутся местные жители. Ну, просто я сейчас знаю, что Ида Галич пытается в Дагестане устроить себе свадьбу, но там как бы местные не очень радостно ее встречают, несмотря на то, что по маме она осетинка. Говорят, уезжай отсюда! А Дмитрий Певцов признался, что они с женой Ольгой Дроздовой внушают студентам театрального института, где они преподают, что самое главное, что дети должны вынести из института, это брак. Мы с Ольгой первое, что говорим нашим студентам, ребятки, самым главным успехом 4-летнего обучения может быть счастливое замужество.
4: А они в институте брака или в театральном преподаете?
3: В театральном. А еще у нас была общекурсовая прогулка на кораблике, и там мы двоих поженили властью капитана. Ольга знает все эти морские правила. Капитан растерялся, он не знал, какой текст говорить, но мы ему написали. Так двоих и поженили там.
4: Властью капитана, который ничего не знал и растерялся.
3: Мне вот всегда внушали, что главное, что можно вынести из института, из любого, это хорошее образование. Но, видимо, как-то я подотстала от жизни. Но ладно, не только люди мечтают жениться. Вот Манул Тимофей очень хочет маленьких манулят, но ему с невестами не везет. То старая, то хвост облез, то вообще сестра троюродная. Однако фанатов Тимоши обнадежила гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. Невеста есть, и даже три. Мы получили 3 фотографии 3 претенденток на его лапу и сердце. Конечно, нужно проверить генетику, здоровы ли и готовы ли составить пару Тимофею. И даже после этого нет гарантии, что они будут счастливы вместе, сказала Акулова. Кстати, за брачными играми можно будет посмотреть по видеотрансляции. Понимаешь, там такой only манулянс устроит. Или only котянс, как там правильно говорить. А деньги нужно будет за это платить?
2: Деточкина. Свободу

0: Вот, кстати, про танцы. Знаете, где можно будет классно натанцеваться и напеться?
1: На нашем музыкальном пикнике «Юмор-ФМ», конечно же, 26 июля. Всех-всех приглашаем в гастроквартал «Три вокзала депо». Там будет огромный веселый концерт с участием прекрасных звезд. Вот, например, выступит Филатов и Кэрос. И будет Венера, и диджей-миксер.
0: Калибри Мавика, Дима Колдун, Султан Лагучев. И все это совершенно бесплатно, представляете?
1: Совершенно бесплатно. В 17 часов 26 июля всех ждем в гастроквартале «Три вокзала депо». Приходите веселиться.
0: Да, будет много интересных конкурсов, мероприятий, наши ведущие. И, надеемся, отличная погода. Вселенная, ты слышишь? Отличная
1: Главное,
0: погода!
1: Главное, что да. Вход свободный. Со свободным входом можно и под дождем постоять.
0: Ну, а сейчас Фоменко Про. Не будет дождя, будет ярко светить солнце.
2: Фоменко. 5 шуток про Москву.
3: С сегодняшнего дня мэр Москвы Собянин приступает к замене промокших бордюров на новые сухие.
4: Из-за окурка, брошенного в Москва-реку, сгорело 7000 кубометров воды.
3: Когда-нибудь, через много-много веков, археологи по количеству слоев плитки смогут подсчитать, сколько лет Собянин руководил Москвой.
5: В Москве пробки бывают в трех случаях: утром, вечером и всегда.
6: На все внутренние и внешние проблемы мы в Москве кладем плитку.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Читаем ваше сообщение на тему, на что вы готовы ради семьи. Сегодня день такой, день семьи, любви, верности. Может быть, вы уже какую-то жертву сегодня совершили. Напишите, поделитесь, вас же должен кто-то похвалить. Вот мы это сделаем, но это не точно. Илья вот пишет, что готов встать в субботу в 7 утра, чтобы пойти гулять с собакой под проливным дождем.
2: Только один день?
1: Время от времени это делаю. Не один день, вот может быть, ну там раз в году, два раза в году. Время от времени у всех же разное. А семья не ценит. Не знаете, почему, спрашивает Илья.
2: Не знаем.
1: Ну, Илья, даже не догадываемся. Может быть, нужно не только собаке уделять внимание время от времени. Раз в году, раз в полгода.
2: Слушайте, я придумал классную романтичную историю. Вы будете жену в 7 утра и вместе гуляете под проливным дождем.
1: Ничто не укрепляет добра.
2: Как совместная прогулка.
1: Тебе
2: так романтично.
1: Это звучит действительно как заявление какого-то чиновника.
2: Почему чиновника? Ну, что психолога. А вы пробовали приглашать свою жену на романтичную прогулку под летним дождиком в 7 утра?
1: Чиновники тоже дают советы по укреплению семьи.
2: Светик пишет: ради семьи я стала авитологом. Продавала детские вещички, увлеклась, освоила продажи и теперь помогаю продавать вещи не только друзьям, но и учу этому всех, кто не умеет это делать за деньги.
1: Я не умею. Вот мне просто интересно, вот эти вот авитологи, я тоже, знаю, что есть такая профессия, но просто если у меня, например, детские шорты, которые я хочу продать за 300 рублей, а сколько я должна буду заплатить авитологу и сколько я в итоге получу, если я продам эти шорты за 300 рублей?
2: Ты мелко мыслишь, 300 рублей шорты, ты думай о том, что ты можешь продать все.
1: Себя?
2: И вот тогда ты можешь заплатить авитологу сколько угодно, ведь ты же готова продать все.
1: Мне надо продать шорты. Евгений готов ради семьи продать свою коллекцию редких комиксов, чтобы оплатить жене курс массажа и мелким шрифтом. Правда, потом супруге придется оплачивать мой курс у психолога по принятию потери моей коллекции.
2: Принятие потери. Это так мило.
1: Какие ранимые мужчины. Да. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Рассказывайте, на что вы готовы ради семьи. В Телеграм ждем ваше сообщение в Макси и в СМС-очках.
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Скоро. Очень скоро. Буквально вот-вот.
2: Нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор ФМ.

0: По-прежнему здесь с вами Солнечная, это я, по-прежнему с вами Деточкина, это она, и вместе мы, они самые. Всем привет!
1: Привет-привет! И отмечаем День любви, семьи и верности, и спрашиваем у вас, на что вы готовы ради любимой семьи. И вот нам Катя пишет, что она отрезала длинные волосы, чтобы муж не ворчал, что она слив в ванной и забивает своей вот этой волосней. Понимаешь, вот на что? Чтобы муж был спокоен, человек отрезал, теперь у нее короткая стрижечка, и все довольны, и никаких ссор в доме нет, пишет нам Катя. Рассказывайте, на что вы готовы.
2: Волосы короткие, они же тоже имеют обыкновение выпадать. Дело же не в длине.
1: Длинные, они особенно противные, на мой взгляд. Думаю, у меня вот длинные волосы сейчас, это хуже, чем когда были короткие, выглядят в сливе ванной.
2: Не знаю. Меньше. Начинается все с просьбы сделай короткую стрижку, а потом...
1: А потом что? Отдай мне всю зарплату. Ну, это обычно...
2: Потом скажет брейся на лысо.
1: Нет, ну так не скажет. Они же любят
2: короткие
1: красивые.
2: Короткие волосы застревают в сливе. Это противно.
1: Короче говоря, рассказывайте нам, на что вы готовы ради любимой семьи. Понятно, что Солнечная ни на что не готова. Не ждите от нее никаких уступок. Ну, еще у нас есть и голосовалка. Мы спросили, семья — это самое главное или про себя тоже забывать не надо? Вот как раз за этот вариант голосует меньшинство. Всего лишь 37% ВКонтакте.
2: В Телеграм-канале 53% голосуют за то, что семья — это самое главное, а большинство про себя забывать не надо. Ну, тут, в общем, опять бой у... Счет у Дурова сбился, поэтому давайте будем полагать, что 50 на 50, половина на половину. Ждем ваши голоса, ждем ваши комментарии, а отправлять их нужно на номер +7 915 0303 567 в Макс, в Телеграм и смс-чиками.
3: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Комментарии ваши в этом часе обязательно почитаем. Они будут чуть позже в веселом чате. Кстати, не один веселый чат ждет нас с вами в этом часе. Несколько раз мы с вашими комментами выйдем в эфир. А еще в эфир выйдет Роман Юнусов, но он заставит заняться спортом.
2: В рубрике «Деточкина не виноват» расскажу про самый дорогой город для жизни в мире. Что это за город, вы узнаете совсем скоро.
1: Не Светлогорск, нет?
2: Нет, не
1: Потому
2: Светлогорск.
1: Потому что у нас тут одна коллега собирает донаты на квартиру в Светлогорске. Что-то как-то слишком дорогая. 20 миллионов для Светлогорска.
2: Ну, потому что там вид красивый на берегу, нормальная квартира.
1: Понятно. Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм будет шутить в нашем эфире совсем скоро в своей персональной рубрике. Ну, а прямо сейчас встречаем большой стендап.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наталья Корчмарик. Королёв.
3: Всем привет, как я рада вас видеть. А похлопайте, кто любит иностранные языки. О, вы даже как-то хлопаете с акцентом. Я просто тоже очень люблю иностранные языки, хотя и кажется, что больше люблю говяжий, но реально люблю я приглот. Просто на 6 разных языках хочу уметь говорить фразу «не ходите по помытому». Люблю французский язык, учила его еще в школе, у нас там был выбор. Можно было выбрать французский или немецкий, но по мне видно, что видео для взрослых я люблю не так сильно, как круассаны. Выбрала французский. Но проблема в том, что я тогда жила в маленьком городе рядом с Мытищами. Но как ты используешь французский в Мытищах? Нельзя остановить уличную драку фразой «о-ля-ля», потому что она за нее и началась вообще-то. Французский в Мытищах, но это даже звучит странно, как страх и ненависть в электростале. Сейчас я живу в Москве, тоже не часто могу французский использовать. Вот английский понятно, где использовать, да? Просто начинаешь выпендриваться. А вчера был такой кейс, была оверзагружена, прокачивала skills. Делайте так, да? Sometimes, да? А по-французски, ну что я могу в ответ сказать? Ну, ты пижон. Кстати, пижон по-французски – это голубь, но вот и я выпендрилась. Можно найти, конечно, где практиковаться. Например, сходить в французский разговорный клуб. Кто не знает, это такое кота-кафе, где ты можешь погладить француза. Вообще, я загуглила самые полезные фразы на французском. Первая была «говорите ли вы на английском?». Следующие были «как тебя зовут?», «как дела?» и «сколько времени?». Ну, вот окажусь я в Париже, увижу кого-то, узнаю только, что его зовут Альберт, у него все хорошо и 18:30. Ну, тут же явно не хватает полезных вопросов, что-то о географии. Например, к тебе или ко мне? Когда была студенткой, была большая мотивация учить язык, потому что я влюбилась в нашего преподавателя, француза. Ну, там сложно не влюбиться, когда тебе говорят «мадемуазель». И это не рядом с пятерочкой. А вот подруга моя как-то пошла в английский разговорный клуб и знала на английском только «yes, why not». Реальная история. «Yes, why not». Ничего больше. Вышла замуж через 2 месяца. Я говорю, как ты так быстро, ну, сближаешься? Ты еще не узнала человека. Может быть, он маньяк. Она говорит «yes, why not». Ребята, учите языки, кайфуйте. Всем вам спасибо. Пока-пока.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

суперигра на Юмор ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра. Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль на Юмор ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Яшина резюме. Помогала писать любимая бабушка. В графе «Недостатки» было указано «Плохо кушает».

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: Все нормальные люди отмечают День любви, семьи и верности дома с семьями. А мы с Деточкиной здесь с вами, потому что вы наша семья. И спрашиваем у вас, на что вы готовы ради своей семьи. И Анатолий пишет, что согласен. 3 часа выслушивать монолог о том, какая же сволочь это ее коллега Тамара. Ни разу не зевнуть во время слушания, вовремя кивать, поддакивать, хотя сам в это время ужасно хочу спать. А еще готов терпеть дядю Колю на новогоднем застолье, хотя никто не помнит, какого он кому родства.
2: Ну, прям хороший, молодец. Вот мне такой муж
1: хороший
2: нравится.
1: Хороший кто молодец? Коля?
2: Да, нет.
1: Коля тоже, мне кажется, да, не растерялся, да? Ну, ходит, его каждый год принимают. Какая разница? Они все равно не помнят. Наливают, оливье накладывают. Отлично, буду ходить и дальше.
2: Ну, а что расстраиваться?
1: А я может быть, эта такая традиция началась когда-нибудь, когда, ну, много лет назад человек просто перепутал дверь.
2: Хорошая традиция, стал членом семьи. Кстати, вот, пожалуйста, идея вам. Если у вас вдруг нет пока семьи, вы можете перепутать дверь.
1: Если у вас нет тети, вы можете перепутать дверь.
2: Евгений говорит, готов разрешить жене сходить на массаж, но только если его будет делать женщина. А если обманет, то все. Развод и девичья фамилия.
1: В смысле, это что будет делать женщина?
2: Вот
1: это
2: такое
1: что
2: вот
1: вообще
2: пишет.
1: За шовинизм? Я правильно же вот это слово здесь употреблю сейчас, если так скажу?
2: Шовинизм в отношении кого? В отношении... Это сексизм, наверное. А в отношении того, кто делает массаж, или в отношении жены, которой нельзя,
1: Юля,
2: чтобы я делал массаж кто-то другой?
1: Откройте, пожалуйста, форточку. Кто-нибудь там есть в предэфирке? Так душно.
2: Никого
1: дышать
2: нет,
1: нечем.
2: Тут только ты.
1: Да, наоборот, мужчины, кстати, делают массаж лучше, чем женщины. Ну, нет, зависит от специалиста, конечно.
2: Вот.
1: Да, но я люблю ходить к мужчинам, потому что они делают сильнее, прорабатывают всякие там точки, как тебе надавят. Там...
2: Я тут не соглашусь, потому что есть такие девушки, которые как надавят, вот, и тоже, знаешь... А мужчины
1: Короче,
2: жалеют.
1: Юль, неважно. Я просто придумываю какой-то любой рандомный аргумент, лишь бы человек не говорил, что я отпущу жену только, значит, к женщине-массажистке. А вы тоже ходите к врачам только мужчинам? Вот к терапевту, если видите, что женщина принимает, вы не записываетесь?
2: Все, пошла жара, сейчас вам Евгений попадет.
1: Нет, это не вы... пошла жара, уже надо выключать кнопку и запускать...
2: Дать тебе его номер.
1: ...следующую рубрику. Но перед тем, как она появится в эфире, мы напомним, что нужно еще зайти на сайт веселоерадио.ру и зарегистрироваться в нашем улыбайзере.
2: Всех ждем, мальчиков, девочек. Главное, чтобы вам исполнилось 18, и на вашем фото вы улыбались. Именно это фото нужно загрузить на сайт веселоерадио.ру, нажав предварительно на Фоменко, заполнить небольшую анкетку и оказаться в нашей игре. Повторяйте шутку, получаете 3000 рублей и путевку в суперфинал, где вас ждет автомобиль.
1: А сейчас, наконец-то, рубрика.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Однажды ехал на девятке и перевернулся. Дальше поехал на шестерке. Одна бабка переходила дорогу не на тот свет, а попала на тот. «Я могу и без рук», — сказал мотоциклист, «и до, и после аварии». Отличие европейского автомобиля от японского в том, что жена нудит слева, а не справа. Настоящий таксист — даже перед сексом всегда спрашивает: «Вам куда?» Для меня есть только один запрещающий знак – бетонный блок поперек дороги. Все остальные знаки – предупреждающие.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: «Я такого не говорил».
0: «Говорил, говорил, но только на Юмор ФМ».

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Юмор

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Здравствуй, Иван Царевич. Мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся, пожалуйста, на линии.

0: и вновь тебе подпоют.
1: Деточкина с хорошими новостями. Ну, в смысле, подпоет.
2: Деточкина не виноват.
3: Найден самый дорогой город для жизни, и это не Москва, друзья. Это Цюрих. В рейтинг вошли 547 населенных пунктов, в том числе и 10 российских. Интересно, как вот они вот туда попали, но, тем не менее, считали по ценам на продукты, еду в кафе и ресторанах, коммуналке и другим пунктам. Но не вошла стоимость аренды жилья, ипотека и покупка недвижимости. Если бы вошла, то, может быть, Москва была бы куда ближе к центру. В общем, за Цюрихом расположился город Джорджтаун. Это на Каймановых островах. Почему там дорого жить, не понимаю. Мне кажется, наоборот, Каймановые острова. Ну что там, ну крокодилы. Что там такого привлекательного? И еще один на третьем месте швейцарский город – Люцерн. Москва заняла только 307 место.
1: Только?
3: Да.
1: 307? Ничего ну, себе.
3: 547 городов, что, серьезно? Москва на 307.
1: 306 городов дороже Москвы?
3: Да.
1: Обалдеть.
3: Например, Санкт-Петербург. Короче, дешевле всего, друзья, жить в Индии. Во Франции тем временем решили дать отпор быстрой моде. Это когда люди покупают дешевые шмотки из Китая, которые сшиты по лекалам Зары, или что-то наподобие. Носят это одно лето и выбрасывают, потому что уже стало немодно. Вот теперь за каждую вещь Солишки и подобных маркетплейсов французам придется заплатить до 6 евро. Это с этого года, дальше будет еще дороже. В итоге сбор оказывается чаще всего больше, даже чем стоит сама шмотка. Запрещается также реклама этих платформ и продвижение через блогеров. Ну, то есть многие блогеры реально живут тем, что показывают, ой, смотрите, что я купила себе на одном китайском сайте, вот такая вот шмотка, вот ссылка. И все, теперь не смогут этим зарабатывать. Придется французам носить только Dior. Если денег хватит, конечно. Ну, а в Китае поставили очередной рекорд по гигантизму. В Чунцине открыли вокзал Чунцин Восточный. Чтобы вы понимали габарит, он в два раза больше Ватикана. Представляешь себе вокзальчик?
1: Не представляю, я и в Ватикане-то не была.
3: Ну, я как бы тоже не была. Ну, ладно, вот так скажу, что в него бы влезло 6 центральных вокзалов Нью-Йорка или 15 самых больших вокзалов Европы. Ну, то есть он огроменный. Для возведения вокзала китайцы взорвали и полностью срыли гору. Потом выровняли, и вот на этом месте его построили. Строили всего 3 года, кстати. И теперь там готовы за 1 час принять и отправить 16 тысяч пассажиров. Я вот надеюсь, что я никогда туда не попаду, потому что я вот таких мест очень боюсь заблудиться там, а там,
1: там
3: еще везде только иероглифы.
1: Должны быть какие-то для вот таких вот боящихся заблудших овечек траволаторы, тележечки какие-нибудь для гольфа, которые Деточкину посадят и с комфортом довезут.
3: Не знаю.
2: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Давайте что-нибудь более доброжелательное. Вот, например, опрос. У нас сегодня такой прямо вот про любовь, про семью и верность. Правда, деточкина?
1: Да, мы спросили, семья — это самое главное или про себя тоже забывать не надо. И 43% считают, про себя забывать не надо. Вот прям уже, знаешь, подбирается к 50 на 50.
0: Ну, правильно, потому что психологи нам часто об этом напоминают, что вы, конечно, растворяетесь в детках, в муже и в семье, но и о себе тоже заботьтесь, потому что наденьте сначала маску на ребенка, а потом уже... Ой, сначала на себя, а потом на ребенка, да. Ну,
1: и потому что как бы, да. Бы не вышел.
0: Если не будет мамы, то как вот это вот все? Никак.
1: То будет папа.
0: В телеграм-канале красивый результат 50 на 50. А в эфире у нас Роман Юнусов «Голая штанга».
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Ой. Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
3: Гол! Штанга!
4: Друзья, до начала матча осталось 5 минут. Счет по-прежнему 0-0. И вот на повторе мы видим, как сначала в белорусского игрока попадает шайба, а потом сверху навалились два шведа. Да, такого счастья никому не пожелаешь. Скажу вам, этот молодой нападающий очень перспективный, с большим талантом и огромным мужским достоинством. Вот по второму тайму чувствуется, что тренер Реала в перерыве, как говорится, вставил своим футболистам. Какой удар! Вообще без траектории! Как из пули выстрелил! Да, не очень большая растительность у судьи Лопеса Ньета. Может и замерзнуть. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый северный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я, конечно, не стилист, но мне кажется, что с мозгами вам было бы гораздо лучше.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ.
1: Вы продолжаете нам рассказывать, на что вы готовы ради любви, ради семьи. И Константин пишет, что для него высшая форма любви – это позволить ей выбрать цвет стен в новой квартире, но только в детской. А то Деточкина уже рот раскрыла, глаза такие: «О, что, серьезно?
2: В смысле,
1: такие
2: он
1: мужья?
2: Ей позволит?»
1: А вот он ей позволит, но только в детской.
2: Я вообще такое впервые слышу. Мне кажется, мужчинам вообще абсолютно пофигу, в какой цвет ты покрасишь стены, потому что главное, чтобы ты не приставала к нему вот это. А вот этот цвет, он уже отстанет.
1: Вот Костя сейчас было обидно.
2: Вера нам пишет, что ради семьи попросила знакомого парня-однокурсника притвориться моим женихом. Родители очень расстраивались, что на семейное торжество все придут парами, а у меня никого до сих пор нет. Ну, в общем, Вера подыграла, и теперь у них свадьба с этим самым однокурсником в сентябре. Поздравляем вас,
1: Вера.
2: Вот
1: это действительно сообщение, достойное дня любви, семьи и верности. Ну и Антон пишет, что вот, казалось бы, сейчас есть приложение такси, но нет, я зачем-то несколько раз в году регулярно встречаю ее сестру из аэропорта в 6 утра. А все ради любви, пишет Антон. А, кстати, это не тот Антон, который вот в 6 утра встречает сестру своей благоверной, а потом приезжает на утренний эфир на
2: Вполне возможно, что тот самый Антон.
1: Раз уж он рано встал, то чего вот как бы...
2: Конечно. Кто рано встает, тот сестру встречает.
1: На работу ехать. А завтра утром Антон и Оля, шутки-шоу, наши любимые и лучшие коллеги. Встречайте их. Ну, а сегодня благодарим всех, кто писал комментарии, всех, кто голосовал в нашем опросе в телеграм-канале Юмор ФМ, в группе ВКонтакте. Да, не забудьте лайкнуть наш Reels. Reels мы с Деточкиной старались, записывали. Он есть во всех соцсетях Юмор ФМ. И на сегодня наше всем традиционное пока!
0: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенек.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в такси.
1: Спасибо еще раз, что согласились меня везти. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
2: Так понятное дело, у нас сейчас это в Тобольске. День мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
1: Серьезно, так у вас?
2: Нет, конечно, ты чё, блин? Пошутил я.
1: Я вам поверила.
2: Ладно, поехали.
1: Поехали.
2: Я гляжу, вы это, с райцентра?
1: Не, я вообще из Москвы.
2: Ты чё?
1: Чё?
2: Сюда приехала. Нефть нашу воровать, да?
1: Вы чё так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала даже.
2: А тут и говорить и нечего, тут и так всё понятно. Вы москвичи, вы всё поназахватывали. У нас вон ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян дело на всех. Вджобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
1: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были.
2: А нечего мне там делать в вашей Москве, у вас там все подпилено. Все подпилено, у вас вон горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
1: А, я поняла, это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
2: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
1: А мы можем просто молча ехать?
2: Конечно, можем, спасибо, конечно. Большое. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим, пока кто-то едет передним сиденьем во всем бежевом, блин. Нет, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав.
1: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
2: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь и хнак! За «Спартак» одни негра играют.
1: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Это ж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом под землей, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это, покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит? Там тоже очень трудно жить, знаете?
2: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня вон брату на той неделе пескоструйкой руку отрубило. И также у нас, знаешь, стресс, переживания. Вот как у тебя с кофе прям.
1: Так, остановите, пожалуйста, я здесь выйду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
2: Хамлот,
1: до свидания.
2: Хамлот. Давай, давай. Лопырёвый, привет.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
2: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
1: И грядки закатаете?
2: Без проблем.
1: И газон закатаете?
2: Закатаем.
1: А что скажет теща?
2: Ну, тещу мы закатать не можем.
1: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
2: А вот это можем. Закатаем в асфальт быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти.
3: Не реклама. Если очень нужен мех, приходи в салон «Олег».
2: Меховой салон «Олег».
4: Шубы, шубки, полушубки, пальто, манто, уги, полууги, муфты, дуги.

0: Декани, Мосмашрем, Рыбсбытстрой. Второй этаж по коридору налево.
1: Ориентир — чучело енота.
2: Приходи в салон.
3: Хочешь попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
4: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
3: Да, где как не в Таиланде знают толк в смене пола.
5: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
3: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
4: Смени пол. Будь мужиком.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужики, детектор лжи реально существует. Я на нем женат.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Агрофак. Ставрополь.
3: Сейчас хотят запретить карты Таро. А это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
4: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня! Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Все смеетесь, это смешно. А мы будем процветать. В России вырастет демография. За первого ребенка будут давать второго. Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех, потому что наши соперники будут играть голодными. Поэтому не надо шутить со мной. Тут другие ребята. Это Россия, Россия. Германия, Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
0: Команда имени Янковского. Азов.
3: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
5: Добрый день. Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
6: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
5: Аргументировано.
7: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
5: Тоже аргументировано.
7: А еще у него асцендент в Козероге.
6: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
5: Плюс 10 лет к сроку.
7: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
5: Минус 10 лет.
7: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
5: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
6: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
5: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
6: С ума сошли совсем.
5: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
6: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 12 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
5: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый северный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ночью 15-20 выше 0. Днем в четверг в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Из-за участившихся случаев дезертирства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад новой встрече с вами на Юмор-ФМ. Друзья, съемки, спектакли, гастроли, многочисленные перелеты и переезды. Жизнь артиста постоянно кипит и полна историй, в том числе и смешных. И несколькими такими историями из жизни знаменитых отечественных актеров театра и кино я с вами поделюсь прямо сейчас.
0: Шутить изволите.
1: Все мы помним замечательного актера Спартака Мишулина в роли Саида в фильме «Белое солнце пустыни». На время съемок артиста побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали парик. Спартак Васильевич так к нему привык, что носил и ощущал, как обычную кепку. Однажды в автобусе он встретил своего приятеля, с которым не виделся месяца два, и в качестве приветствия снял с себя кепку и помахал. Сидевшую рядом старушку еле откачали. Знаменитый актер Олег Ефремов в пьесе «Декабристы» играл императора Николая I. На одном из спектаклей вместо фразы «Я в ответе за все и за всех» Олег Николаевич заявил «Я в ответе за все и за свет», на что партнер по сцене Евгений Евстигнеев не преминул откликнуться. «Тогда уж и за газ, Ваше Величество». Как-то под Новый год актер Лев Дуров не успел купить домой елку и очень переживал по этому поводу. Но вечером 31 декабря, когда он возвращался после спектакля, купить лесную красавицу уже было негде. По дороге домой в парке его окликнул какой-то мужичок и предложил самую настоящую пушистую елочку. Обрадованный актер вручил спасителю 3 рубля. Продавец взял деньги и исчез. Лев Константинович ухватился за верхушку ели, попытался перехватить ее поудобней и понял, что она за что-то зацепилась. Однако попытки дернуть посильнее к успеху не привели. Лишь через несколько минут Дуров понял. Он отдал 3 рубля за елочку, которая просто росла в парке.
0: Шутить изволите.
1: Неплохой сюжет для полнометражной комедии, как вы считаете? На данную минуту у меня пока все. С новыми смешными историями из жизни знаменитостей вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда Федору Емельяненко становится скучно, он берет микрокредит и ждет коллекторов.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Такта», город Красноярск.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну, давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
4: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
3: было? Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, так же думали и болельщики Енисея весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам. Ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
5: Гузеева же произносила.
3: А, да.
6: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели. Тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли. Походу, это в каждой игре обязательно. Поэтому к номерам.
7: Где-то на кухне.
8: Ты меня уважаешь?
6: Уважаю.
8: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
6: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть но. В общении супруг мало говорит комплиментов. Ну, не очень нежный. Какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе. Но ничего не меняется.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю, сразу задаю вопрос. А раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезанный из монолита бензопилой. Здоровый конь такой. Уха-уха. Вот это все. Дым-дым-дым-дым. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там ну вообще не вариант, что он пострадает. Понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное, такое что-то брутальное, которое да, пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочется романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой... Книга называется «Пять языков любви». И очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе Lamborghini, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, ну, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Largus, ну, это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Porsche, не надо возить на нем, ну, улей на дачу. Это, они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто к тебе в жизнь попал.
1: На самом деле, раньше было иначе. В браке уже более 20 лет. И с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
2: Отлично. А новое вводное. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют? А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
1: Нет.
2: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работой, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да. Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям. Получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
1: Благодарю.
2: Да, пожалуйста.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

Этот воздух, как ваты густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ваты густой, это летнее платье.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
3: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Стремянка разъехалась и научила деда садиться на шпагат.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, ипотека – это состояние души. Причем лет на 30, как минимум. Клиент в банке собирается подписать договор ипотеки. Банковский клерк передает ему авторучку и спрашивает. Ну, вы понимаете, да, что процентная ставка будет 25% годовых? Да, понимаю, отвечает клиент и пододвигает себе документ. А вам ясно, что общая стоимость квартиры, учитывая проценты, составит 4 номинала? Да, конечно, ясно, повторяет клиент и берет авторучку. В этот момент в банк забегает человек в маске с автоматом и кричит: «Все, мне двигаться, это ограбление!» Клиент, не поднимая головы от ипотечного договора, говорит: «Да, я понимаю, что это ограбление, но квартира просто позарез нужна». Друзья, развод – это событие нерядовое, и отметить его надо как следует. Ну вот, как раз двое приятелей в пивной отмечают развод. «А чего вы расстались-то?» «Да она сказала, что у нее иссяк запал». «Что у нее запало?» «Иссяк? А это что?» «Да я, честно говоря, тоже не понял». Друзья, запомните, если очень хочется, поверьте, нет ничего невозможного. Итак, посольство Израиля, собеседование на получение гражданства, естественно, того же Израиля. «Господин Иванов, вот вы в анкете указали, мать и отец русские. Извините за вопрос, а кто же тогда в вашей семье евреи?»
3: «Никого. Я первый».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купили матрас с памятью формы. Теперь жена каждый раз очень внимательно изучает, что он там запомнил.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет? А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по два гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонцы видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уж не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты 2 бочки, я 4, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепите ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать. Такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске «Час ночи».

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер с порывами при грозах до 17 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 25, в Карталах и Троицке до 30 тепла. В Миассе, Кыштыме, Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 16-21 выше 0, днем в пятницу в Садке, Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 26, в Магнитогорске, Миассе и Кыштыме плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 30 тепла.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: В Москве полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Игорь пришел домой без настроения, но жена тут же поделилась с ним плохим.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в полиции.
1: Товарищ полковник, разрешите?
2: Нет, Равдин, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздника.
1: Вот, вот. Кстати, по поводу праздника. Скоро же день полиции, и надо выбрать артиста, который будет выступать у нас на дне полиции.
2: Ну, давай подумаем. Кто бы это мог быть? Так сразу и не приходит никто в голову. Понимаешь сарказм, Равдин?
1: Понимаю.
2: Олег Газманов, кто еще всю жизнь Газманов выступал? Что сейчас думать? Олег Газманов.
1: Вот, кстати, всем отделениям хотели по этому поводу поговорить. Может, в этом году в качестве эксперимента не Газманов? Приелся он маленько.
2: А может, день полиции не каждый год будем отмечать, чтобы не приедался Газманов, а?
1: Ну, просто люди уже свои предложения выдвигают. Смотрите, может быть, Буйнов?
2: А может быть, Газманов?
1: Понял.
2: Отличное предложение.
1: У нас еще молодежи много работает, они просят Нилетто.
2: Что еще за Нилетто?
1: Ну, это который любимка.
2: Любимка? Это Газманов, правда? Если ты хочешь Газманова, так и говори. Будет вам Газманов, передайте, будет.
1: Хорошо.
2: Любимка будет. Как штык.
1: Смотрите, хор Турецкого сами звонили, предлагают. Может, они выступят.
2: Хор это Турецкого, хорошо. Хор, да. Это громко, ну, это вот. Празднично, это по-нашему.
1: Все.
2: А скажи, в этом хоре есть Газманов?
1: Нет, это же хор Турецкого.
2: Значит, хор это плохо, это отвратительно, это не празднично. Целая толпа бесполезных людей, ни одного Газманова. Я думал, ты мне целый хор Газмановых
1: все,
2: предлагаешь.
1: Все, хорошо.
2: А ты мне просто каких-то людей.
1: Еще по списку пройдемся?
2: Не надо больше ничего проходить.
1: Да слушайте, может, Олег Майами?
2: А может, Олег Газманов?
1: Понял.
2: Если уж ты по Олегам пошел, то ты выбирай хотя бы достойных Олегов, да? Лучших из Олегов, из представителей этого прекрасного имени.
1: Хорошо, не Олег, вообще не Олега предлагаю. Человек без имени. Смотрите, Баста.
2: Что еще за Баста?
1: Но это который из Газгольдера.
2: Вот был бы он из Газманова, вполне может быть. Вполне может быть.
1: Хорошо, вообще не сольный артист. Группу рассмотрим, Давид Борисович. Группа «Алиса», а? Трасса Е-95.
2: Отличный выбор. Только, может быть, не всю группу позовем, а отдельно Кинчева.
1: Вообще без проблем.
2: А еще лучше отдельно Газманова.
1: Отдельно Газманова.
2: Как тебе, по-моему, это находка.
1: Да что, вы зациклились на этом Газманове? Газманов, Газманов.
2: Это ты зациклился на всех артистах в мире, кроме Газманова. Только их и предлагаешь, что у тебя со вкусом, Равдин. Не позвать Газманова на день полиции. Это все равно, что не позвать мать на свои же роды. Это физически невозможно.
1: Невозможно.
3: Давид Борисович.
2: Что? Что?
3: Только что звонил Газманов. И сказал, что не будет у нас в этом году выступать.
2: Ты уверена? Может, он позвонил, сказал, мне не терпится выступать?
3: Нет, нет, он сказал, что ему надоело каждый год одно и то же. Ты еще ругался, что он уже 4 раза цену повышал, а мы все равно его заказываем. И в этом году даже цену не стал повышать, просто отказался.
2: Нет! Нет!
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщине повезло с мужем, то это отнюдь не означает, что мужу тоже повезло.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Роснана-на-на-на» представляют.
0: Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны. Понятны

0: всем и каждому. Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
1: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на наносцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
1: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Шерхан Шинанайдаопов.
0: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на сцене. На тебе билет. На сайте nananaev.nanavsegda.na.
1: Хочешь, я расскажу тебе сказку?
2: Элитная сауна до и после полуночи.
1: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
2: Помыться и не только. До и после полуночи. Личная гигиена от до.
3: Я.
1: Строго со своим полотенчиком.
2: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.
4: Комитет по культуре города Воронеж при поддержке ИП «Ашот Карапетович Митяев» приглашает всех любителей бардовской песни на ежегодный фестиваль «Поющий дятел».
5: Так давай споем с тобой, приятель. Поющий дятел, поющий дятел.
6: В этом году наш фестиваль соберет на поляне дружбы самых известных и любимых бардов русского черноземья.
4: Вениамин Удоев, братья Рукоблудские, Алла Хламиди, Поликарп Жужелка, Тимати, Гуф и многие другие.
5: Поющий дятел, поющий дятел.
6: Добро пожаловать на живописный берег реки Мачиха. Поляна дружбы, фестиваль «Поющий дятел».
5: Дружище, дятел, пой, а не долби.
4: Просьба приходить заранее, трезвыми и со своими дровами.
6: Все подробности на сайте фестиваля gitarynegoryat.pay.
5: Пей, а не долби.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: На работе сказали, что от меня воняет перегаром. Я ответил, что это из-за внутреннего выгорания.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись? Что, где, когда?
4: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба — 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и...
5: Хрустальная сова!
6: Сова.
4: Господин Кашников.
6: Да-да.
4: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
6: Конечно, господин ведущий, конечно.
7: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
8: Что себе позволяете?
6: Видишь, какие вопросы серьезные. Это коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
9: да а? Хватит.
6: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой...
9: Тихо, он услышит.
4: Господин Кашников.
6: Да-да.
4: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
6: Я думаю, карбюратор.
9: Да заткнись ты уже, а!
4: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
7: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Йолу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
10: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
9: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
4: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
7: Да нет.
4: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его...
11: Карбюратор.
4: Итальянцы...
11: Карбюраторе.
4: А белорусы... Карбюратор! Как называют его у нас в России? Время!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказали, что от кашля надо пить ромашку. Теперь я кашляю, не кашляю, кашляю, не кашляю.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Значит, папа, сын и внук едут на рыбалку. Зашли в автобус, сели, присели. Вдруг заходит девушка такая, необычайно красивая, и колготочки в сеточку такие модные очень. Ну и мыслят каждый по-своему. Значит, внук мыслит, это же какая красавица. Я бы с ней, конечно, зажег бы, ничего не могу сказать. Папа думает, это сколько же денег она у родителей выпросила, чтобы ей купили такие колготки. И у деда мысль, вот, блин, опять сети забыли.
2: Муж с восторгом говорит, что, дорогая, я тут прочитал, ты представляешь, во время секса мужчина сжигает столько калорий, как будто он пробежал 9 километров. Он говорит, да ты у меня, блин, чемпион мира, 9 километров за 2 минуты. Молодец.
1: Ну вот, дорогая моя, теперь, когда мы женаты, скажи мне честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться? Ну, хорошо, обещаю. Ну, ладно, 7. А, в смысле, я 7? Нет, ты 4.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Русалка – это не только пухлые губки, но и богатый омега-3 и аминокислотами хвост.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Триот-идиот», город Смоленск.
2: Команда КВН «Триот-идиот» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту, до которого этот прогресс еще не добрался.

0: дом снести, чем сделать, чтоб горела лампочка.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. И снова мы будем родными.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут задумался, почему у неработающих алкашей всегда есть деньги на выпивку, а у работающего меня нет.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывается общение в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривают меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
2: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные,

0: короткий, разный, продолжительный, семейный, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. Это все, по-всякому бывает.
1: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которым мне нравятся,
0: вот это большая
1: они
0: проблема.
1: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
0: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это, ну, это нормальная тема. Ну,
1: просто
0: ты с этим
1: потом
0: не
1: они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками. Вот в этом
0: а
1: проблема.
0: С чего ты взяла, что они с другими?
1: А
0: они
1: я
0: с
1: ними
0: узнаю. Спят? Что, они все счастливы, все замужем?
1: Нет.
0: Ну, вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как нам кажется, что у всех все хорошо. Вот, как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом, а в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, у меня нет ни секса, ни качества, да? А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот, смотри, счастливая. Это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, нет, у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
1: Конкуренция в плане?
0: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, как это, популярна. Ты меня услышала?
1: Да, спасибо вам большое.
0: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
1: Спасибо вам большое.
2: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Вот и шутит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: И рожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Речь в ЗАГСе, как лицензионное соглашение. Никому не интересно, но сказать «согласен» надо.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Очень полезный навык – вовремя сделать грустное лицо. Представьте, встречаются два друга. Один на вид, очень-очень такой грустный. Второй спрашивает: а ты что такой не в лице-то, а? Да понимаешь, жена уезжает на отдых на целый месяц без меня. И я остаюсь дома один. Так а что ты такой грустный-то?
3: Так а если я буду не грустный, она может никуда и не поехать.
2: Поговорим об увлечениях. Ну вот представьте, девочка-отличница, воспитанная в очень строгой семье, умница, красавица, все 11 школьных лет, никаких проблем. Ну такая просто девочка, знаете, лапочка. И вот выпускной. 5 утра, такой настойчивый звонок в дверь. Мать на валерьянке, отец в симорге обзвонил, открывают дверь, стоит их девочка-лапочка. У нее волосы взъерошены, платье помято, шишки в волосах, помада размазана, в руках полупустая бутылка вермута. И она такая: мама, папа, а вот и я. Отец: дочь, это что такое? Ну как это называется? Дочь!
3: Ты знаешь, пап, я не в курсе, как это называется, но теперь это мое хобби на всю жизнь.
2: Друзья, помните, что полное доверие между супругами – это очень важно. Вот вам яркий пример. Двое супругов на кухне. Муж неожиданно бледнеет и хватается за сердце. «Ай, дорогая, скорее вызывай скорую! Кажется, у меня сердечный приступ!» Жена хватает столовой телефон и кричит: «Вася, пароль! Какой у тебя пароль? Не могу набрать!» Он говорит: «Пароль? Не, подожди, вроде бы уже подотпустила».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор.

дороги.

утренней звезды.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь Яндекс постоянно предлагает мне купить мыло и веревку.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Ну, даже если разбегусь, это ничего не значит. Дела, заботы. И в том особняке на набережной я уже никогда не появлюсь. Я еще могу появиться возле него, напротив него. Но в нем также и другое, также. Даже простой крейсер под моим командованием не войдет в нейтральные воды. Из наших не выйдет. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В любой непонятной ситуации читай русскую классику. Там все у всех намного хуже.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: А тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем, и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: А Горький написал на дне еще старуху из Иргиль. А также надо понимать, он написал роман про мать.
3: Так, ну что? Ничего на свете больше нету. Ким Чен Ын испытывал ракету. Давай, следующий.
4: Тем, кто дружит, эти проскочили. Остальных тихонько погубили.

0: тыквы взвесьте, пожалуйста.
1: Шутки на Юмор ФМ.
2: Секрет для женского круга. Страшна должна быть подруга. Дрожали, чтоб от испуга. Рестораны, музей. На фоне страшной подруги мы все милы и

0: У тебя есть страшные подруги?
1: Нет, у меня все девочки красивые. А у тебя?
0: У меня уже нет страшных подруг. 12 лет назад я всех бросил и женился на одной.
1: Самой красивой.
0: Самой красивой.
1: Факт.
0: Да, у нее есть.
1: Страшные подруги?
0: Наверное.
1: Или страшненькие друзья?
0: Нет. Страшненький только один у нее, я. Дагестанский театр. Обстановка по кайфу. Сразу после спектакля в фойе состоится турнир по борьбе. Я ее по-другому видел немножко, ладно.

0: санузлов в доме нет вообще. Во дворе тропа, на тропе толпа, общая беда, очередь всегда, ча-ча-ча.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.
4: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочется вареничек со сметаной и холодца с хреном, и на Мальдивы, но есть только хрен.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Перед обедом 4-летний Даниил просит у мамы конфеты. «Мама, если ты мне не дашь хоть одну конфетку, то моя жизнь к ужину точно закончится». Мама обращается к 4-летнему Вите. «Сынок, ты почему ешь шоколад так быстро? Забыл, что у тебя есть братик?» «Нет, не забыл, поэтому и тороплюсь». Из школьных сочинений Антона. Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже. У Чичикова много положительных черт. Он всегда выбрит и пахнет. Труд действительно облагораживает нас, например, финансово.
0: Угарный папа.
1: Дед пришел домой с новой стрижкой. 4-летняя Женя увидела его и спрашивает: «Дед, что же ты с собой сделал? От тебя одни уши остались». 3-летний Глеб спрашивает маму: «Мам, почему у меня такое некрасивое имя, Глеб? Уж лучше бы ты меня назвала ниндзя-черепашка». Игорю 5,5 лет. Смотрит с папой телевизор. Тут мама слышит папины крики. Прибегает Игорь и прижимается к маме. Мама спрашивает: «Что случилось?» Папа чихнул. Я испугался и убежал. «Почему папа кричал?» «Ну, наверное, потому что я по нему бежал». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире. Худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
0: Только на Юмор-ФМ.
2: Категория 16+.
3: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По золотым зубам Тамары можно было сказать, что муж у нее состоятельный, но ревнивый.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: алкоголь.
2: Алкоголик Степан пришел в парк к Белочке с ответным визитом, короче.
3: Прочитал в одном гороскопе, что рыбы лучше всего сочетаются с пивом.
4: Дальнобойщик, перевозящий алкоголь, обладает железными нервами и очень грустными глазами.
5: Самые хмурые люди с утра несут самые звонкие мусорные пакеты.
6: Ну, выпил литр, ну, два, ну, три. Ну, напиваться-то зачем?
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон, который она, как обещала, подарит мне на свадьбу.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Я очень рад нашей новой встрече, друзья. Знаете, я часто делюсь с вами историями из жизни знаменитых актеров театра и кино. Но, уверяю вас, известные режиссеры тоже попадают в истории. Истории не менее забавные, а порой и поучительные. Несколько расскажу вам прямо сейчас.
0: Шутить изволите.
1: Однажды знаменитый кинорежиссер Александр Петрович Довженко сдавал комиссии свой фильм «Мичурин» о жизни знаменитого ученого. После просмотра очередной чиновник-идиот встал и начал упрекать картину, что в ней не отражена роль партии, комсомола, профсоюзных организаций. «Но позвольте», — вежливо возразил Довженко, — «зачем же отражать все сразу?» Поверьте, это далеко не последний фильм о советской власти. Как-то к немецкому писателю и режиссеру Бертольду Брехту пришел молодой человек и сказал: «Мастер, у меня в голове полно творческих замыслов, и я могу написать хороший роман. Мне мешает только одно – я не знаю, как начать». Брехт улыбнулся и посоветовал: «Очень просто. Начните с верхнего левого угла на чистом листе бумаги». Режиссер Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился превосходным, но длинным. Он шел около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4-го часа, один пожилой еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда в жизни так долго не ждал поезда».
0: Шутить изволите.
1: Вот почему все выпуски «Шутить изволите» на Юмор-ФМ одинаково лаконичны. Очередные 2 минуты истекли, и я отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До новых встреч в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.